0: В этой группе «Доктор Клоун» приглашают.
1: Больница не бывает грустно, поэтому я очень жду доктора Клоуна. Он меня смешит, и я перестаю бояться.
0: Ты тоже можешь порадовать детей в латвийских больницах. Помоги доктору Клоуну быть там, где его ждут. Поддержи на домашней странице или позвонив 90203999. Ищи красные носы в магазинах Рими.
2: Спокойствие дома не гарантировано, но гарантирована свобода выбора. Убедись в преимуществах интернета Бита, используя 90-дневную гарантию возврата денег. Предложение для физических лиц при заключении нового договора на интернет. В случае расторжения договора до истечения гарантийного срока расторгаются и связаны с ним договоры на устройство. Больше о важном на Бит.ЛВ. Бита.
3: 6 часов и 38 минут.

0: новый рецепт сил от Лидо.
1: Эрик, ты только послушай. Куриное филе на гриле.
2: О, это уже звучит хорошо.
1: Филе мента жареное.
2: Отлично.
1: И сырники.
2: Так, стоп. Покажи, что ты там нашла.
1: Это в Лидо. У них сейчас много всего с содержанием белка. Смотри, еще тунец под шубой и домашний паштет.
2: Все, поехали. Берем.
0: Вот так и бывает. В магазинах Лидо легко найти вкусные блюда с содержанием белка. На завтрак, обед, ужин и даже для праздника. Лидо. Твой рецепт силы.

0: Вот о филинг, а? Вот филинг такой.
1: Андрей Фан.
2: Андрей Фан.
1: Наташа Горбачева.
2: Наташа Горбачева.
3: Утреннее интерактивное морнинг-шоу на Топ-радио.
4: Все, что вы сейчас услышите, носит развлекательный характер. Все совпадения просим считать случайными.
0: Филинг такой, что понимаешь, что одежду не стоило, наверное, еще так рано убирать далеко в шкаф. Ту самую зимнюю, ту самую теплую, ту самую, которая согревает. Потому что плюс 3 градуса с утра — это не то, что мы ожидаем от мая месяца. И знаменитое выражение «не май месяц» приобретает новый смысл. Я, честно говоря, если я перехожу на сезон хождения в шортах, назовем его так, то я не сдаюсь уже обратно никогда. Поэтому хочу сказать, в эту среду в 7 утра в шортушках холодно, друзья, прохладно, будем откровенны. Хоть солнце и прекрасно греет. Всем отличного дня!

0: который мы слышим через 3 минуты.
1: City Finances. Свобода для бизнеса. Предприниматели создают рабочие места, развивают экспорт и являются источником гордости для всех нас. Предпринимателю необходим постоянный оборотный капитал. Каждый день имеет решающее значение. Зайди на City Finances LV и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и современнее, чем у других. City Finances. Свобода для бизнеса.
2: Большая весенняя распродажа Акросейл начинается только с 8 по 10 мая.

0: lv. Среда начинается с правильной остановки.
1: Автостопом.
2: Автостопом. Автомобильная рубрика в утреннем шоу. Каждую среду в 9 утра на Топ-радио. Актуальные автоновости и полезные советы от автоэксперта Норманса Аватынша.
0: Начни утро с программой «Автостопом». А обслуживание и заботу о твоем Volkswagen доверь новому сервисному центру «Автобраво Моторс» в Пардаугаве на Карля Умане 96.
1: Автостопом.
2: Включи среду на полную мощность.
3: Manai Latvijai ir vitamīniem bagāta dzērveņu garša un salda medus smarža. Mana Latvija, mans lepnums.
4: No 29. aprīļa līdz 12. maijam saldējums Trūva svētku ar marmelādi 500 gramu 3,89 €. Un dzirkstošais dzēriens Mežezars 750 ml 2,29 €.
5: Zinos izzināt, ir mums gēnos. Tas ir instinkts. Saprast, no kurienes vējš pūš. Mēs neļaujam kārt sev makarons uz ausīm. Portāls TV3 LV. Ziņas, izklaida, sports, uzticami, kvalitatīvi, video formātā. Lasi un skaties jaunākās, aktuālākās ziņas TV3 LV bez maksas. Uzzina vairāk TV3 LV.
6: Выгодные предложения с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Унетипс АБЦ. Компрессор ФАКОМ, крепящийся к стене, с 9-метровым шлангом в автоматической катушке. Мощный и тихий. Компактный дизайн с интегрированным воздушным ресивером и максимальным давлением 8 бар идеально подходит для вашего дома. И только в этом месяце всего 149 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Унетипс АБЦ.
7: Mums garšo salga vafeliņš.
8: Ar kafiju iet labi viņš.
7: O jā.
8: Salga vafeliņš.
9: Un te jau salga kvadrātiņš.
10: Mums garšo viņš.
11: Jā, kvadrātiņš.
12: Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu.

0: у тебя микрофон.
1: Расчехляемся, расчехляемся. Прошу я тебя, Андрей, в конце концов. Не одупляемся, а расчехляемся. Не путай, это разные вещи.
0: Чехол с телефона снять.
1: Однозначно, все.
0: Нет.
1: Весенние наряды вошли в ход. Но сегодня я еще такая, у меня есть такие переходящие еще кедики. Но на подходе прям летние кедики. Да, я их поэтому решила сегодня еще не надевать. Они у меня еще в коробочке, я еще жду этого. Я их заказала еще зимой, понимаешь? И периодически так открывала коробочку, еще не время. Но скоро я скажу.
0: Ну ты сумасшедшая, ну кто зимой, ну как? Можно совершать покупки и не пользоваться ими. Если я что-то купил, я должен мгновенно это попробовать, проверить.
1: Это сказать, запланированный кайф.
0: Невозможно.
1: Шопоголик, это чего?
0: Ну как? Я не способен
1: на
0: такое.
1: Я знаю прекрасно, что в сезон я уже этих кедиков не найду. Все, они раскуплены, солдауты.
0: Ну, я думаю, что наши все тоже слушатели делятся на два типа, потому что если я что-то... Знаешь, как, наверное, даже не с той стороны, что если я покупаю, то мне надо этим пользоваться, а я это покупаю только тогда, когда мне это надо. Я не могу покупать
1: проб. Потому что ты очень не любишь тратить деньги.
0: Это да.
1: Понимаешь? И это тебя вообще от всего в этой жизни отговаривает, в хорошем смысле. Но я очень хочу заразиться этим заболеванием, честно. Я надеюсь, что рано или поздно оно на меня распространится. Я после майских праздников посмотрела на свой счет и поняла, что мне нужно срочно заболеть этим заболеванием. Срочно!
0: Надо выяснить, как оно передается. И если есть нюансы, то извините.
2: Топ Мьюзик. Песня из Топ 20.
3: Это Топ 20. Топ Радио. Девятая позиция.

0: Ты одна из любителей дневного сна.
1: Да, ты что, я не любительница, я поклонница, я фанатка, я не знаю, я готова дневной сон для меня вот вознести его на алтарь и говорить.
0: Да-да-да, давай.
1: Я вообще, это немножко лучшее, что в этой жизни есть вообще. Еще есть. Вот сначала есть, потом дневной сон. И все.
0: Поесть и поспать, я понял.
1: Ощущение и желание пенсии ты чувствуешь во мне уже, да?
0: Ну да. А если в таком случае мы тебя можем делегировать на соревнование, которое соревнование по дневному сну, где участники соревнуются, кто качественнее вздремнет.
1: Супер.
0: Ну, наверное, тебе будет сложно, потому что...
1: Нет.
0: Будет сложно, потому что победителем прошлых соревнований, которые прошли в Сеуле, был
1: 80-летний дед. 80-летний дед? Ты думаешь, я не пересплю 80-летнего деда? Я уточняю, здесь очень важны окончания и дикция.
0: И союзы тоже. Я не пересплю 80-летнего деда.
1: Принят! Тащи деда! И ты сейчас такой, итак, дверь нашей студии открыта.
0: Заносят деда, потому что как
1: он
0: бы...
1: Он уже спит.
0: У него два состояния. В общем...
1: Хорошо, ладно, это, возможно, будет сложно.
0: Но второе место занял офисный работяга, который...
1: Да, супер, мы с ним точно потягаемся.
0: Потягаешься с этим, 100%, потому что он... у него такой график и режим, что он ночью спит по 3-4 часа, и поэтому с удовольствием готов вздремнуть днем. Так что для некоторых это даже было не соревнование, а просто обычно...
1: Есть за эту райскую, вообще, райское соревнование, есть подарок? Я даже не буду называть это так, приз, просто что-то вообще, какой-то
0: бонус тебе дают.
1: Да, брелоки какие-то, я не знаю. Там,
0: чем-то тебя угощают, да. Ты хочешь сказать.
1: Слушай, это же по соревнованию происходит в Южной Корее, Сеул, правильно?
0: Да. И,
1: они там трудяги, конечно, им там
0: есть
1: поспать
0: такое.
1: Вообще самое то.
0: Соревнования проводит мэрия города. Понимаешь, это на твой ответ
1: молодцы,
0: на вопрос о подарках.
1: Молодцы, они знают, кого ты что поделаешь.
0: Да, потому что когда что-то проводит мэрия, как правило, это грамота.
1: Да. Почетное, это разные вещи, Андрей,
0: но они таким образом пытаются обратить внимание на проблему недосыпа, и у них, хочу сказать, это получается.
1: Я тоже хочу обратить на это внимание.
0: Ребята приходят очень подготовленные, они в костюмах, ну кто в чем, короче, кто в костюме большой коалы, кто-то со своим собственным матрасом, наушниками такими большими на уши, знаешь, чтобы закрывали себе, и повязкой на глаза,
1: да.
0: С одеяльцем с большой собаки такой красивой. Кто-то спит в коробке на голове, которая олицетворяет собой фигурку из Майнкрафта.
1: Да.
0: И с таким
1: молодцы.
0: Молоточком в руках.
1: Круто.
0: И я так понимаю, что типа артистизм тоже каким-то образом оценится. Я просто ничего не видел пока фотку, как это делал тот самый 80-летний дед.
1: Они собирают главных сплюнов. Спишь? Все, давай.

0: Бедроменс.
1: Ну, есть некоторые вещи, которые объединяют нас с богачами.
0: Отлично.
1: И это может нас, как бы, у кого-то может быть порадовать. Например,
0: в основном
1: такие...
0: разъединяющие есть вещи.
1: Да,
0: но тут...
1: да, а соединяющие, оказывается, тоже есть. На них нужно концентрироваться. Например, бессонница.
0: Ого.
1: Да, не только у нас, понимаешь? Не только у нас, у простых бедных людей. Нет, богачи тоже от этого страдают. А именно, сейчас пройдет речь про бессонницу очень известной женщины. Больше она известна за счет своего мужчины. Отгадайте, кто это. Про Присциллу пойдет речь, да? Жена Цукерберга.
0: О, боже мой, серьезно? Да, как можно угадать такое? Что у Присциллы? Мы вообще про нее ничего
1: Слушай,
0: не знаем.
1: Слушай, не, вообще, ну что, ты должен знать, что Присцилла при всем своем богатстве и богатстве своего мужа, она такая прям, ну, семьянинка.
0: Ну, в адрес... В адрес читы Цукербергов нет смысла говорить о богатстве, потому что они очень скромно. Ну, как бы они не... Богатство для них в жизни не главное. Он уже там...
1: Да, все понятно. Так, не хочу даже это слушать. Просто отвратительно. Так, да, и пока она не знает, куда прятать свои деньги для того, чтобы делать вид, что у нее денег нет, она еще мучается бессонницей. И оказывается, эта бессонница была достаточно уже... Ну, стала такой регулярной бессонницей. И все это дело из-за тревоги.
0: Так нет, на Фейсбуке она сидит. Цукерберг, закрой его доступ.
1: Она говорит, я просыпаюсь, значит, в 4 утра, и тогда вот смотрю на часы, понимаю, что скоро проснутся дети, очень дети ранние. В 5:30, она уже понимает, тревога, ну, возрастает, что уже подъем совсем близко, и сама вот эта информация, она становится...

0: решил...
1: Закрыть Facebook.
0: Нет, он решил... Он придумал. Оказывается, что он это сделал без инженеров, которые работают в Мета. Типа самостоятельная история. Теперь смотрите, что Марк сделал? Сам сделал.
1: Да.
0: Это называется Sleepbox.
1: Sleepbox.
0: Sleepbox теперь стоит около кровати Присциллы. Что такое Sleepbox? Если ты думаешь, что это что-то очень интересное, нет. Это реально такая коробочка просто. Коробочка небольшая, на стол ставится. И у нее единственное, то есть это как куб, и у него есть подсветочка снизу. 23 часа в сутки нет никакой реакции. И во время, в промежуток времени с 6 до 7 утра появляется такой слабый-слабый огонек, напоминающий Присцилле, что давай-давай-давай, вставай уже, просыпайся, уже можно, понимаешь?
1: Что
0: можно просыпаться, типа. Я так понимаю, что ее телефон лежит под этой коробочкой все это время, понимаешь? И он говорит, вот это все ей помогло, это работает лучше, чем я ожидал.
1: У него, он просто изобрел подсветку для зарядки телефона?
0: Да. И если кто-то в этот момент такой думает, а та история, изобрел ли точно он Facebook?
1: Да.
0: Как бы были вроде споры, и вот ты такой думаешь, и человек спустя год такой, я такой, ребят, придумал. Вы сейчас вообще сойдете с ума. Итак, Присцилла, выходит выспавшаяся Присцилла с этой коробкой, которая называется, итак, это Sleepbox. Ну, что я могу сказать, Марк, на этом ты точно не разбогатеешь. Хорошо, что ты уже богат.
1: Да.
0: Вот так что. Он говорит, и я, между прочим, это придумал без своих инженеров. Естественно, это заметно, Марк. Ну вот так.
1: Ох. Да.
0: Хорошо, что он поймал свою удачу.
1: Хорошо, что он успел вовремя, да, когда еще...
0: В университете.
1: Мог, да, и кинул всех своих партнеров, которых он мог кинуть.
0: Молодец.
1: Потому что сейчас было бы трудно, очевидно.
2: Топ Мьюзик.
3: Прямо сейчас.
2: Песня из
3: ТОП-20. Это ТОП-20.
4: Бронзовый призер этой недели. Место номер

0: магазине RD Vehicles LV теперь еще больше товаров. Колеса для автомобилей, роботы-газонокосилки, садовые инструменты и мебель, велосипеды, детские электромобили, сантехника, новинки Лего, парфюмерия и косметика. Заходите на RD Vehicles LV. Выбирайте и заказывайте сейчас. Быстрая доставка в магазины RD Electronics или Покоматы по всей Латвии.
1: Мир мчится вперед с невероятной скоростью. Информации становится все больше, технологии развиваются молниеносно, искусственный интеллект уже стал частью нашей повседневной жизни, а мошенники становятся все хитрее, придумывая новые схемы.
2: Будь на шаг впереди. По вторникам утром сразу после 8 слушай топ-радио Morning Show. Код мошенника. Вместе с Элвисом Страсденшем и экспертами мы раскроем уловки мошенников и научим, как защитить себя.
1: Узнавай больше, думай разумнее и защищай себя вместе с нашими партнерами. Банком «Луминор» и Бюро кредитной информации.
3: Говорят, что быстро строится, то быстро и сгорает.
4: О, поэтому выбирай основательность, а не временное решение.
5: Строишь для себя? Выбирай комплект для строительства каменного дома «Баурок». Абсолютная огнестойкость, высокая ценность имущества и качество, гарантирующее душевный покой. Твой надежный вклад от фундамента до крыши. «Баурок». Строй надежно.

0: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: О погоде в эту среду, 6 мая, днем в Латвии ожидается пасмурная погода без прояснений. Температура воздуха на всей территории нашей страны составит от 9 до 12 градусов. Ветер северо-восточный до 2 метров в секунду.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий. New entry.

0: паспортно, говоришь, боже, неприятно.
1: И что?
0: Неприятно.
1: Паспортно, ну чуть-чуть, чуть-чуть, а потом-то все будет хорошо. Вообще я поняла, что за счет того, что была какая-то, видимо, сильно продолжительная зима, либо в моем сознании она была сильно продолжительная, потому что, судя по всему, я не смогла отправиться в какое-нибудь солнечное путешествие.
0: Не по этой причине.
1: Поэтому моя зима была очень грустной. Очень грустной. И я прям очень сильно жду лета. И я его начала ждать в начале апреля. Мне человек говорит, ты как-то рановато немножечко разогнаться. Апрель, успокойся, сейчас я уже в начале мая. Но, короче, в эти солнечные дни, когда был тот самый один солнечный день, такой прям, когда у меня было полностью свободное расписание во всех. Ну как, я сама освободила его. Типа, что? Нужно что-то делать? Нафиг! Сегодня я на этом шезлонге сижу и свою пятую точку не подымаю вообще. Ну, чтобы ты понимал, я просто сгорела. У меня просто все чешется.
0: Конкретно вся или конкретная точка?
1: Грудь. Грудь. Не буду врать, я решила.
0: Ну, мы не проверим, но поэтому да. Можешь врать.
1: Ну, подожди, ну вот, декольте.
0: Ну, не надо здесь сейчас...
1: Просто декольте,
0: декольте не показывать.
1: Показывать. Я не показываю тебе то, чем...
0: Я семьянин
1: тебе, я
0: примерный.
1: Я всех остальных.
0: Да, да.
1: Вот это, короче...
0: Что красное декольте тут суешь мне? Купальник покажи красный.
1: А оно не просто... Оно не просто, знаешь, оно еще и чешется уже. Это когда вот класс... Сколько нужно было один этот прекрасный день использовать, чтобы сгореть к чертям собачьим?
0: Ну, сейчас... а я буду теперь смотреть, как ты чешешь свои, простите, пожалуйста, вот эти вот.
1: Ну, короче, да. Сейчас скоро появятся язвы.
0: Даешь контент в стул.
1: Нормально загорели.
0: Кружочек в наш телеграм-канал.
1: Короче, да.
0: А так чешется. Я думал, не помылась просто. Она чешется.
1: Жадный до солнца. Витамин D, как минимум. Я тут, знаешь, передоз какой-то определенный словила. Ну, не знаю. Ну, хочется солнца. Я очень настаиваю на этом бесплатном лете. Я прошу вас. Вот здесь. Ну, чтобы можно было просто из офиса вот так отправляясь в сторону дома или из дома в сторону офиса. И ты такой прогуливаешься. Ну, классно. Ну, классно. Вот это жизнь.
0: Ну, на выходных-то было классно. Классно.
1: Было
0: все,
1: классно.
0: Хватит. Демонстрационный режим.
1: Нет, нет, нет, не все хватит. Нам нужно еще. Мы благодарим и говорим, нам нужно еще. Еще.
0: Ну, женщины часто. Я часто такое слышу от женщин. Ну и что поделаешь?
1: Подождешь.
0: Но, правда, иначе бывает иногда немножечко...
1: И это все? Да, майские закончились.
0: Это трек, который так и называется «Sunshine's on me» от Армин Ван Бюрна. На 14 строчке нашего топа находится. Услышим его скоро. Ну и еще один крутой трек «Bring Me Joy» называется он. И его мы услышим через 3 минуты. Оставайся с нами.
2: City Finances – свобода для бизнеса. Когда предприниматель растет, растут и его идеи. Каждый новый вызов, каждый смелый шаг вперед укрепляет компанию. Зайди на cityfinances.lv и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и ближе, чем у других. City Finances – свобода для бизнеса.
3: Meklēju darbu, esmu atbildīgs. Darbu vienmēr izdaru līdz galam un varu strādāt jebkurā laikā, arī vakaros, brīvdienās un naktīs. Nesūdzos, neprasu algu un pārtraukumi vajadzīgi tikai, lai nedaudz uzlādētos. Vislabāk es protu – parūpēties par tavu zālienu. Esmu Sunseeker bezvadu mauriņa pļaušanas robots. Meistars katram dārzam. Ar Sunseeker tavs zāliens būs nopļauts, un tev par to nebūs jādomā. Meklē stoker.lv vai stoker centros visā Latvijā.
4: TV6 aicina. Latvijā atgriežas lielais rallycross. 9. un 10. maijā biķernieku trasē. FIA Eiropas čempionāta pirmais posms Euro RX of Latvia. Uz starta rekordliels superkāršu skaits. Arī mūsu Jānis Baumanis un citi latviešu braucēji. Biļetes finiša servisa kasēs.
5: Cilvēki, te Dāvids. Es gadiem atliku smaidu sakārtošanu uz kaut kad. Baidījos, ka sāpēs vai būs dārgi, līdz nonācu Apiņas klīnikā. Man iedeva skaidru plānu un precīzas izmaksas. Nekādu pārsteigumu, tikai profesionāls darbs. Nevelt viņus sauc par mīļāko zobārstniecību. Un ziniet, tas nav tikai par skaistumu. Tas ir par to sajūtu. Smaidīt un dzīvot ar pilnu jaudu.
6: Pietiek sapņot par skaistu smaidu. Piesakies konsultācijai apiņasklinika.lv. Dzīvē ir lietas, kurām vienkārši jābūt kārtībā. Autori jābūt apdrošinātam, mājai jābūt drošībā un pašam pasargātam no neparedzētām traumām. Pie Ergo ērti noformēt kasko, nekustamā īpašuma un nelaimes gadījuma apdrošināšanas. Bet kopumā pieejams viss, lai par riskiem vairs nebūtu jādomā. Nekā sarežģīta. Apdrošināšana tavam sirdsmieram vienu vietu. Ienāc ergo.lv vai piestāj Ergo birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
7: Stokmans skaistuma noslēpumi no 6. līdz 17. maijām Universāla veikalā un Stokman LV. Izmanto skaistuma noslēpumi kuponu Stokman aplikācijā un saņem 20% atlaidi pirkumam. Atklāj skaistuma noslēpumus Stokman.
8: Kad man bija 15, mani tracināja, ka visi māca, kā dzīvot. Uzvelc cepuri, mācies un domā par nākotni. Tagad man ir 30, un mani tracina kas cits. Kāpēc man neviens nepateica, ka vajadzēja sākt ieguldīt ātrāk? Laikam jau teica, es vienkārši neklausījos. Labākais brīdis sākt ieguldīt bija toreiz. Otrs labākais – tagad. Sāc ar SEB Robo Investoru. SEB banka – labākiem lēmumiem. Atgādinām, ka ieguldīšana ir saistīta ar risku.

0: Слушай, мне нравится, что наши, слушай, просто они прислали нам сейчас вот грамоту, потому что ты пришел на работу, молодец, получай. Получай грамоту уже, это хорошо. Я, вот, я считаю, что нужно хвалить себя по мелочам. Ну, хотя, с другой стороны, прийти
1: за
0: на работу, это вообще не мелочь.
1: Похвалить?
0: За что я могу сегодня себя
1: сегодня,
0: похвалить?
1: Да.
0: Именно сегодня.
1: Да, сегодня.
0: Хорошо. Сейчас,
1: подумаю. Ну, то есть, может, ты кому-то хорошо, удачного дня пожелала, вот кого встретила в офисе по дороге. Может, кого-то пропустила на перекрестке.
0: Но я никого не подрезала.
1: Не подрезала, уже неплохо.
0: Не нарушала.
1: Не нарушала.
0: Я не стрессовала.
1: Спасибо.
0: Я не стрессовала.
1: Ты не стрессовала, это тебе от твоего психолога спасибо.
0: Да. Кстати, про психолога. Зачем ты так заговорил-то?
1: Ну, а что?
0: У нас есть бесплатный для нас.
1: Могла стрессовать.
0: Только для слушателей топ-радио. Такая уникальная возможность. К нам сегодня придет Михаил Лобковский в 6 часов вечера. А Артем в курсе вообще, нет? Но это будет для него сюрпризом. Но ему тоже пригодится. Бесплатный психолог. Можете свои вопросики задавать. Поэтому совсем скоро в нашем инстаграм появится публикация про то, что Михаил Лобковский будет у нас в студии с 6 до 8. В прошлый раз он сказал, что 1 час, вы что, издеваетесь?
1: До 2 часа,
0: да. Я только начал вообще с вами общение, мои дорогие. А тут уже все, час пролетел. Поэтому на протяжении 2 часов смело будем задавать вопросы. Можно анонимно, можно присылать аудиосообщение потом уже слушать ответы. Михаил там все нам раскладывал по полочкам.
1: Можно звонить в прямом эфире, тоже там все будет работать. Главное, сегодня вечером в 6 Михаил Лобковский, если какой-то вопрос интересовал, либо прям на WhatsApp, либо как-нибудь.
0: А слушай, мне уже друзья, кстати, передают некоторые вопросы потом. Я говорю, так подождите, я еще не знаю, придет ли к нам вообще Михаил. Неважно. Запиши. Нас интересует вот это как после майски.
1: Как возле маленьких прийти в себя.
0: Как правильно выходить? Из запоя выходных дней именно, понимаешь? Когда ты просто не можешь насытиться тем, что тебе никуда не надо.
1: Когда тебе на выходных было плюс 24, а сегодня плюс 3 с утра.
0: Но ты, я надеюсь, что это не про килограммы.
1: А килограммы еще хуже.
0: Плюс 24 за майские, минус 3 ко вторнику.
1: Ко вторнику уже
0: скинул как мог.
1: И радуешься, думаю, надо отметить. Так что разные вопросы могут быть. Не пропусти. Сегодня вечером радио, подкаст, стендап Михаила Лобковского на волнах топ-радио.

0: Лидо. Когда день мчится быстрее тебя, возьми с собой свой рецепт сил от Лидо.
1: С утра тренировка, потом встречи, работа, дела, потом носишься вверх-вниз по лестнице. Лифт, как назло, не работает. А дальше детей на кружки, и день еще не закончился. Темп будь здоров. Но если день требует по полной, еда должна давать еще больше. Найди свой источник энергии в магазинах Lidl. Куриное филе на гриле, филе ментая, сырники и другие продукты из ассортимента Lidl. Отличный источник белка и энергии на каждый день. Запомни, твоя энергия рядом в магазинах Lidl.

0: Андрей Фан.
1: Андрей Фан.
0: Наташа Горбачева.
1: Наташа Горбачева.
2: Утреннее интерактивное Morning Show на Топ-Радио.
3: Все, что вы сейчас услышите, носит развлекательный характер. Все совпадения просим считать случайными.
4: Ну, ой, среда, ой, 6 мая, ой, какие еще...
5: Подожди, что, болит что-то?
4: Ой.
5: Или уже, или отпустила, наоборот, и ничего не болит.
4: Я так люблю ожидание лета, мне так нравится, но так как...
5: Ну, это факт.
4: Но то, когда вот у тебя постепенно, с каждым днем погода, вот как-то, знаешь, все время...
5: Теплемше.
4: Поэтому я уже говорил вот тут сейчас, в самом начале сегодня эфира, что я, когда вот происходит вот этот вот для меня переломный момент, это когда я джинсы все в дальний угол.
5: Подожди, а у тебя
4: шорты?
5: Шорты! Я не заметила!
4: Ты редко смотришь на мои ноги.
5: Извините.
4: На мои ножки.
5: Извините.
4: Ты вообще...
5: Зачем ты их побрил? Это неправильно.
4: И покрасил.
5: Стройные ноги от лета.
4: Да. И как только происходит этот переломный момент, я уже обратно не сдаюсь.
5: Давай аплодисменты. Мы должны поприветствовать твои шорты.
4: Ну, аплодируй. Что, я буду, что ли, сам себе?
5: Нет. Нажимай эту кнопочку.
4: Аплодировать сам себе, это все равно, что, знаешь, это, ну...
5: Нет. Ну, то же самое, что смеяться над своими шутками, что ты делаешь постоянно.
4: Ну, подожди.
5: Эндрю, это то же самое, давай аплодисменты.
4: Если я не буду
5: ты
4: смеяться
5: привыкший.
4: Над своими шутками, то кто будет над ними смеяться? Это важно. Поэтому, а вот аплодисменты сам себе, это выглядит немножечко, как будто ты...
5: Уже совсем офигел.
4: Да, самостоятельно. Поэтому давай, ладоши свои, вперед.
5: Ладно.
4: Задействуй их. Если уж ты тут.
5: Это похоже на пощечину.
4: Пощечину, да, так они и есть. Зачем тебя по лицу била? Наташка, ну ты же как-то неправильно это все.
5: Приветствуем шорты в нашем утреннем эфире.
4: Надо научить тебя
5: это
4: делать.
5: Это произошло.
4: Аплодисменты. Так, да, и я обратно уже не сдаюсь. Поэтому сегодняшний плюс 3 меня вообще
5: да.
4: никак не остановили.
5: Короче,
4: я
5: в ноябре
4: равно...
5: меняем на джинсы.
4: Да просто жесть. Да, я выхожу, думаю, черт, рановато что ли? Ну куда же? Ну смотрите, выходные же были шикарные. Ну все, время шортушки. И у меня дело в том, что если такая традиция есть у нас, то такая же традиция есть у наших коллег.
5: Да.
4: Там же Янис
5: там же есть Янчик!
4: Романовский, который так же. Так вот, он сегодня в джинсах, несмотря на свою шикарную...
5: Опередил его, да?
4: Да, несмотря... В этом году я первый. Несмотря на то, что он своими ногами... Ты видела это?
5: Что?
4: Ну, ты Кору Карри не смотрела?
5: Конечно, видела!
4: Да, ты видел, как это...
5: Супер! Так это что, было браво.
4: Кто видел команду Star FM в Кору Карри, ребят, ну вот это
5: было
4: я,
5: круто.
4: Это я поаплодирую, да, потому что я до сих пор высказываю им свое восхищение, как они выступили.
5: Это
4: так.

0: новинка от Sonia Fadera и Crystal скоро. Также Дэвид Гетта и Хай Патон Walk Away на восьмой строчке нашей топ-20-ки через 3,5 минуты на топ-радио.
1: City Finances – свобода для бизнеса. Предприниматель знает, каждый день на вес золота. Клиент ждет, заказчик давит и возможности не ждут. Зайди на cityfinances.lv и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и ближе, чем у других. City Finances – свобода для бизнеса.
2: Uzmanību, uzmanību! Blakus sēdētāji, arī tu esi satiksmes dalībnieks. Ikvienam šoferim ir tiesības vadīt auto, taču tev ir tiesības neklusēt, ja blakus viņam ir bail. Neklusē. Aizrādi šoferim, ja nejūties droši. Aicinēs profesors Ivars Alsters un Latvijas valsts ceļi.
3: Сколько раз Джеймс Бонд уже спасал мир?
4: Сколько фильмов, достойных Оскара, мы увидим в этом году?
3: И вообще, что нового в моем Go3 телевидении?
4: О фильмах, сериалах и контенте, который выходит в кинотеатрах и доступен на Go3, мы будем говорить по четвергам утром в топ-радио Morning Show сразу после 9 утра. Часто к разговору будет присоединяться и кинокритик Антон Долин.
3: Слушай вместе с Go3. Это единственное телевидение, которое тебе нужно. Смотри в любом месте, в любое время и на любом экране.
5: Наконец-то настал тот день. А ты знаешь какой?
6: Тот день,
5: когда можно заправить полный бак топлива. Только сегодня на Виада скидка 15 центов на каждый литр топлива.
6: Ты не ослышался.
5: 15 центов на каждый литр топлива. И это еще не все. Как только услышишь этот сигнал, звони на топ-радио. И если будешь первым, получишь подарочную карту на 30 евро от Виада. Виада. Выгодно остановиться.
7: Хорошие цены в магазинах ЛАЦ. Шоколад Милка, определенные виды. 300 граммов, 3 евро и 99 центов. Докторская колбаса Астонь до Смитого Гаду, вареная. 1 килограмм от Фореверс, 4 евро и 49 центов. Сметана Валмьера, 15, 20 или 25%, 450 граммов, 1 евро и 39 центов. В магазинах ЛАЦ по всей Латвии.
8: Среда начинается с правильной остановки.
9: Автостопом.
10: Автостопом. Автомобильная рубрика в утреннем шоу. Каждую среду в 9 утра на Топ-радио. Актуальные автоновости и полезные советы от автоэксперта Норманса Аватынша.
8: Начни утро с программой «Автостопом». А обслуживание и заботу о твоем Volkswagen доверь новому сервисному центру «Автобраво Моторс» в Пардаугаве на Карля Улмане 96.
9: Автостопом.
10: Включи среду на полную мощность.
11: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz cipari, lai iepirktos?
12: Oh, kādreiz tā bija. Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
11: Ko? Tiešām?
13: Mastercard kliktu pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pay savā bankā.
14: Репу гаража ЛВ. Распродажа летних шин и доставка по всей Латвии бесплатно.
15: Rimi veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 11. maijam. Mini plūmju tomāti miksa Rimi 1 kg 3,99 eiro. Cūgaļas karbonāde bez kaula Rimi 3,69 eiro kilogramā. Piena un jogurta produktiem Alma atlaida līdz 30%. Rimi.
16: Прямо сейчас песни из топ-20. Это топ-20.
17: Место номер 8.
18: Восьмая.

0: Утреннее шоу.
1: Я надеюсь, что, Андрей, вчера ты не рассказывал про столь важное событие, как Met Gala 2026 года.
2: Давай будем откровенно, столь важное для тебя, поэтому, возможно, я поэтому его и не рассказывал.
1: Ты решила оставить, говоришь, я не буду трогать это мероприятие. И правильно, свои шаловливые ручки убирай к себе в кармашки.
2: Да.
1: Тем более, в шортах у тебя целых два кармашка, как я вижу, и целые две ручки. Вообще полный комплект.
2: Но так, тот человек, который всегда знает, сколько у человека карманов и что в них находится.
1: И сколько у человека, да.
2: Ну, это понятно.
1: Да, слежу за всеми мечтами тела. Итак, в этом году Met Gala, вы понимаете, что он прошел по тому, как в Инстаграм появляются различные фотографии звезд в таких курьезных и непонятных костюмах. В этом году тема Met Gala была «Fashion is art». Тебе нужно переводить?
2: Конечно, переведи. Давай, мы же тебя проверить должны.
1: Да. Ты все-таки каждый раз меня проверяешь. Я тебя понимаю. Хорошо. Итак, там у нас и актеры, и стилисты, и дизайнеры. Все, в общем... Все пришли, все присутствовали, но, как всегда, не без скандалов.
2: Наша любимая скандал,
1: да.
2: Давай.
1: В этом году своеобразная тема триггернула общество. Так. Я как-то тут не ожидала. Одним из главных спонсоров, естественно, этого мероприятия является семейка Безос. Да. Во-первых, она любит моду, деньги. Да, а у него есть деньги.
2: Так.
1: Ему не жалко на все... ее пожелания. Слушай, нет, конечно, отдельно.
2: То есть не вся семья, а только ее красивая половина, да?
1: Да.
2: Молодая.
1: Да, и не молодая, но красивая. Но красивая однозначно. Да, и вроде как бы, ну все понятно, ну что богатые люди являются спонсорами таких мероприятий и так далее. Но тут начались какие-то протесты вокруг этой темы, и люди начали возмущаться. Считают, что сверхбогатые люди, вот теперь, понимаешь, уже понятие появилось как сверхбогатые.
2: Да, потому что...
1: Мы пока что, да, только обсуждали богатых, а теперь появилось отдельно.
2: Время обсудить
1: сверхбогатые. Да. Эти сверхбогатые люди, типа, начинают своими деньгами управлять всеми процессами. И люди такие...
2: Сюрприз.
1: Да где мы такое вообще видали в этой жизни? Это недопустимо! Нам нужно бойкотировать это все дело.
2: Но имеется в виду процессами в мире моды. Не только, я понимаю, но в том числе.
1: Этим влиянием, да, что все начинает немножко крутиться вокруг.
2: И то есть у кого больше денег, тот и будет решать, какой цвет сейчас в моде.
1: Типа того.
2: Понятненько.
1: Да. Ну и в принципе, смотри.
2: Отвратительная коррупция.
1: Да. Я не знаю, как это происходит. Как это случилось? И как люди такие раз... Да что?
2: Все зависит от того, как жена Безоса купила желтое платьишко, значит, желтый будет в моде.
1: Слушай,
2: в этом году, потому что она его хочет выгулять.
1: Подожди, во-первых, она стала... Она стала редактором, получается, Vogue. Да? Ни с того, ни с сего. Никто не ждал такого момента. Ну, Безос обеспечил классное место. Ну, то есть, в принципе, все происходит. Что ты хочешь? Что
2: она
1: ты
2: говорит,
1: хочешь?
2: Я хочу стать редактором Vogue. И говорит, я куплю Vogue. Я куплю журнал Vogue.
1: Без проблем. Да, пожалуйста, двигай. Что, тебе нравится Met Gala? Да, конечно.
2: Сейчас мы ее проспонсируем, да.
1: Да, и такие, ну, скажем, наверное, бедные люди, как-то, например, Ким Кардашьян и вот прочее, вот это ее семейка миллионеров, потому что миллионеры здесь вообще не в почете. Они свои вот эти миллиончики куда-то складывают,
2: пересчитывают.
1: Ну, это обычные богатеи,
2: да, которые не сверхбогатые, да.
1: Да. Они вообще начинают потихонечку терять свое влияние, несмотря на то, что все-таки
2: образ Когда жена Безоса смотрит на них, как на челядь просто.
1: Да. Эти недостойны.
2: Понятно.
1: Пусть еще поработают.
2: Так, ну что, я...
1: Это одна из... Мы сегодня несколько наших таких, скажем, выходов посвятим, потому что есть и другой скандальчик, который нам тоже нужно обсудить.
2: Договорились.

0: Этот трек называется Honey Boy от Purple Disco Machine. Услышим скоро. Ну и новинку от Леди Гаги. Я редко восхищаюсь треками Леди Гаги в самом творчестве Леди Гаги. Но здесь очень круто. Deutsche, Леди Гага, Runaway. Сразу после... через минуту встречайте новинку.
1: Суперцены Weekend. Вся одежда на 25%, а обувь на 20% дешевле. Доставка из интернет-магазина в течение 3 рабочих дней.
2: Weekend.lv. Лучший выбор в Латвии.
3: Говорят, что быстро строится, то быстро и сгорает.
4: О, поэтому выбирай основательность, а не временное решение.
5: Строишь для себя? Выбирай комплект для строительства каменного дома «Баурок». Абсолютная огнестойкость, высокая ценность имущества и качество, гарантирующее душевный покой. Твой надежный вклад от фундамента до крыши. «Баурок». Строй надежно.
6: Gatavojies vasarai? Kopā ar JUSK! Interjera precēm, matračiem, sagām, spilveniem, aizkariem, iekštelpu un dārza mēbelēm. Atlaides līdz pat 60%! Iepērcies arī JUSK LV!

0: рубрику «Светские новости». Это... Наталья Г. представляет.
1: Наталья Г. Так, да. Слушай, почему нам нравятся все эти определенные скандалы и так далее? По ним можно немножечко посмотреть о том, в какую сторону направляется наше общество, что сейчас актуально, какие триггерные точки. Потому что мы как люди, которые любим нажимать на триггерные точки, да, раздражая других.
0: Наталья Г. рассказывает про точки. Точки от Натальи Г. Точки Г.
1: Да.
0: Так называем.
1: О, божечки, мой чат «Семья» активизировался. Что случилось?
0: Это я.
1: Это что-то написала мать. Это, наверное, какой-нибудь... Она прислала видео, чего боятся клещи в Инстаграм. Я говорю, мама, ну зачем? Ладно, рано или поздно это закончится. Так, мы все-таки... Я уже просила много раз. Она говорит, сейчас все, последнее видео, и больше ничего не будет. Далее вернемся к Мэтт Галла. Еще один такой, ну, по-своему, наверное, скандал, связанный с нашей любимицей Блейк Лавли.
0: Давай.
1: Да. У Блейк Лавли на протяжении нескольких лет происходит судебное разбирательство, и оно как раз-таки перед Мэтт Галла завершилось, и совершенно не в ее пользу. Как мы помним, Блэк Лавли подала на своего коллегу, с которым снималась там в фильме, подала в суд, да, и планировала, естественно, его выиграть. Но все пошло не по ее сценарию. Несмотря на то, что за последние там, пару лет было потрачено множество тысяч и даже миллионов на различных юристов и так далее, суд... отверг большинство ее претензий, в том числе и там домогательство, что были пункты там про клевету, вторжение в частную жизнь, финансовый ущерб, за что Блэк Лавли вместе с ее мужем, ну, планировали получить определенные суммы.
0: Планировали путешествие.
1: Да, и не только. А в итоге этот суд, да, в тот момент, когда суд начинался, Блэк Лавли, естественно, себя чувствовала, ну, такой женщиной, которая может себе позволить судебное разбирательство. И все, что... все ее жалобы, как она предполагала, будут восприняты естественным путем. Но Джастину Балдони удалось отбиться от этих самых претензий, да, сообщив о том, что здесь Блейк Лавли вместе со своим мужем, опять-таки, сильно давит авторитетом, ну и, в принципе, она на площадке позволяла себе намного больше, чем любые другие актрисы, что сорвало весь проект, и в результате суд встал как раз-таки на сторону Джастина Балдони. Теперь Блейк Лавли должна ему практически там 400 миллионов.
0: Ну, ёлки-палки.
1: Да, да. И это дело тоже стало таким, знаешь, достаточно поворотным. То есть тогда, когда суперзвезды не могут, да, то есть показали, что то, что их имя и их желания все-таки не будут всегда аплодисментами восприняты в суде, да, и все-таки нужно было работать. Если вы нанесли некоторый ущерб своим, скажем так, неправильным поведением на площадке, за это тоже нужно платить. И здесь уже конкретно это дело было воспринято. После чего все-таки Блейк Лавли решила появиться на Мэтт Гала, и это тоже было воспринято с точки зрения некоторого скандала, как будто бы она пытается вернуть свое такое влияние. Здесь она пришла без своего мужа. Муж, видимо, сказал, давай-ка ты там заварила эту кашу со своими судами. Ты вот теперь иди и разбирайся. И возвращай любовь народа к нашему семейству. Ну, не получилось в этот раз, не получилось. Да, все как-то так очень скептически сказали, что, ну, раньше она была королевой этого мероприятия. Сейчас, после судебных разбирательств и ее немножечко утратившей такой репутации, пришла... и не скажем так, чтобы поразила публику. То есть все больше восприняли немножечко это такое вот, ну, в общем, не так, как хотелось бы, наверное, Блейк Лавли. Вот тоже такой социальный некоторый вывод, который мы можем сделать.
0: Ты переживаешь, сейчас, да? Ну, за 400 миллионов больше.
1: Нет, я не переживаю. Я просто констатирую, что общество это немножечко затронуло.
0: Ну да.

0: прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: О погоде в эту среду, 6 мая, днем в Латвии ожидается пасмурная погода без прояснений. Температура воздуха на всей территории нашей страны составит от 9 до 12 градусов. Ветер северо-восточный до 2 метров в секунду.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: О, давай для следующего эксперимента я тебе поменяю фон такой. Это группа «Кровосток», ты должна знать.
1: Да. А ты зачем, извини, это сейчас?
0: Говорят, что этот бит...
1: Не продолжай.
0: ...подходит под любой текст, и когда ты будешь любой текст читать, вообще неважно какой, будет выглядеть, как будто это закончено музыкальное произведение, как будто ты рэп читаешь. И можно дать мне любой текст?
1: Можно, Антон.
0: Можешь попробовать.
1: Могу тебе дать текст говорят, «Кровостока». Хочешь, чтобы Антон порадовался?
0: Нет, ни в коем случае, не надо ничего реального. Нужно именно какой-то несущий текст. У меня просто монитор вырубился. А, все. Давай, короче говоря, что там... Вот,
1: Антон, тебе привет! Мы ждем тебя в Риге.
0: Хорошо. Сидя в туалете, люди могут включить этот фон и читать инструкцию к дезодоранту. И это будет выглядеть как рэп. Давай попробуем.
1: Ну, в принципе, чаще всего люди именно там и читают.
0: Да, я не нашел дезодоранта под рукой, но я нашел советы по использованию дезодоранта. Поэтому я не читал этот текст, я его впервые вижу. Давай сначала запущу бит и попробую...
1: С самого начала.
0: Ну, конечно, да. И попробую читать описание и советы по использованию дезодоранта в прямом эфире. Это...

0: вписывать рэп-индустрию.
1: Получается рэп?
0: Ну,
1: попробуй
0: вообще?
1: Сама, возьми любой
0: текст. Я тут так просто не
1: почитай,
0: готов.
1: Ну а что ты?
0: Ну мы должны потом подготовиться.
1: Так я же говорю, в этом и прикол, надо неподготовленный текст читать. Да.
0: А это я люблю.
1: Смотри, способ применения средства зависит от конкретного продукта.
0: Нормально.
1: Общие законы, как правильно пользоваться дезодорантом. Их следует соблюдать, чтобы защита была эффективной.
0: Так.

0: Это трек, который мы услышим скоро. Но это будет короткая пауза. Там сразу же трек из топ-20. Шестая строчка Beautiful Places от Тиесто и Бриана Грейс. Через 2.5 минуты.
1: City Finances. Свобода для бизнеса. Предприниматели создают рабочие места, развивают экспорт и являются источником гордости для всех нас. Предпринимателю необходим постоянный оборотный капитал. Каждый день имеет решающее значение. Зайди на City Finances LV и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и современнее, чем у других. City Finances. Свобода для бизнеса.
2: Mums garšos alga vafeliņš
3: Ar kafiju ietlādi viņš
2: Oh jā
3: Salga vafeliņš
4: Un te jau salga kvadrātiņš
5: Mums garšo viņš
4: Jā, kvadrātiņš
5: Salga kvadrātiņš un vafeles saskan ar pauzi
6: Salga В мае в аптеках Апотека месяц косметики. Скидки до 35% на дермокосметику Авене и до 55% на косметику брендов Изден и Бионики. Предложение ищи и на Апотека ЛВ. В хороших руках. Апотека.
7: Большая весенняя распродажа Акросейл начинается только с 8 по 10 мая.

0: ЛВ. В кассе Лукай выгодные цены каждый день. Пятиместный комплект садовой мебели 499 евро. Подвесное садовое кресло 99 евро. Металлический садовый навес 3 на 2,5 метра 1199 евро. Кассе Лукай. Предложение действует в магазинах Кассе Лукай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
1: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Среда начинается с правильной остановки.
3: Автостопом.
4: Автостопом. Автомобильная рубрика в утреннем шоу. Каждую среду в 9 утра на ТОП-радио. Актуальные автоновости и полезные советы от автоэксперта Норманса Аватынша.
2: Начни утро с программой «Автостопом». А обслуживание и заботу о твоем Volkswagen доверь новому сервисному центру «Автобраво Моторс» в Пардаугаве на Карля Улмане 96.
3: Автостопом.
4: Включи среду на полную мощность.

Топ радио, ситуация на дорогах и пробки столицы. На Авантовом мосту в сторону центра 15-минутная пробка. Также движение затруднено до Долгоурива, перед Булю. Около 15 минут и Булю перед тем же перекрестком 15-минутное затруднение. Движение в сторону Авантового моста по Лейлорбаса Канцема также займет у вас около 15 минут. Карля Улмани Гатва в сторону Винибас. Гатва, получасовая пробка на путепроводе, начинается прямо от спицы, и там все плотненько. Что абсолютно логично и нормально для этого времени, на мой взгляд. Но если что-то есть, то требует нашего внимания, обязательно сообщайте. Также Гранита в сторону Круспилс, 15-минутная пробка. На самой Круспилс тоже попадешь в небольшое затруднение. Движение также затруднено и на Ладгалес перед поворотом на Круспилс. Около 15 минут там. Также Деглова в сторону Дегловского моста займет у тебя примерно 10 минут. На Густава Земгала Гатва в сторону Брибас 15-минутная пробка. Также на Брибас в районе Юглы пробка продолжительность около 10 минут. На Кековской при въезде в Ригу потеряешь примерно 10 минут, но в Алблауч там еще 15-минутная пробка. А также на Елгавской при въезде в столицу около 5 минут. Рассказываю ситуацию на дорогах с помощью WhatsApp 250037.

0: Когда день мчится быстрее тебя, возьми с собой свой рецепт сил от Лидо.
1: Эрик, ты только послушай. Куриное филе на гриле.
2: О, это уже звучит хорошо.
1: Филе минтая жареное.
2: Отлично.
1: И сырники.
2: Так, стоп. Покажи, что ты там нашла.
1: Это в Лидо. У них сейчас много всего с содержанием белка. Смотри, еще тунец под шубой и домашний паштет.
2: Все, поехали. Берем. Вот так и бывает. В магазинах Лидо легко найти вкусные блюда с содержанием белка. На завтрак, обед, ужин и даже для праздника. Лидо. Твой рецепт силы.

0: Андрей Фан.
1: Андрей Фан.
0: Наташа Горбачева.
1: Наташа Горбачева. Утреннее интерактивное Morning Show на Топ-Радио.
2: Все, что вы сейчас услышите, носит развлекательный характер. Все совпадения просим считать случайными.
3: И... 6 мая на календаре, сегодня среда, а по ощущениям вообще не среда, честно говоря.
4: Ну, короткая рабочая неделя,
3: для
4: мы к ним уже начинаем привыкать.
3: Для меня вообще какой-то понедельник, я не понимаю. Но появилось желание дышать полностью вот этой сгоревшей грудью.
4: Да, да,
3: не
4: да.
3: Не то, чтобы у меня была другая грудь, которой я могла бы дышать, но этой сгоревшей точно все получится.
4: Да, Натаха, а ты, как бы у тебя будет возможность сжечь ее еще не раз этим летом, мы очень сильно надеемся, но не сегодня.
3: Все, договорились.
4: О погоде чуть позже, мы также... Авторубрика у нас впереди. Норман Саутенш в гостях и расскажет о новинках автомира. Никуда же не без этого. А у нас еще есть и конкурс сегодня, но это об этом попозже. Ну а пока всем доброе утро, удачи на дорогах. Я вижу, что где-то пробки нам присылают дорожную информацию. Конкретно Круспилс, точнее на Латгалс перед Круспилс. Там даже полиция работает, поэтому будьте, пожалуйста, внимательны. Учитывайте, что немножечко дольше. Делайте топ-радио погромче, оставайтесь с нами. Доброе утро всем.

0: Через 3 минуты новинка от Marshmello, называется Phoenix, Phoenix, Phoenix, наверное, так, наверное. Marshmello, Portugal Man, проверяем через 3 минуты, после чего авторубрика «На волнах, то пройдет».
1: Tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos līdz 11. maijam. Zīmola Alpro produktiem atlaida līdz 25%. Ar mans Rimi karti kafijai Merilu dažādiem veidiem atlaida līdz 50%. Eļļām Borges atlaida līdz 40%. Rimi.
2: Kad man bija 15, mani tracināja, ka visi māca, kā dzīvot. Uzvelc cepuri, mācies un domā par nākotni. Tagad man ir 30, un mani tracina kas cits. Kāpēc man neviens nepateica, ka vajadzēja sākt ieguldīt ātrāk? Laikam jau teica, es vienkārši neklausījos. Labākais brīdis sākt ieguldīt bija toreiz. Otrs labākais – tagad. Sāc ar SEB Robo Investoru. SEB banka – labākiem lēmumiem. Atgādinām, ka ieguldīšana ir saistīta ar risku.
3: Tavi три группы доктор Клоун приглашают.
4: Больница не бывает грустно, поэтому я очень жду доктора Клоуна. Он меня смешит, и я перестаю бояться.
3: Ты тоже можешь порадовать детей в латвийских больницах. Помоги доктору Клоуну быть там, где его ждут. Поддержи на домашней странице или позвонив 90203999. Ищи красные носы в магазинах Риме.
5: Маму, kāpēc bija jāraksta tik daudz cipar, lai iepirktos?
6: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
5: Ko? Tiešām?
7: Mastercard kliktu pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk. Neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pay savā bankā.
8: Sagriezās vēders? Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju. Smekta Go iedarbojas ātri pēc tās iedzeršanas. Smekta Go sastāvā ir dabīgie baltie māli, kas saista baktērijas, vīrusus un toksīnus. Dabiski izvada tos no organisma un stiprina zarnu barjeru. Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju, lai kur jūs atrastos. Медицинас ирице. Реклам девейс. Майоли и Балтик.
9: Мир мчится вперед с невероятной скоростью. Информации становится все больше. Технологии развиваются молниеносно. Искусственный интеллект уже стал частью нашей повседневной жизни. А мошенники становятся все хитрее, придумывая новые схемы.
10: Будь на шаг впереди. По вторникам утром, сразу после 8, слушай топ-радио Morning Show. Код мошенника. Вместе с Элвисом Страсденшем и экспертами мы раскроем уловки мошенников и научим, как защитить себя.
9: Узнавай больше, думай разумнее и защищай себя вместе с нашими партнерами. Банком Luminor и Бюро кредитной информации.
11: Хорошая погода не гарантирована, но гарантирована свобода выбора. Убедись в преимуществах интернета Бита. Использовать 90-дневную гарантию возврата денег. Предложение для физических лиц при заключении нового договора на интернет. В случае расторжения договора до истечения гарантийного срока расторгаются и связаны с ним договоры на устройство. Больше о важном на Бит.ЛВ. Бита.
12: Любите работать в саду? 9 и 10 мая на Кипселе выставка «Сад и стиль жизни». Яркая цветочная рассада и плодовые деревья, декоративные кустарники и теплицы, инструменты для работы в саду, техника и роботы-газонокосилки, консультации ландшафтных архитекторов, грили, бани, садовая мебель, террасы и детские площадки. Все для вашего сада на выставке «Сад и стиль жизни» 9 и 10 мая на Кипселе. Бесплатная парковка.

0: Так, авторубрика и Нормунд, привет.
1: Доброе утро.
0: Доброе утро.
2: Мы ничего плохого с тобой делать не будем, но мы знаем, что ты вестник плохих новостей.
1: Да.
2: Ну, такие тоже должны быть, правильно? Ну что тут, не каждый раз тут баловать нас всякими хорошими новостями.
0: Ну а что ты разочаровал так всех, что ничего плохого делать не будешь? Все ждут от тебя.
2: Ну, подожди.
0: От тебя ничего хорошего не ждут, а тут...
2: Ну, подлости в прямом эфире не делают, их делают за эфиром.
0: Ну, да.
2: Я попробую так и сделать.
1: Хорошо, я согласен.
2: Ну, предупрежден, значит вооружен.
1: Тогда вот у меня встречный ход. Оказывается, что если ты едешь на электромобиле, тогда есть шанс пополнить.
2: Да ладно?
0: Ничего себе.
1: Ну, да.
0: Вот в чем причина. Не буду покупать.
2: Ты что, на электромобиле?
1: Потому что, конечно же, оказалось, это мы все знаем, что во время зарядки как минимум половина владельцев электромобилей делают что?
2: Перекус.
1: Да.
2: Все равно ждать, совместим это приятное
0: пьют кофе,
2: с еще более приятным процессом. Закладывание некоторой пищи.
0: Это есть минусы, черт.
1: О, да. Ну, хорошо, конечно, зарядка стала куда быстрее, чем это было, не знаю, 5 или 10 лет назад, но все равно это не 5 минут, это не заправка.
2: Ну, согласна, я, честно говоря, не видела, чтобы так, знаешь, припарковывали электромобиль, подключали зарядочку, после этого выходил человек в спортивной форме, чтобы у него, знаешь, вот здесь резиночка на голове такая была,
1: и
2: он начинал разминаться, такой типа так!
0: Пока машина заряжается, он тоже делает зарядку.
2: Такого я не видела.
0: И тогда получается, что там зарядка, и у него зарядка. Двойная зарядка! Прекрасно.
2: Было бы, но это
0: в идеальном мире где-то так происходит.
1: Это было бы в каком-то очень идеальном мире, потому что, смотри, с точки зрения владельцев других электромобилей, они тоже будут более снисходительны к тому, что ты заряжаешь машину, и что ты едишь, но ты находишься рядом с машиной.
2: Да.
1: И, видимо, что они могут надеяться, что, вскоре ты уедешь. А если ты надела кроссовки, куда-то убежала, тогда у них сразу портится настроение, потому что не знают, когда же ты вернешься.
2: Это тоже. Но, слушай, я бы делала по-другому. Я мало того, чтобы сделала бы обед, так еще бы сделала перерыв на дневной сон. Вообще идеально. Тогда просто ты сидишь на переднем сиденье, тебе нужна только вот эта масочка, которая закрывает глаза, чтобы не было...
0: Я думал, разворачиваешь гамак. Такой между двумя, знаешь, там...
2: Короче, по электромобилям нужно просто дополнительное еще место для сна, и тогда я готова покупать.
1: Так и есть, да. Ну как, комфортное сиденье. Вот,
2: конечно.
1: Вот, пассажирское есть такие? Да. Ну, можно. Либо тогда, это уже бизнес-идея, тогда надо рядом с зарядками делать вот эти маленькие, знаешь, такие мини-отели, которые доступны.
2: Да, капсульные. Когда просто ты раз на полчасика, пожалуйста, идеально. Но это ты, понимаешь, ближе всего к тем людям, которые могут это реализовать. Поэтому ты, пожалуйста, эту идею неси в массы. Неси вот так вот на всех выставках автомобилей. Подходи, ребят, вам чуть-чуть нужно доработать.
1: Я постараюсь. Между прочим, говоря про выставки, у меня как раз коллега вернулся из автовыставки в Шанхае, то, что в Китае. Но это, конечно, что-то. 200 премьер в одной выставке.
0: 200.
1: Получается, такого что невозможно даже...
0: А он был на нашей латвийской выставке?
2: Когда-нибудь.
1: Между прочим, по масштабу или по соотношению страны, количества жителей, экономики, у нас даже было очень много пример.
0: Мы
2: постарались.
1: Смотри, один Шанхай 200, там сколько людей вообще живут в Китае, я не знаю, миллиард почти.
2: Миллион миллионов.
1: И у нас вот меньше 2 миллионов, одна маленькая выставка, и у нас было 17 пример.
0: Да,
1: так что мне кажется, что по соотношению мы даже выиграли у Шанхая.
0: Да, ты знаешь, как сложно было попасть за руль MG этого Сайберстера, в котором я хотел снять кадр красивый, как у него двери закрываются автоматически.
1: Кнопочки, да.
0: Да, на стенде Автобрава. И я вот там прямо, и я только хочу, говорю, так, давай, снимаем. И Тарас куда-то садится уже туда, пример. Так, давай, пока, народ поменьше, снимаем. Тяжело было.
2: 25 миллионов людей, если что, в Шанхае еще 2 года назад, так что...
0: Да. Поэтому я представляю, как там, если там было такое же количество машин, как у нас.
2: Ничего бы не снял, кроме штанишек в нужный момент.
0: Толпы. Натах, ты опять...
2: Ну что?
0: Как ты хочешь на выставке, мы знаем.
2: Ладно, успеть.
1: Да, ну хорошо, но вернемся к теме про зарядку, да, и вот то, что можно. Ну, конечно, зарядки стали быстрее, сейчас новые машины уже заряжаются где-то до 80% за минут, не знаю, 16-20, но все равно за 20 минут можно
0: обожраться.
1: Обожраться.
0: Я это по себе знаю. А можно, там любую приставку добавляй, можно отожраться, можно нажраться, там любая приставка.
1: Поэтому
0: подходит.
1: Есть другое предложение. Может быть, кто-то может посоветовать, чем заняться. Вот
2: читайте
1: эти 20
2: книги.
1: Минут. Хорошо, да, это
2: книги,
1: давай.
2: Это отлично.
0: Почему? С ума сошла.
2: А что? Да, теперь как раз-таки на чтение у нас никогда нету времени.
1: Да, согласен.
2: Ты
1: да.
2: Берешь книжечку, которая будет использоваться только в период зарядки, оставлять ее в автомобиле и потом делать такую себе библиотеку.
1: Ну, что-то в этом есть. Почему? Потому что я все книги недавно прочитал только в самолете. У меня
2: да,
1: нет времени.
2: Да, да, так и есть. А тут, пожалуйста.
1: А что ты хочешь делать, Андрей, вот за эти 20 минут?
0: Я могу привести пример, когда человек едет, например, в общественном транспорте, пытается почитать книгу, а ему не дают пассажиры по соседству, потому что хотят поболтать, Наташ.
1: Если и есть как с кем
0: Как твои планы почитать на этих выходных, Наташка?
2: Нет, кстати, я прям молодец, честно. Я начала новую книгу, 283 страницы.
0: Но вряд ли ты смогла в транспорте ее почитать.
2: Ну, согласна. Ну,
0: вот видишь.
2: Но если ты будешь один в своем автомобиле, у тебя будет 20-30 минут.
0: Найдутся дела.
2: Короче, Андрюшка просто бы скроллил эту несчастную ленту, и на этом все закончилось.
1: Слушай, Андрей, это все равно любое что-то, но чтобы только не кушать опять.
0: Да, ребят, я же ничего не говорю, что это плохая идея. Я каждую поездку, любую поездку, куда бы я ни направлялся, я всегда беру с собой электронную книгу. Это несложно, в отличие от твоих огромных бумажных. У меня она всегда прям вот, ну, она заряжена, там все нормально. Ты ее положил в карман, в любом месте достаешь, читаешь. Не удается, ну не работает. Я пытался, никак не получается. Все равно какие-то дела находятся. Даже в поездках, даже в самолете. Все равно... Вам курицу или рыбу? И вот и все.
1: Все мысли там. Хорошо, будем надеяться, что Solid State Batteries уже не за горами, и зарядка станет такой же монстрой, как заправка.
0: Наверное.

0: Говорят, что быстро строится, то быстро и сгорает.
1: О, поэтому выбирай основательность, а не временное решение.
2: Строишь для себя? Выбирай комплект для строительства каменного дома «Баурок». Абсолютная огнестойкость, высокая ценность имущества и качество, гарантирующее душевный покой. Твой надежный вклад от фундамента до крыши. «Баурок». Строй надежно.
3: Būst sagaida dzimšanas dienu Latvijā. Sviniet savu stilu un iegūstiet līdz pat 50% atlaidi gandrīz visām modes, bērnu, sporta un mājas precēm. Iepērciet

0: прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Радио о погоде в эту среду, 6 мая, днем в Латвии ожидается пасмурная погода без прояснений. Температура воздуха на всей территории нашей страны составит от 9 до 12 градусов. Ветер северо-восточный до 2 метров в секунду.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: Так, ребятки, давайте про новости какие-нибудь автомобильные или, может быть, околоавтомобильные, потому что нас интересует, что там с парковками.
1: Да, ты тут заикнулся насчет...
0: Зачем ты это сделал?
2: Да.
1: Ты сейчас переживаешь за те комментарии, которые полетят в твой адрес, несмотря на то, что ты тут ни при чем.
2: Да, это не моя идея. Но, наверное, это было уже...
0: На поверхности.
2: Предвидеть, наверное. Mm-hmm. Потому что, да, речь идет о парковках в Риге. То есть
1: а можно я в преддверии этой новости немножечко спою? Итак. А жизнь подорожала, опять подорожала. Ох, лучше бы ты, маменька, меня бы не рожала.
2: Браво.
0: Что это? А я тебе уже бит готов был накинуть. Я думал, может, это будет рэп, и ты тогда будешь...
1: Каждый раз, когда я слышу новости про то, что что-то стало немножечко дороже, я понимаю. Нет, все, Эндрю, нет, демонстрации этого больше не будет.
2: Мы требуем повтор.
0: Рассказывай. Вот, сейчас будет про парковки.
2: Да, про парковки. Да, ну, Рижская дума размышляет о том, чтобы повысить стоимость парковок. Ну, процентов на 20 или 30.
1: А, ну еще думаю, 20, 30 или 50. Они не знают еще до конца, в какой момент дернется рука, которая подписывает.
2: И когда и случится ли это до выборов или не, или
1: конечно,
2: после уже?
1: Конечно, нет. До выборов ничего не
2: произойдет. Поэтому у нас еще есть время.
1: Но, хорошо, возможно, ребята будут работать по старой схеме. Скажут, что повысят на 50%. Все вообще взбудоражат, скажут, нет, хорошо, ребят, ради вас всего лишь 45. На 35.
2: Да. Ты же только 20.
1: И все такие, вау, как круто, как классно.
2: Ну, наверное, самая главная проблема все-таки не в деньгах, которые зарабатывает или не зарабатывает.
1: Конечно, не в этом.
2: Но в том, что по идее, это стандартная схема во всех городах. Все равно это Рига,
1: машин становится больше. Вот. Места столько, сколько есть.
2: Парковки должны быть настолько дорогими, чтобы 20% мест всегда были доступными. А в Риге это не работает.
1: Вы вообще издеваетесь. Ну, с другой стороны, как это возможно? Если мне необходимо припарковаться, а людей, которые как-то работают, и им нужно

0: есть мне кажется, что мы же сейчас вот видим, эта ситуация с повышением еще парковок сыграет и в сторону бизнеса. В том плане, что мы и так видим, что на центральных улицах нашего города сколько свободных помещений, да, то есть сколько магазинов съехавших и так далее, переезжающих в торговые центры. Из-за чего? В торговом центре бесплатная парковка. А люди сейчас деньги считают. И вместо того, чтобы припарковаться и пойти прекрасно гуляя по нашему центру, сейчас могут припарковаться и гулять по...
1: Нет, уже... не согласен. Совершенно с тобой не согласен. Причина в том, почему, например, на улице Чака очень много пустых мест, потому что негде парковать машину. Из-за того, что парковка, ну, парковка недоступна, потому что машины стоят там целый день. И идея повышения стоимости парковок как раз сводится к тому, чтобы парковка была настолько дорогой, чтобы машины не оставляли на весь день или на полдня.
0: Да, но когда ты будешь думать о том, что мне сейчас нужно припарковаться и сразу заплатить 5 евро, а я, может быть, даже ничего не куплю... Нафига мне тратить лишние деньги?
1: Ты планируй
0: свои расходы?
1: Расходы планируй.
0: Нет, ну, понимаешь, когда парковка ничего серьезного, ну, в плане того, что ты там эту сумму не замечаешь, тогда окей. А как только, знаешь, вот смотри, мы видим даже по увеличению цены на въезд в Юрмалу.

0: Ну, люди сейчас говорят, что
1: вот
0: типа...
1: ты сейчас решила все триггеры, да?
0: Ну, а что? Ну, это так и есть.
1: Ну, не есть
2: но,
1: в Юрмалу.
2: Погоди, ну, в Юрмале... Ну, хорошо, но ты, в Юрмале это другая история, потому что в Юрмале парковка бесплатная. И это всегда аргумент, почему надо повесить плату за въезд.
0: Да, я совершенно согласна.
2: Это совсем другое. Но Юрмала есть Юрмала, там, знаешь...
0: Когда захочешь отдохнуть на наших прекрасных пляжах, заплатишь любые деньги.
1: О, а ведь повышением стоимости парковок повысит и штрафы за парковку?
0: Конечно.
1: Класс.
0: Все логично.
2: Ну, такое тоже может случиться, да.
1: Может?
2: Ну, наверное.
1: И когда штрафы станут дешевле, чем сама парковка, естественно, их повысят, а как иначе?
2: Ну, так штраф уже большой сейчас.
0: Смотри, а, кстати, наши слушатели предлагают хорошее решение. Он говорит, достаточно просто вести платную парковку для электромобилей. Вот. И я слышала, что сейчас, ну, говорится о том, что в течение пары лет эти места тоже...
2: Ну да, что ты не даешь мне слова сказать, но потому что это хорошая новость, потому что все знают, что в некоторых районах, особенно в центре, где Старая Рига, это проблема, потому что все парковки бесплатно, то есть парковки, которые принадлежат муниципалитету, то есть городу, на 80% заняты электромобилями, которые там иногда стоят даже не днями, а неделями, и зимой вообще там все уже было видно, что на машине никто не едет, но она просто там стоит.
0: Ага.
2: Поэтому идея, есть идея при измене вот всех этих правил отменить бесплатную парковку для электромобилей. Может, у них будут, для них будут предусмотрены какие-нибудь льготы или там скидки, но не бесплатно.
0: Подожди, а ты хочешь сказать, что прямо вот в этом году? Потому что я слышал, что когда-то предупреждают, что может быть через несколько лет.
2: Нет, ты же знаешь, как работает вообще самоуправление не только в Риге, а вообще в Латвии. Но это, знаешь, от выборов до выборов.
0: Это во всем мире, я думаю.
2: Это во всем мире, так, наверное. Поэтому, как сказала одна сотрудница Думы, если мы примем вот этот новые правила, скажем, в июне этого года, тогда они станут, приходят в силу в июне следующего года. Так что еще есть время.
0: То есть мы говорим про отрезок в год.
2: Ну, как минимум.
0: Да, что
2: как
0: это минимум. Раньше...
2: Угу. Но надо понять, что цены на расценки на парковки не изменились за последние 10 лет. По-моему, в 2015 году.
0: Но,
2: ввели новые зоны.
0: Да, я и хотела сказать. Цена не менялась, но менялась зона. Зона, где была Б, С, становилась Б, а это, в принципе, подорожание. Зона, где была Б, становилась А. Поэтому я бы не согласна. Не то, чтобы 10 лет
2: там не менялась. А там, где было бесплатно, стала зона Д. Да,
0: да,
2: ну понятно.
0: Вот поэтому тут все-таки подорожание происходило регулярно.
2: По этой теме у меня нет хороших новостей, потому что зона А расширится до самой улицы уже Лачплэша.
0: Ну, вот, да,
2: это все подумала, будет. Так что это неизбежно.
0: Но мы не будем считать, что это...
1: Зона А, просто когда расширится до Саласпилса, тогда вы меня предупредите.
2: Да, да, да.
1: Пока что.
2: А пока что ты не беспокоишь. Это тебя не беспокоит.
1: Я все.
2: Не, ну хорошо, это понятно, потому что, ну, центр города не резиновый, понятно, что больше парковок не станет. Ну, может, частных это да, но это совсем другая история, там, аэропарк или что-нибудь другое.
0: Ой, я думаю, что, может, если у наших слушателей есть идеи, что можно сделать еще с парковкой, а мало ли мы сейчас нашим небольшим советом предложим какое-нибудь хорошее решение.
1: Ну, какие?
2: Ну, например, вот...
0: Я не знаю.
1: Велосипед. Какой тебе? Самокат.
2: Общественный транспорт.
1: Общественный транспорт. Вот тебе как бы...
0: Подумаем. Давайте подумаем получше. Давайте. Пока что мне не нравится ваш вариант.
1: Как моя училка в школе. Подумай получше.
2: Но в среднестатистическом европейской столице это будет решение, это общественный транспорт.
0: Да.
2: Но у нас это не совсем работает, как мы знаем.
0: Да. У нас нету метро.
1: Ты можешь тогда фантазировать.
0: Не, ну я к тому, что метро достаточно удобное и быстрое.
2: Метро, это хорошее решение, да.
0: Так, все, давайте просто строить метро.
1: Давай, да, начинаем.
2: Ну так, нет, метро, во-первых, это будет стоить несосветно денег, и во-вторых, метро может себя, ну, в общем, никогда не окупит, но город должен быть как минимум миллионным. У нас нет столько жителей уже в столице.
0: Все, тогда что, набираем жителей, начнем с этого.
2: А, то есть привезем...
0: Мы сейчас все проблемы решим.
1: Атака в декрет.
2: Хорошая идея. Мы привезем. Это уже 30 лет. Мы привезем рабочих.
0: Да.
2: которые будут строить метро, и которые тоже повисит вот количество жителей в столице. Это да. твой план.
0: Ну, как вариант. Или все-таки рожать. Я не знаю. Ну, надо решать.
2: Ну, это потребует времени.
1: Давай нужно что-нибудь хорошее в завершении, чтобы мы так, знаешь, как бы... Ты же был в Швеции на презентации Volvo. Скажи, Volvo классная?
2: Volvo классная. Я был в Гетеборге, а не в Стокгольме, потому что город Volvo — это не Стокгольм, а Гетеборг. И, между прочим, там строят три новые станции метро. Там весь город, в общем, в ямах.
1: С парковками нормально, да?
2: Да, наверное. Нет проблем. Как раз не очень хорошо, потому что одна из достопримечательностей нового Гетеборга — это, ну, я бы не сказал небоскреб, но высотка. Там хорошая архитектура, там внизу гостиница, все остальное, но она видна со всех точек города, ну, это красиво все. Но местные сказали, что есть одна проблема. Нету парковок вообще. Как-то вот...
1: Ты как бы все равно тянешь нас в это парковочное болото с этими новостями. Ну, понятно.
2: Ну, видимо, да.
1: От этой темы нам не уйти. Ладно, мы тогда... Хорошо. А новая Volvo, как модель?
2: Это X60, это электрический кроссовер. В принципе, все знают XC60, и даже те, которые им таким не владеют. Это электрический вариант, но новость в том, что эта машина будет производиться как раз в Швеции, потому что все другие электрические Volvo не производятся в Швеции. Либо в другой, например, в Бельгии, либо вообще в Соединенных Штатах, как большие 90-е. И из-за этого перестроили старый завод, в котором я был, построили там новый цех для прессов. Ну, там...
1: Так и есть.
2: Ну да, вот это. И этот, поэтому вложили немало денег, и вообще, ну, это считается большим событием, потому что, ну, весь город, практически полгорода живет только на этом заводе. Это понятно. Ну вот.
1: Короче, та же самая Volvo, только теперь с электрическая, и наверняка ей парковаться как раз-таки можно пока еще бесплатно.
2: А кто его знает. Но машина хорошая, и, между прочим, у нас тоже люди заказали вообще только по картинке, потому что, ну, очень-очень, как бы, интерес большой, и даже объем производства уже превосходит, как бы, вот, ну, начальный план.
1: Ну, в общем, тебе понравилось.
2: Мне понравилось. Я жду, когда можно будет прокататься.
0: Ты видишь, ты привык, потому что как что-то, как новиночка, так ты сразу катаешься.
1: Ну, давай тогда скажем, чтобы не ждать, а можно сразу записаться на тест-драйв на любую машину, которую представляет Автобраво Моторс, можно на сайте автобраво.лв, или приехать к ним в один из двух салонов. Это будет машина марки, например, Купра, например, машина года, извините меня на секундочку, да, там автомобиль года. Машины марки MG, очень прикольная. И только все... На любую, кроме Сайберстера, пожалуйста, записывайтесь. Сайберстер, не записывайтесь. Я хочу записаться сначала на Сайберстер, пока...
2: В первую очередь.
1: Я не знаю. По-моему, уже нет.
0: Потому что Автобраво сказали, что... Послушай, у нас все честно. Поэтому вот этот твой блат, который ты хочешь сейчас использовать, не пройдет.
3: Автомобильная рубрика.
4: Стопом.
3: Автостопом. Среда начинается с правильной остановки. Автостопом.
4: Автостопом. Автомобильная рубрика в утреннем шоу. Каждую среду в 9 утра на Топ-радио. Актуальные автоновости и полезные советы от автоэксперта Норманса Аватынша.
3: Начни утро с программой «Автостопом». А обслуживание и заботу о твоем Volkswagen доверь новому сервисному центру «Автобраво Моторс» в Пардаугаве на Карля Улмане 96. Автостопом.
4: Включи среду на полную мощность.
5: Большая весенняя распродажа Акросейл начинается только с 8 по 10 мая. Акрополо Альфа и Акрополо Рига. Не пропусти, тебе светят скидки до 70%. Акросейл — предложение от Макдональдс, Спортланд, Резерв и других. Подробнее на Акрополо Латвия ЛВ.
6: Хорошие цены в магазинах ЛАЦ. Шоколадный батончик Сникерс, определенные виды, 50 или 36,5 граммов, 1 евро и 5 центов. С картой ЛАЦ только 89 центов. Протеиновый творожный крем Балтайс, определенные виды, 300 граммов, 1 евро и 29 центов. В магазинах ЛАЦ по всей Латвии. Особенно удобны и выгодны доставки продуктов на дом. В Риге, а теперь и в других городах Латвии. Смотри в интернете. ЛАЦ ЛВ.
7: Cilvēki, te Dāvids. Es gadiem atliku smaidu sakārtošanu uz kaut kad. Baidījos, ka sāpēs vai būs dārgi, līdz nonācu Apiņas klīnikā. Man iedeva skaidru plānu un precīzas izmaksas. Nekādu pārsteigumu, tikai profesionāls darbs. Nevelt viņus sauc par mīļāko zobārstniecību. Un ziniet, tas nav tikai par skaistumu. Tas ir par to sajūtu. Smaidīt un dzīvot ar pilnu jaudu.
8: Pietiek sapņot par skaistu smaidu. Piesakies konsultācijai apiniskliniika.lv.
9: Anna, kur ir gardākās kūkas?
10: Tu domā, kurā vietā?
9: Nē, kurā pilsētā?
11: Rimi aicina. Ja māki cept kūkas un nebaidies pārstāvēt savu pilsētu, piesakies jaunajam garšu piedzīvojumam Kūka manai pilsētāi.
12: Aizpildi anketu tv3.lv slīpsvītra piesakies.
9: Un šovasar tiekamies iespējams tieši tavas pilsētas svētkos.
11: Galvenajā balvā 1000 eiro dāvanu karti no Rimi. Galda mikseris no KitchenAid.
13: Mums garšo salga vafeliņš.
14: Ar kafiju iet labi viņš.
13: O jā.
14: Salga vafeliņš. Un te jau salga kvadrātiņš.
13: Skaršo viņš.
14: Jā, kvadrātiņš.
13: Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu.
14: Salga.
15: Riepu garaža LV. Распродажа летних шин и доставка по всей Латвии бесплатно.
16: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Буницепс АБЦ. Робот-газонокосилка SunSeeker S5 для газона до 1600 квадратных метров без периметрального провода, с GPS-навигацией, камерами и с искусственным интеллектом, с полным приводом, проверено в условиях Латвии. Запасные ножи в подарок. Всего 1450 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буницепс АБЦ.
17: Nesaprotam, lasi, tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īknu zīvi? Bet ūdens? Nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?

0: самый слухач тут у нас?
1: Ой-ой-ой-ой.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. Кто дозвонился нам? Сергей, да?
2: Да.
0: Здорово, Сергей.
2: Очень приятно. Очень давно пытаюсь до вас дозвониться, все никак.
0: Ну, рассказывай причину.
1: Почему позвонил? Давай, рассказывай.
2: Как почему? Ну, 30 евро выиграть. Я, да?
0: Ну, не просто.
1: Исключительно из-за денег? Серёж?
0: Ну, не потому что же просто, чтобы выиграть, а потому что, напомнить надо всем, что сегодня супервыгодный день с Виада. И скидка 15% на каждый литр топлива на всех заправочных станциях Виада с картой, с приложением Виада Плюс, Лидл Плюс и карты... Ой, боже, я запутался.
1: Так много карт в последнее время.
0: И приложений, да. Ну, в общем, все условия там на месте надо разобраться. Но знай, что сегодня, заправляясь на Виаде, супервыгодный день. Используйся этим, заправь полный бак. А тебе, Сергей, 30 евро сидит подачная карта, потому что специальный сигнал, звук, который ты услышал, дозвонился первым, абсолютно первым, опередив всех, кто пытался это сделать. Но хорошая новость является для всех наших радиослушателей тем, что у наших коллег... во всех наших эфирах будет точно такой же конкурс, такая же акция. Правильно?
1: Сереж, ну ты сегодня уже все, никому не звони, ты свой подарок уже получил. Но ты сказал, что ты долго, да? Как давно ты участвуешь и пытаешься выиграть?
2: Ну, месяц какой, наверное, точно больше.
1: Ну, так месяц это не так много. Ты не так много. Ну, если бы ты сказал, я
2: годами.
1: Нет,
2: ну это давно началось уже.
1: Я тебя поняла. Тогда твой посыл какой? Не сдаваться? Продолжать набирать наш прекрасный номер. И рано или поздно ты, так же, как и Сергей, получишь свой подарок.
0: А, Сергей, спасибо тебе, что ты самый внимательный сегодня. Да, и...
1: поздравляем тебя.
0: Поздравляем, конечно. Хорошо тебе дня.
2: Спасибо.
0: Да.
1: Пока-пока!
0: Ну и всем нашим слушателям так же самое. Будем желать отличного дня сегодня. Было много полезного, много классного. Завтра будет еще больше, как обычно. Но впереди весь прекрасный этот пока что солнечное утро, переходящее в пасмурный день, как обещают синоптики. Но главное, чтобы он был в сопровождении топ-радио и наших замечательных коллег. А вечером в 18:00, если что-то пойдет не так, психологическая поддержка от Михаила Лобковского. Совсем.
1: У вас все получится!
0: Не пропусти, да, сегодня вечером психологический подкаст, радиоподкаст в прямом эфире. Все вопросы, если есть такие, таковые, присылай
1: в наш Инстаграм, а также на наш WhatsApp. Мы тоже сохраним все вопросы и используем их.
0: Да, так что вечером в 18 в эфире Артема, да, и на 2 часа Михаил зайдет к нам для того, чтобы пообщаться с нашими радиослушателями. Все,

0: мая в аптеках «Апотека» скидки от 30% на определенный ассортимент солнцезащитной косметики для всей семьи от любимых брендов, таких как «Авене», «Бабе», «Виши», «Ларош-Посе» и других. В хороших руках. «Апотека».
1: Сколько раз Джеймс Бонд уже спасал мир?
2: Сколько фильмов, достойных Оскара, мы увидим в этом году?
1: И вообще, что нового в моем Go3 телевидении?
2: О фильмах, сериалах и контенте, который выходит в кинотеатрах и доступен на Go3, мы будем говорить по четвергам утром в топ-радио Morning Show сразу после 9 утра. Часто к разговору будет присоединяться и кинокритик Антон Долин.
1: Слушай вместе с Go3. Это единственное телевидение, которое тебе нужно. Смотри в любом месте, в любое время и на любом экране.
3: В Касинукай выгодные цены каждый день. Фотоэпилятор Philips 389 евро. Ручной пылесос Dream 219 евро. Холодильник Горение объемом 268 литров всего 279 евро. Касинукай. Предложение действует в магазинах Касинукай и для участников SmartNet в интернет-магазине.
4: Я Макс Амазак. Палек Вайрак. Арсамазин ЛВ. Висертеш тик венкарш. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Реклама парадзата саймитцеска с дарбиебс вейцаем.
5: RD Electronics – это товары от лучших мировых брендов. В интернет-магазине RD Vehicles LV теперь еще больше товаров. Колеса для автомобилей, роботы-газонокосилки, садовые инструменты и мебель, велосипеды, детские электромобили, сантехника, новинки Lego, парфюмерия и косметика. Заходите на RD Vehicles LV. Выбирайте и заказывайте сейчас. Быстрая доставка в магазины RD Electronics или покаматы по всей Латвии.

Ускусают комары. С интернетом Теле2 для дачи готов к латвийскому лету. До 25 мая подключи интернет со скидкой 40%. Всего за 14,69 в месяц. И без обязательств при даче возьми Go 3. Особая цена на 6 месяцев. Зайди в любой центр Теле2 или на Теле2.лв и узнай больше. Теле2. Быстрый интернет для разумного использования.

0: Камера. Камера. Радио.
1: А что по кино?
0: Проверь свою интуицию.
1: Конкурс на топ-радио.
2: А что по кино?
1: Прямо сейчас.
3: Прямо сейчас. Привет, Павел. Ты на связи?
4: Добрый.
3: Привет, я так рада, что мы с тобой созвонились. Я тебе звонила, мне не получилось сначала. Я уже расстроилась, уже начала искать другого участника, но все вышло. Паш, я рада тебя слышать. Давай сыграем с тобой. Прекрасный конкурс о кино. Что может быть лучше
4: в эти два часа? Я готов.
3: Да? Хорошо, это, в общем, смотри, подсказка сразу. Это хоррор. Хоррор середины 2000-х про компанию молодых людей, которые оказались в разоброшенном городке. Герои находят странное место, музей, где натыкаются на какие-то непонятные экспонаты. Постепенно выясняется, что этот музей вовсе не то, чем кажется. Основная угроза уже этим ребятам исходит от братьев-маньяков, которые связаны с этим городочком. Фильм является ремейком классического хоррора 1950-х годов. В этом фильме такие фразы звучат, как «Мы должны убираться отсюда», «Здесь кто-то есть», «Они настоящие». В общем, примерно так. Но я думаю, что еще лучше нам послушать отрывочек из фильма, чтобы было более как-то понятно, наверное, возможно.
5: Смотри, какая тонкая работа. Все прямо как настоящее.
6: Знаешь, мне все равно. Это неплохо. Да и это немного странно. Эй, а когда здесь последний раз кто-то был?
5: Давно, наверное. Что? Что такое?
6: Я кого-то видела. Человек очень странного вида.
5: Я проверю.
6: Уэйт, не уходи. Не оставляй меня. Уэйт.
3: Да зачем? Зачем они вечно расходятся в этих ужастиках? Зачем она осталась в этом доме? У меня были такие вопросы, когда я смотрела этот отрывок. Павел, у тебя есть варианты? Что это за фильм?
4: Ой, честно, хоррор это вообще не мой конек.
3: Ну, слушай, это такой хоррор, который, возможно, даже ты не смотрел, но точно знаешь. Ну, ты о нем слышал. У меня есть еще одна подсказка, но она такая прям мощная. Но если ты тут не угадаешь, то все, тогда мы в пролете с тобой сегодня. Смотри, в актерском составе была Пэрис Хилтон. И не помогла?
4: Пэрис Хилтон,
3: да.
4: Пэрис Хилтон. Нет, это, знаешь, очень страшное кино, я помню, но это комедия.
3: Ну, это
4: бы,
3: комедия, да.
4: Вот. Так что, Трепор Нос, я говорю, хоррор мне это не мое.
3: Хоррор не твой, ну хорошо.
4: Все равно,
3: слушай,
4: да,
3: Паш,
4: передаю городу большой-большой привет.
3: Какому городу?
4: Город Рига.
3: Рига, хорошо, Риге большой привет, ну а остальным городам, соседям, братьям тоже пятюня, правильно?
4: Жму руку, я обнимаю, конечно.
3: Все, классно, душевно, Паш, хорошего тебе настроения, хорошего тебе дня, ну и да и остальных всех дней. И, в принципе, продолжай слушать, продолжай писать, возможно, в следующий раз получится, потому что я вижу в WhatsApp, что ты уже до этого угадывал.
4: Да. А название фильма скажешь или...
3: А скажу. А наши многие слушатели уже догадались, на самом деле это фильм «Дом восковых фигур». Паш, ты слышал о таком?
4: Честно, нет.
3: Нет? Да ладно.
4: Нет, не слышал.
3: Вот это да.
4: Серьезно.
3: Вот это... Слушай...
4: Вечером.

0: Ну, посмотрю.
1: Давай,
0: одним глазом.
1: Слушай, глянь, потому что, знаешь, что интересно, что там все по-старенькому, по стариночке, все сделано натурально, без компьютерной графики. Поэтому именно хотя бы из-за этого стоит посмотреть. Это 2000-й, будет такой вайб 2000-х, поэтому, возможно, тебе зайдет. Потом расскажешь, как тебе, хорошо?
0: Хорошо, хорошо.
1: Все, договорились, классного дня. Пока-пока. Ну и расскажу про сам фильм, потому что там есть несколько интересных фактов. Финальную сцену, где плавится дом, действительно снимали с большим количеством настоящих эффектов. То есть декорации, они были реальные. То есть часть этих декораций реально расплавливали. Городок для самого этого фильма построили специально. Это не готовая локация, а именно полноценные декорации для конкретного фильма. Многие восковые фигуры в этом фильме создавались с использованием настоящих актеров. Там сложный грим, чтобы добиться вот такой максимальной реалистичности. Что еще интересно, что несмотря на смешанные отзывы критиков, фильм стал культовым среди поклонников хорроров 2000-х. И что немаловажно, возможно, вы этот факт помните, участие Пэрис Хилтон активно использовали в маркетинге. Зрителей даже привлекали таким слоганом в духе, что посмотрите, как убьют Пэрис Хилтон, если вы давно хотели это увидеть. Вы, может быть, вы помните это, бедная, богатая Пэрис, ну, за что же ее так не взлюбили на то время, я не помню, потому что мне, кстати, кажется, что ничего плохого она и не делала. Ну, да ладно, сегодня не о ней, дом восковых фигур. Может, стоит пересмотреть его?

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: КВ-3 группы «Доктор Клоун» приглашают.
2: Больница не бывает грустно, поэтому я очень жду доктора Клоуна. Он меня смешит, и я перестаю бояться.
1: Ты тоже можешь порадовать детей в латвийских больницах. Помоги доктору Клоуну быть там, где его ждут. Поддержи на домашней странице или позвонив 90203999. Ищи красные носы в магазинах Риме.
3: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijam. Gāzēts dzēriens Coca-Cola 330 ml. Iepakojumā 24 vienības 10,99 €. Kafijas pupiņas, Jakobs Espresso vai krēma. 1 kg 14,99 €. Ar paldies karti Konfekšu kārba Rafaello 150 gramu 2,99 €. Maxima.
4: Готовься к лету вместе с ЮСК. На мебель для дома и сада, матрасы, постельное белье, одеяло, подушки и товары для интерьера скидки до 60%. Покупайте также на ЮСК.ЛВ.
5: Выгодные предложения с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Унетипс АБЦ. Компрессор Факум, крепящийся к стене с 9-метровым шлангом в автоматической катушке. Мощный и тихий. Компактный дизайн с интегрированным воздушным ресивером и максимальным давлением 8 бар идеально подходит для вашего дома. И только в этом месяце всего 149 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Унетипс АБЦ.
6: Новый сырный бургер со свининой от «Макдональдс». Большой и еще больше. Двойной всего за 3,50, а тройной за 4,50. Не пропусти выгодную новинку.
7: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienviet. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais – kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.

0: прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Радио о погоде. Сегодня в Латвии небо постепенно затянется облаками. Местами ожидаются ливни. Во многих местах страны сегодня к концу дня пройдут дожди. Больше осадков выпадет вечером и ночью. Подует слабый или умеренный северо-восточный ветер. Температура воздуха сегодня поднимется до плюс 10, плюс 15 градусов местами. В Риге днем будет преимущественно облачно. Вечером начнутся дожди. Температура воздуха в столице до плюс 11 градусов.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: Латвии полдень.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16. Именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

0: City Finances – свобода для бизнеса. Когда предприниматель растет, растут и его идеи. Каждый новый вызов, каждый смелый шаг вперед укрепляет компанию. Зайди на cityfinances.lv и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и ближе, чем у других. City Finances – свобода для бизнеса.
1: Manai Latvijai ir vitamīniem bagāta dzērveņu garša un salda medus smarža. Mana Latvija, mans lepnums.
2: No 29. aprīļa līdz 12. maijam ūdens stelpes 1 litrs 45 centi un sulovē nektārs cido divi veidi 1 litrs 1 eiro 39 centi.
3: Meklēju darbu. Esmu atbildīgs. Darbu vienmēr izdaru līdz galam. Un varu strādāt jebkurā laikā. Arī vakaros, brīvdienās un naktīs. Nesūdzos, neprasu algu. Un pārtraukumi vajadzīgi tikai, lai nedaudz uzlādētos. Vislabāk es protu. Parūpēties par tavu zālienu. Esmu Sunseeker bezvadu mauriņa pļaušanas robots. Meistars katram dārzam. Ar Sunseeker tavs zāliens būs nopļauts, un tev par to nebūs jādomā. Meklē stoker.lv vai stoker centros visā Latvijā.
4: Cilvēki, te Dāvids. Es gadiem atliku smaidu sakārtošanu uz kaut kad. Baidījos, ka sāpēs vai būs dārgi, līdz nonācu Apiņas klīnikā. Man iedeva skaidru plānu un precīzas izmaksas. Nekādu pārsteigumu, tikai profesionāls darbs. Nevelt viņus sauc par mīļāko zobārstniecību. Un ziniet, tas nav tikai par skaistumu. Tas ir par to sajūtu. Smaidīt un dzīvot ar pilnu jaudu.
5: Pietiek sapņot par skaistu smaidu. Piesakies konsultācijai apiņasklinika.lv.
6: Макдоналдс стал еще ближе. В новом ресторане «Макдоналдс» рядом с торговым центром А7 в Чековском крае тебя ждет новый эксклюзивный сырный бургер «Делюкс» с говядиной, доступный только здесь. Встречаемся в новом «Макдоналдс» в Джутас, Круст, Калны, Чековский край, рядом с торговым центром А7.
7: Сколько раз Джеймс Бонд уже спасал мир?
8: Сколько фильмов, достойных Оскара, мы увидим в этом году?
7: И вообще, что нового в моем GO3 телевидении?
8: О фильмах, сериалах и контенте, который выходит в кинотеатрах и доступен на GO3, мы будем говорить по четвергам утром в топ-радио Morning Show сразу после 9 утра. Часто к разговору будет присоединяться и кинокритик Антон Долин.
7: Слушай вместе с GO3. Это единственное телевидение, которое тебе нужно. Смотри в любом месте, в любое время и на любом экране.
8: Среда начинается с правильной остановки.
9: Автостопом.
10: Автостопом. Автомобильная рубрика в утреннем шоу. Каждую среду в 9 утра на ТОП-радио. Актуальные автоновости и полезные советы от автоэксперта Норманса Аватынша.
8: Начни утро с программой «Автостопом». А обслуживание и заботу о твоем Volkswagen доверь новому сервисному центру «Автобраво Моторс» в Пардаугаве на Карля Умане 96.
9: Автостопом.
10: Включи среду на полную мощность.

0: третьего места. Это песня о веселой вечеринке, флирте, популярной корейской игре с напитком. Название отсылает к игре, где участники строят дом из рук и...
1: За хитом.
2: Сергеем Литвиновым.
1: Каждый рабочий день с 12 до 15.
2: Хит за хитом.
1: На ТОП-радио.
0: И дальше сами продолжите, если хотите. Мне кажется, там дальше цензура. Summer on you. We were in love with the sun. Тут никакой цензуры. We were in love with the sun, sipping on coke and rum. Ничего запрещенного. Лето для всех. Оно полезно. Так что желаю вам не прожигать солнечные...

Рубрика «Не звучит» у нас появляется новая песня от Леони Каллум Скотт, трек «Stay». Эти ребята уже звучали у нас на радио, оба попадали в хит-парад, показывали с разными, понятное дело, в гордом одиночестве результаты, с разными треками были в нашем топе, но ни один из них не добирался до первой позиции и даже не входил в топ-3, но в пятерке, по-моему, Леони была. Каллум Скотт еще нет. Может быть, вместе они смогут это сделать, но для этого им надо еще пройти наш музыкальный отбор. Для начала они начинают вот в рубрике «Не звучит», они не звучат у нас, это их новая песня, но вполне возможно после первого знакомства они у нас окажутся, такое уже бывало с той же песней «Бам-бам» от Миши Миллера, которые потом в итоге стали лучшими за весь год. Это уникальный случай. Леони Бюргер, если хотите, настоящее имя. Она родилась 25 июня, скоро день рождения, 97 года в Германии. И стала известна благодаря поп и танцевальным хитам, которые регулярно попадают до сих пор в европейские чарты, избавляют оборотов. 12 октября появился на свет Каллум Скотт, 88 года, в Великобритании. Ну, что еще можно сказать? Стал международным хитом у него трек «Dancing on my own», и после этого его карьера пошла вверх. «Stay» — это про просьбу не уходить. Очень личная, я так понимаю, история о моменте, когда отношения на грани, и все решается здесь и сейчас. Два голоса, как диалог, где каждый боится потерять другого. Пока что трек...

0: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
1: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
0: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV.
2: Утро начинается не с кофе, а с них.
3: 80-летний дед? Ты думаешь,
4: дед.
3: Я не пересплю 80-летнего деда? Я уточняю, здесь
4: да,
3: очень важно.
4: Вижу, вижу.
3: Окончание и дикция.
4: И союзы тоже. Я не пересплю 80-летнего деда.
3: Привет! Тащи деда!
2: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро по будням с 7 до 10.
5: Boost sagaida dzimšanas dienu Latvijā. Sviniet savu stilu un iegūstiet līdz pat 50% atlaidi gandrīz visām modes, bērnu, sporta un mājas precēm. Iepērcieties jau tagad boost.com.
6: Почему свой дом люди предпочитают строить из Баурок?
7: Суперцены «Уикенд». Вся одежда на 25, а обувь на 20% дешевле. Доставка из интернет-магазина в течение 3 рабочих дней.
8: Weekend.lv. Лучший выбор в Латвии.
9: Рейтинг самых популярных хитов ТОП-радио. Один за другим прямо сейчас.

0: очередной милый котенок.
1: Да, после такой лютой композиции, которая добиралась до первой позиции в нашем чарте, Банки, Айс Гергерт и Зиверт. Очень странно будет слышать песни от Зиверт более мягкие, менее дерзкие. 12 недель в нашем чарте. Несмотря на это, возвращается в топ-5, плюс 3 строчки. 1 числа в этом месяце прошел очередной хит-парад. Вернулась в пятерку это... композиция. Сравниваем с тем, что у нас было, давайте, год назад. Тут тоже был пожилой трек, но в кавычках пожилой. 11 недель не приговор. Бывали и 20 недель треки вы у нас проводили в чарте.
2: Место номер 4. 4.
1: 11 недель, вниз на одну тогда, год назад, Тиесто, Джордан Шоу, Hold Me. А этажом выше был, кстати, вот как раз ветеранище, 19 недель, Миша Миллер.

хочешь быть в курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио. Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него.

0: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: В течение дня небо постепенно закроет облака, и к вечеру ожидаются дожди. Наиболее интенсивные осадки возможны в ночь на четверг. Ветер днем дует умеренный, северо-восточный, а температура воздуха в Курзаме, Поземгале и Латгале плюс 12-14, в Видземе от 10 до 15. В Риге к вечеру станет облачно и ожидается также дождь. Дует небольшой северо-восточный ветер, воздух прогреется до 14 градусов тепла. Возле моря только до 10. Завтра в четверг днем будет достаточно прохладно. Во многих районах воздух не прогреется даже до 10 тепла. Много облаков и местами опять возможны осадки и везде дождей.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Новый сырный бургер со свининой от McDonald's. Большой и еще больше. Двойной всего за 3,50, а тройной за 4,50. Не пропусти выгодную новинку.

декоративные кустарники и теплицы, инструменты для работы в саду, техника и роботы-газонокосилки, консультации ландшафтных архитекторов, грили, бани, садовая мебель, террасы и детские площадки. Все для вашего сада на выставке «Сад и стиль жизни» 9 и 10 мая на Кипселе. Бесплатная парковка.

Немного расскажу о Формуле 1, которую наконец-таки провели этот этап после 5 недель незапланированного, скажем так, отпуска, паузы. Сейчас о футболе, немного о хоккее. В начале, в самом... Этой ночью в НХЛ был сыгран только один матч. Колорадо-Миннесота 5-2. И таким образом Колорадо повели в серии со счетом 2-0. А Латвия играет сегодня против Норвегии в 19:30. Это товарищеский матч. Теперь о футболе. Лига чемпионов. Это центральный матч сегодняшний. И вчера тоже был очень интересный матч между лондонским «Арсеналом» и мадридским «Атлетико», где с минимальным счетом 1-0 англичане обыграли испанцев. И в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов поставили точку в этом противостоянии и вышли в финал турнира. Так что один финалист Лиги чемпионов уже известен. Он из Англии, это «Арсенал». И они установили рекорд 21 века по числу побед за одну кампанию. «Арсенал» одержал 41-ю победу в рамках нынешнего футбольного сезона. Это лучший результат этого клуба в 21 веке и повторение клубного рекорда. Давно у них такой, скажем так, футбольной прыти не было. Ранее такой показатель был у лондонцев в сезоне 70-71. Как это было давно, как я еще тогда не была на свете, когда они стали чемпионами и выиграли Кубок Англии. В финале Лиги чемпионов команда встретится с победителем двухматчевого противостояния ПСЖ «Бавария», который этот матч сегодня состоится в 22:00 по латвийскому времени. Первый матч, напомню, завершился со счетом 5-4 в пользу коллектива из Франции. Так что тут еще ничего не решено, тем более, что это не какой-то там местечковый клуб, это «Бавария». Но, в общем, после выхода в финал главного Еврокубка у «Арсенала» 86% шансов выиграть трофей в этом сезоне, подсчитали. 40% завоевать Лигу чемпионов и 80% взять титул в английской премьер-лиге. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

Коротко новости спорта. Формула-1. Феррари рассчитывает подготовить обновленную силовую установку к Гран-при Бельгии, который пройдет в СПА. Международная автомобильная федерация планирует закрыть две аэродинамические лазейки, которыми воспользовалась Феррари. В этом сезоне мелкие закрылки на галу и крылышко за выхлопной трубой. А мы переживаем, что у нас очень сильно ущемляют на техническом осмотре, если мы какой-то используем тюнинг. Как видите, Формула-1 что-то похожее. Международная автомобильная федерация не успокаивается. Начала обсуждение с командами Формулы-1 о возможном сокращении прижимной силы болидов уже к сезону 2027 года на фоне проблем с управлением энергией и потенциальных вопросов безопасности.

0: Латвии час дня.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16, именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

0: Мощное начало от суперзвезд Afrojack, Martin Garrix и остальные Our Time на Top Radio. Сегодня у нас 6 число, и это середина рабочей недели. Второй рабочий, третий день на этой неделе. И опять у нас не полная неделя, не 5 рабочих, а 4. Но потом весь остальной май будет все стабильно. Если, конечно, кто-то, не дай бог, желаю здоровья, заболеть, можно, конечно же, и выпасть, не отработать целиком и полностью всю неделю, 5 дней. Или если ты учишься, то тоже можно выпасть из учебы и, собственно, потом догонять сложнее, наверное, будет школьный материал. Но такие как бы неплановые каникулы могут породить креативность у ребенка. Сегодня праздник, который звучит как мечта школьника. День без домашних заданий. Редкий момент, когда тетради могут отдохнуть, а, соответственно, и дети, и родители тоже могут отдохнуть, потому что они все вместе, все втроем, тетради, дети и родители делают домашние задания, а не только тетради и дети остаются наедине. Редкий случай, когда такое бывает. В любом случае, либо контроль нужен, либо помощь какая-то, если где-то ребенок что-то не понимает. Ну, а мысли, наконец-таки, в этот день могут выйти на прогулку. Это не призыв забыть целиком и полностью об учебе, а скорее напоминание. Отдых — такая же часть процесса, как и знания. И то, что было и есть сейчас, действительно уже, наверное, давно должно попасть под хирургический, даже не нож, а тесак школьной реформы. И на Mana Balls собирают подписи за отмену домашних заданий и сокращение школьных летних каникул. И что-то мне подсказывает, что эта инициатива с легкостью может набрать необходимые 10 тысяч подписей, и все может измениться. Исследования показывают, регулярный отдых помогает лучше усваивать материал. Перегрузка снижает мотивацию. Слишком много заданий может привести к выгоранию даже у школьников. Ну и свободное время развивает креативность, как я уже сказал выше. И именно в такие моменты рождаются, я считаю, идеи, увлечения, появляются какие-то новые у ребенка и новые интересы. И самое главное, учеба и отдых должны дополнять друг друга, а ни в коем случае не конкурировать.
1: Хит за хитом. На Топ-радио. В студии Сергей Литвинов. Каждый рабочий день с 12 до 15.
2: За пультом.
1: Сергей Литвинов.

очень хорошая новинка получилась, летняя, теплая, от Herb to Go The Man и Marshmello. Phoenix! Возможно, кто-то Phoenix сейчас находится и слушает нас в Америке. Вот, к примеру, вижу 50 слушателей нас сейчас слушает, но большинство, конечно, в Латвии. Ну, в любом случае, всем большой привет. Канадцы подключились, смотрю. У нас рубрика «Не звучит» здесь появляется новая песня от представителя новой электронной сцены «Moses». Он не звучит на FM в Латвии. И вот впервые сейчас здесь «Feeling Alive» прозвучит. Он за то, чтобы не громкость была имени, а наоборот атмосфера звучания, не гонится с какой-то популярностью. Он просто делает крутую, классную музыку, и я бы очень хотел бы вас в ближайшие почти три минуты познакомить с этим артистом, который делает ставку на именно вайб. «Feeling Alive» называется его работа. Это про момент, когда ты по-настоящему чувствуешь свою жизнь, дорожишь ею, любишь ее, когда все совпадает, музыка, настроение, движение по звучанию идеально подходит для того, чтобы мы с вами продолжали спокойно и в то же время вкусно, мелодично работать вот сегодня, 6 мая.

0: кажется, если просто грустно, просто включить музыку, этого может быть недостаточно. А вот если включаешь радио, там живые люди, прямые эфиры, это действительно может как-то скрасить твое одиночество. И мы рады стараться 24 на 7 для того, чтобы быть вместе с вами, работать для вас.
1: Бронзовый призер. Место номер 3.
0: Латов и Карос, включи музыку, 3 недели в нашем топе. Впервые так высоко, номер 3. Это актуальная композиция на данный момент. А что у нас было 2 года назад? Нет, год назад. Миша Миллер. Кажется уже, что было всю вечность назад. 19 недель тогда. И вновь 3-й. Бам-бам, вспоминаем.

курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио. ТОП-радио. Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него.

0: старый добрый Джастин Тимберлейк на топ-радио Can't Stop the Feeling. Говорят, раньше музыка была глубже, сложнее и будто бы умнее, но это ностальгия или факт? Давайте с этим будем разбираться в этом часе, потому что есть исследования, есть ученые, которые решили проверить не на слух, а с помощью математики, что происходит сейчас с современной музыкой, и сравнили ее с той, что была раньше. Интересный вывод, на самом-то деле, получается, о котором я хотел бы вам в этом часе рассказать. Но сначала я расскажу вам о погоде на день сегодняшний.
1: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
0: В течение дня небо постепенно закроет облака, и к вечеру ожидаются дожди. Наиболее интенсивные осадки возможны в ночь на четверг. Ветер днем дует умеренный, северо-восточный, а температура воздуха в Курзаме, Позамгале и Латгале плюс 12-14, в Видземе от 10 до 15. В Риге к вечеру станет облачно и ожидается также дождь. Дует небольшой северо-восточный ветер, воздух прогреется до 14 градусов тепла. Возле моря только до 10. Завтра в четверг днем будет достаточно прохладно. Во многих районах воздух не прогреется даже до 10 тепла. Много облаков и местами опять возможны осадки и везде дождей.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий. All-time favorites.

Исследователи, как обещала, рассказываю про музыку. Исследователи из Италии провели масштабный анализ. Почти 20 тысяч музыкальных произведений проанализировали от классики до хип-хопа и сделали необычный... И сделали это вообще необычным способом и сделали, вывели, скажем так, необычный вывод у них получился. Не думали, что они к этому придут, но пришли, представили музыку как есть, экспериментировали, потратили на это много времени, про деньги тут не говорится, сколько еще было средств вложено для этого изучения, где каждая нота, это точка у них была, переходы между ними, связи, так они смогли измерить сложность композиции не субъективно, а буквально в цифрах. Результат оказался довольно однозначным. Музыка со временем действительно стала проще. Когда кто-то об этом говорит, вот исследователи подтверждают ваши догадки или слова, споры с вашим другом. Жанры вроде классики и джаза показали наибольшую сложность. Там больше разнообразных переходов и меньше повторов. А вот поп-музыка и даже рок, электроника, хип-хоп изначально строятся на более простых и часто повторяющихся структурах. Но самое интересное, даже сложные жанры со временем, упростились. Современные произведения в классике и джазе по своей структуре уже ближе к популярной музыке, чем к своим же историческим корням. Параллельно происходит еще один процесс – стирание границ между жанрами. Музыка становится более похожей сама на себя, независимо от направления. Ученые связывают это с изменением способа потребления контента. Быстрые форматы, алгоритмы рекомендаций и борьба за внимание делают ставку на простоту и узнаваемость. Мы это уже наблюдаем без ученых даже. Иначе говоря, чем легче заходит, тем выше шанс на успех. И все это прекрасно понимают, поэтому так и делают. Какой мы можем вообще из этого всего сделать вывод? Это не обязательно плохая новость, о чем я сейчас рассказал. Нам же нравится. Почему это может быть плохо? И то, что нам нравится. Надо понимать одну простую вещь. Все меняется. Так почему же не может меняться музыка? Автомобили меняются, дома меняются, гаджеты меняются, музыка, как язык, меняется вместе с нами. Она становится быстрее, проще и, возможно, честнее в своей задаче зацепить с первых секунд, что и происходит. Вопрос лишь в том, что важнее, сложность, которую нужно расшифровывать, кому это надо, или эмоция, которая приходит мгновенно, и нам нравится, мы получаем удовольствие. На данный момент происходит второе. Жизнь и так стала сложной, а запреты растут быстрее, чем цены в магазинах. И закрыть эту тему, эту новость я не могу с простой песней. Появилась она в 83-м году. Это Modern Talking. Потом они сделали вот с Эрик Синглтоном ремейк Your Heart, Your Soul в 98-м году. И этот трек обрел новую популярность и еще круче стал, еще более популярным. Если честно, это как раз пример максимально простого хита, но очень цепляющего. You're my heart, you're my soul.

Ну что, даже гиганты автопрома не застрахованы от падения. Сейчас рынок переживает не лучшие времена. Стоимость автомобильных брендов в этом году упала сразу на 7%. Это много. Лидером остается, тем не менее, Toyota, несмотря даже на снижение на 3%. Mercedes-Benz потерял аж 12%, но это не предел. А вот BMW и Volkswagen, наоборот, показали рост. Главный удар пришелся по, внимание, Tesla. Минус 36% за год и падение сразу на 3 позиции. Зато китайский Build Your Dreams, который уже колесят и по Риге, уверенно растет и уже наступает на пятки лидером. Да, рынок меняется, ребята, быстрее, чем успевают обновляться модели. Ну и, похоже, главная гонка сейчас не за скорость, а за доверие. Спасибо вам за доверие ко мне, к моему эфиру, к топ-радио в целом. Мы стараемся, надеюсь, у нас у всех получается оправдывать ваше доверие, делать это и заниматься этим будет далее Виктория, следующие 2 часа. А мы встретимся завтра уже в четверг, предпоследний рабочий на этой неделе в 12. Пока!

0: 24. Novembrī Rīgā.
1: Новый сырный бургер со свининой от Макдональдс. Большой и еще больше. Двойной всего за 3,50, а тройной за 4,50. Не пропусти выгодную новинку.
2: Sagriezās vēders, Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju. Smekta Go iedarbojas ātri pēc tās iedzeršanas. Smekta Go sastāvā ir dabīgie baltie māli, kas saista baktērijas, vīrusus un toksīnus. Dabiski izvada tos no organisma un stiprina zarnu barjeru. Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju, lai kur jūs atrastos. Медицинская ierīce. Рекламдевейс Майоли Балтик.
3: Любите работать в саду? 9 и 10 мая на Кипселе выставка «Сад и стиль жизни». Яркая цветочная рассада и плодовые деревья, декоративные кустарники и теплицы, инструменты для работы в саду, техника и роботы-газонокосилки, консультации ландшафтных архитекторов, грили, бани, садовая мебель, террасы и детские площадки. Все для вашего сада на выставке «Сад и стиль жизни». 9 и 10 мая на Кипселе. Бесплатная парковка.
4: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. Līdz 11. maijam ar paldies karti. Tualetes papīrs Bloom Comfort White. 3 slāņi. Iepakojumā 40 ruļļi. 6,59 €. Cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas. 2,99 € kilogramā. Īsie gurķi. 2,39 € kilogramā. Maxima.
5: Mums garšo salga vafeliņš.
6: Ar kafiju iet labi viņš.
5: O oh, jā.
6: Salga vafeliņš. Un te jau salga kvadrātiņš.
5: Mums garšo viņš.
6: Jā, kvadrātiņš.
5: Salga kvadrātiņš un vafeles saskan ar pauzi.
7: Salga.
8: Сколько раз Джеймс Бонд уже спасал мир?
9: Сколько фильмов, достойных Оскара, мы увидим в этом году?
8: И вообще, что нового в моем Go3 телевидении?
9: О фильмах, сериалах и контенте, который выходит в кинотеатрах и доступен на Go3, мы будем говорить по четвергам утром в топ-радио Morning Show сразу после 9 утра. Часто к разговору будет присоединяться и кинокритик Антон Долин.
8: Слушай вместе с Go3. Это единственное телевидение, которое тебе нужно. Смотри в любом месте, в любое время и на любом экране.
10: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz cipari, lai iepirktos?
11: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
10: Ko? Tiešām?
12: Mastercard kliktu pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk. Neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pay savā bankā.
13: Утро начинается не с кофе, а с них.
14: 80-летний дед? Ты думаешь, я не пересплю 80-летнего деда? Я уточняю, здесь очень важное окончание и дикция.
15: И союзы тоже. Я не пересплю 80-летнего деда.
14: Принят! Тащи деда!
13: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро по будням с 7 до 10.

0: В Латвии 3 часа дня.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16, именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

0: Всемирный день аккордеона. Неожиданно, но довольно-таки атмосферно, согласитесь. И мой фаворит на сегодня – это день встречи с белым рыцарем. Девушки, ну все, сегодня должен объявиться, ждем. Ну и еще один важный день – международный день против диеты. Вот он, тот самый день, когда можно спокойно что-то вкусненькое съесть, вредное, и не испытывать угрызений совести. Но я бы точно их испытала. Я что, зря плачу деньги за антицеллюлитный массаж? Привет, Викулечке передаю своей. В общем, день хороший. Разрешаем себе чуть больше обычного. Ну и настроение держим на высоте. А мы поможем хорошей музыкой на Топ Радио.
1: Дневная смена.
2: От Вики с любовью.

0: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Радио о погоде. На данный момент в Латвии преимущественно облачно, возможны кратковременные осадки. Температура воздуха от плюс 12 до плюс 15 градусов. Северный ветер до 5 метров в секунду.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых.

и грустный смайлик. Ну что ж, пусть это будет самой большой потерей. Какие там у нас праздники впереди? Вы знаете, что попросить.

0: Rita Griffin, Save My Love. Голосует на страничке Топ Радио ЛВ, в раздел Топ 20 и в телеграм-канале Топ Радио. Только хорошие новости.
1: Утро начинается не с кофе, а с них.
0: 80-летний дед?
2: Ты
0: думаешь,
2: дед.
0: Я не пересплю 80-летнего деда? Я уточняю, здесь
2: да,
0: очень важные окончания и дикция.
2: И союзы тоже. Я не пересплю 80-летнего деда.
0: Принят! Тащи деда!
1: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро по будням с 7 до 10. Новый сырный бургер со свининой от Макдональдс. Большой и еще больше. Двойной всего за 3,50, а тройной за 4,50. Не пропусти выгодную новинку.
3: Манай Латвией ир витаминим богата дзерviņu garša un salda medus smarža. Mana Latvija, mans lepnums.
1: No 29. aprīļa līdz 12. maijam saldējums Trūva svētku ar marmelādi 500 gramu 3,89 € un dzirkstošais dzēriens Mežezars 750 ml 2,29 €.
4: Предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Унитипс АБЦ. Компрессор ФАКОМ, крепящийся к стене, с 9-метровым шлангом в автоматической катушке. Мощный и тихий. Компактный дизайн с интегрированным воздушным ресивером и максимальным давлением 8 бар идеально подходит для вашего дома. И только в этом месяце всего 149 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Унитипс АБЦ.
1: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijām. Piens rasēns ar zemeņu garšu un mazāk cukura. 200 ml. Iepakojumā 24 vienības 6,99 €. Saldējums Karlsons ar aveņu vai upeņu ievārījumu. 75 grami 49 € ar paldies karti konservētā kaķu barība Gourmet Gold. 3 veidi 85 grami 39 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 6 vienībām no katra veida. Maxima.
5: Любите работать в саду? 9 и 10 мая на Кипселе выставка «Сад и стиль жизни». Яркая цветочная рассада и плодовые деревья, декоративные кустарники и теплицы, инструменты для работы в саду, техника и роботы-газонокосилки, консультации ландшафтных архитекторов, грили, бани, садовая мебель, террасы и детские площадки. Все для вашего сада на выставке «Сад и стиль жизни» 9 и 10 мая на Кипселе. Бесплатная парковка.
6: Mammu, kāpēc bija jāraksta tik daudz cipar, lai iepirktos?
7: Oh, kādreiz tā bija. Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
6: Ko? Tiešām?
8: Mastercard Click to Pay ļauj noreķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click to Pay savā bankā.
9: КВ-3 группы «Доктор Клоун» приглашают.
10: Больница не бывает грустно, поэтому я очень жду доктора Клоуна. Он меня смешит, и я перестаю бояться.
9: Ты тоже можешь порадовать детей в латвийских больницах. Помоги доктору Клоуну быть там, где его ждут. Поддержи на домашней странице или позвонив 90203999. Ищи красные носы в магазинах Риме.
11: Топ Мьюзик.
12: Прямо сейчас.
11: Песня из Топ 20.
12: Это Топ 20. Топ Радио.
13: Девятая позиция.

0: В Латвии 4 часа дня.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмала-Сгатва 16. Именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмала-Сгатва 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

Песню, название песни, которую бы хотели услышать в эфире. Ну и самому первому, самому верному поставим трек. Но только давайте, друзья, не будем забывать, да, что песни все-таки должны быть такие, не обязательно, которые у нас звучат, да, даже, может быть, и формат совсем другой, но все-таки должны быть какие-то нормы приличия, да, не забываем про это, потому все я не могу поставить, это уж сразу предупреждаю, друзья, это как-то даже должно быть понимание этого. 25037, номер WhatsApp работает, ну и сигнал Виадом, ладно, признаюсь, еще не был.

0: повторить в танце в клипе. Sunshine's on me. Сегодня без солнца, но песни у нас такие хорошие. Поднимают настроение. Место номер 14. Нравится, голосуй. Совсем скоро.
1: Ikdienas kanste kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 11. maijam. Augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami 9,99 €. Maltā kafija Merildin Cup 400 grami 5,99 €. Avokado 39 € gabalā. Rimi – gudra izvēle.
2: Мир мчится вперед с невероятной скоростью. Информации становится все больше, технологии развиваются молниеносно, искусственный интеллект уже стал частью нашей повседневной жизни, а мошенники становятся все хитрее, придумывая новые схемы.
3: Будь на шаг впереди. По вторникам утром сразу после 8 слушай топ-радио Morning Show. Код мошенника. Вместе с Элвисом Страсденшем и экспертами мы раскроем уловки мошенников и научим, как защитить себя.
2: Узнавай больше, думай разумнее и защищай себя вместе с нашими партнерами. Банком Luminor и бюро кредитной информации.
4: Meklēju darbu. Esmu atbildīgs. Darbu vienmēr izdaru līdz galam. Un varu strādāt jebkurā laikā. Arī vakaros, brīvdienās un naktīs. Nesūdzos, neprasu algu. Un pārtraukumi vajadzīgi tikai, lai nedaudz uzlādētos. Vislabāk es protu. Parūpēties par tavu zālienu. Esmu Sunseeker bezvadu mauriņa pļaušanas robots. Meistars katram dārzam. Ar Sunseeker tavs zāliens būs nopļauts. Un tev par to nebūs jādomā. Meklē stoker.lv vai Stoker centros visā Latvijā.
5: Uzmanību, uzmanību. Blakus sēdētāji, arī tu esi satiksmes dalībnieks. Ikvienam šoferim ir tiesības vadīt auto, taču tev ir tiesības neklusēt, ja blakus viņam ir bail. Neklusē, aizrādi šoferim, ja nejūties droši. Aicinu es, Rīgas dzemdību nama vadītāji, ārste Santa Markova un Latvijas valsts ceļi.
6: Kad man bija 15, mani tracināja, ka visi māca, kā dzīvot. Uzvelc cepuri, mācies un domā par nākotni. Tagad man ir 30, un mani tracina kas cits. Kāpēc man neviens nepateica, ka vajadzēja sākt ieguldīt ātrāk? Laikam jau teica, es vienkārši neklausījos. Labākais brīdis sākt ieguldīt bija toreiz. Otrs labākais – tagad. Sāc ar SEB Robo Investoru. SEB Banka – labākiem lēmumiem. Atgādinām, ka ieguldīšana ir saistīta ar risku.
2: Сколько раз Джеймс Бонд уже спасал мир?
3: Сколько фильмов, достойных Оскара, мы увидим в этом году?
2: И вообще, что нового в моем GO3 телевидении?
3: О фильмах, сериалах и контенте, который выходит в кинотеатрах и доступен на GO3, мы будем говорить по четвергам утром в топ-радио Morning Show. Сразу после 9 утра. Часто к разговору будет присоединяться и кинокритик Антон Долин.
2: Слушай вместе с GO3. Это единственное телевидение, которое тебе нужно. Смотри в любом месте, в любое время и на любом экране.
7: Репу гаража ЛВ. Распродажа летних шин и доставка по всей Латвии бесплатно.

0: где ложь. Конкурс. Определи, где правда, а где ложь.
1: А где ложь?
0: Из трех услышанных фактов найдешь правду.
1: Забираешь приз.
2: Будем искать правду вместе с Андрюхой. Андрей.
3: Да, я тут.
2: Как тебя обычно называют какие-то близкие твои друзья, люди?
3: Андрей, Андрейка.
2: Андрейка. Ага. А как-то дразнили раньше там? Андрей, воробей, не гоняй, голубей.
3: Что было раньше, сейчас уже нет. Уже выросли.
2: Все уже. Да, уже давно не слышала этого. Напомнила тебе такой. Вот она. Заставила меня вспомнить, что было раньше. А может быть, не нравилось тебе это, да? Я тебе сейчас напомнила о чем-то неприятном. Но, надеюсь, скрасть это чем-то приятным. Таким, что будет очень выделяться на пляже летом. Если, конечно, найдешь правду, то заберешь наше пляжное полотенце. Все будут видеть, что ты слушаешь топ-радио. Прям там написано так: «We love music, топ-радио». Классно же, да? И шопер. Куда можно всего-всего-всего-чего положить и с собой взять. И удобно очень большую бутылку воды также туда положить и просто унести с собой. Но для этого нужно найти правду. Андрей, у меня есть три новости. Ищем ту самую правду. Готов?
3: Готов.
2: Ну, погнали, Эндрю. Итак, кенгуру с посадочным талоном и рюкзаком спокойно пустили в самолет. Вторая новость. Дедушка застрял в автомате с солеными огурцами, пытаясь достать застрявшую банку. И третья новость. Пчеловод натравила пчел на помощников шерифа. Где правда?
3: А вот про вот этих, про пчел, это не в Америке случаем где-нибудь?
2: Это ты у меня сейчас спрашиваешь? Я-то откуда знаю?
3: Да, ну как-то так смешно это выглядит. Ну и как-то так неестественно.
2: Про пчел?
3: Да, и про дедушку. Вот.
2: Ага. Это смешно и неестественно?
3: Да.
2: Ага, ну мы ищем правду, мы ищем то, что естественно.
3: Да. А первое было что там?
2: А кенгуру с посадочным талоном и рюкзаком спокойно пустили в самолет.
3: Ого.
2: Представляешь?
3: Да, да.
2: Ту-ту-ру-ту-ру-ту-ру-ту.
3: Ай, была не была, на пчелах оставаешься.
2: Что?
3: Наверное, на пчелах, мне что-то пчелы так более...
2: Ты пчела, я пчеловод, между нами что-то там. Уверен? Андрей.
3: Да,
2: я
3: да,
2: просто
3: думаю,
2: спросила,
3: думаю,
2: ты уверен? Это же не значит, что это неправда. Я просто спросила. Все, мы идем дальше. Я говорю тебе да или нет.
3: Боюсь, сейчас опять ту-ту-ту. Да, пускай будет пчелы.
2: Пчелы? Ту-ту-ту-ту-ту. Да, это правда. Я поздравляю. Я поздравляю. Все, хотел пляжное полотенце? Забираешь. Всю информацию себе пришлю. Андрей, ну что ты скажешь нашим слушателям? Вот те, которые стесняются, но очень много активничают в WhatsApp. Вот они всегда пишут такие: я бы точно сказал правду. Или там: я бы сразу ответил. А почему-то...
3: Ребята, не стесняйтесь. Вот. Ребята, не бойтесь. Три раза выиграл в WhatsApp и со второго раза выиграл по радио.
2: Ну, здорово, Андрей, спасибо.
3: Обожаю,
2: большое.
3: Спасибо.
2: Надеюсь, что
3: удачи
2: будет
3: вам.
2: Больше участников писать именно, участвовать в эфире. Многие просто

0: пчелая, пчеловод. Женщина в США натравила рой пчел на полицию, чтобы защитить онкобольного друга от выселения. Заместители шерифа приехали по адресу, чтобы вручить документы о выселении Алтону Кингу-младшему из его особняка стоимостью около $2 миллионов. В этот момент к нему на грузовике с деревянными ящиками подъехала Ребекка Вудс, соседка. Женщина, надев костюм пчеловода, подняла крышку ульев. По ее словам, в суде она хотела защитить бывшего соседа и друга от выселения, а заодно дать насекомым возможность собирать пыльцу. Когда Вудс потянулась за вторым ящиком, офицеры повалили ее на землю, однако в борьбе опрокинулись и остальные ульи, выпустив сотни разъяренных пчел. Присяжные признали женщину виновной по 4 пунктам в нападении и побоях, а также по 2 в нападении с использованием оружия.
1: Дневная порция музыкального вдохновения. Дневная

0: Поэтому выбираю основательность, а не временное решение.
1: Строишь для себя? Выбирай комплект для строительства каменного дома «Баурок». Абсолютная огнестойкость, высокая ценность имущества и качество, гарантирующее душевный покой. Твой надежный вклад от фундамента до крыши. «Баурок». Строй надежно.
2: RD Electronics – это товары от лучших мировых брендов. В интернет-магазине RD Vehicles LV теперь еще больше товаров. Колеса для автомобилей, роботы-газонокосилки, садовые инструменты и мебель, велосипеды, детские электромобили, сантехника, новинки Лего, парфюмерия и косметика. Заходите на RD Vehicles LV. Выбирайте и заказывайте сейчас. Быстрая доставка в магазины RD Electronics или Покоматы по всей Латвии.

0: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Радио о погоде. На данный момент в Латвии преимущественно облачно. Возможно, кратковременные осадки. Температура воздуха от плюс 12 до плюс 15 градусов. Северный ветер до 5 метров в секунду.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: сегодня скидка 15 центов на все топливо. Акция в силе с Виада Плюс картой, Виада Латвия, Лидл Плюс приложениями. Не упусти возможность, заправь полный бак уже сегодня. Виада, выгодно остановиться. Выгодно остановиться и выгодно слушать нас, Топ-радио. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Кто тут у нас победитель? Как зовут?
1: Никита.
0: Никита, я поздравляю. Так, дизель
1: Спасибо.
0: Или бензин?
1: Дизель.
0: Ай, ну на 30 евро чуть поменьше, конечно. Но ничего.
1: Но немножко проеду.
0: Но ничего, да, немножко проедешь, да. Нормально машина там у тебя, расход как?
1: Ну, 9 литров.
0: Да что мне эти цифры просто, выгодно или невыгодно?
1: А, ну, выгодно, конечно.
0: Я же вообще в этом не понимаю ничего. Ну ладно, Никита, ну, поздравляю, классно. Вторник? Среда у нас сегодня, маленькая пятница, как любит говорить Артем Демьяненко. Ну и настроение, да, на самом деле, пятничное и праздничное. Есть что отметить, карта Виада, все, Никита, твоя. Так что планируй свое путешествие как-нибудь до нас, чтобы я забрать, да? И всю информацию получше. Ну и что-нибудь в эту среду сказать нашим слушателям. Или кому-нибудь привет передать, пока есть такая возможность.
1: Хотел бы передать привет своей жене.
0: Так.
1: Вот, сказать, что я ее сильно люблю и жду ее дома.
0: Ой, как прекрасно! Подожди-ка, я что-нибудь романтичное поставлю обязательно. Давай. To the moon and back. Да, нравится песня?
1: Да.
0: Savage Garden,
1: да.
0: Вот,
1: классно.
0: Все. Это тебе и твоей жене. Ну, блин, ну кто еще
1: спасибо.
0: Признается в любви в прямом эфире? А ты это сделал, Никит. Спасибо и тебе большое. Все, пока.

0: Друзья, спасибо, что были со мной эти два часа дневной смены. Любите друг друга, любите топ-радио. Оставайтесь с нами. Еще один трек в завершении часа. Топ-20. Место номер 17 можно поддержать на страничке топ-радио ЛВ или в нашем телеграм-канале топ-радио. Только хорошие новости. Только хорошего настроения вам желаю. Все, пока, до завтра.
1: Готовься к лету вместе с ЮСК. Скидки до 60% на мебель для дома и сада, товары для хранения, шторы, искусственные растения и матрасы. Покупайте также на ЮСК.ЛВ.
2: Спокойствие дома не гарантировано, но гарантирована свобода выбора. Убедись в преимуществах интернета Бита, используя 90-дневную гарантию возврата денег. Предложение для физических лиц при заключении нового договора на интернет. В случае расторжения договора до истечения гарантийного срока расторгаются и связаны с ним договоры на устройство. Больше о важном на Бита.ЛВ. Бита.
3: Хорошие цены в магазинах ЛАЦ. Копченая колбаса салями Даню 1 килограмм от Foreverс 4 евро и 79 центов. Сыр Тилзит 1 килограмм от Валио 5 евро и 99 центов. Кисломолочный продукт Лакто, определенные виды 270 или 450 граммов 95 центов. В магазинах ЛАЦ по всей Латвии.
4: В мае в аптеках «Апотека» месяц косметики. Скидки до 35% на дермокосметику «Авене» и до 55% на косметику брендов «Издин» и «Бионики». Предложение ищи и на «Апотека.ЛВ». В хороших руках. «Апотека».
5: Пусть льет дождь. Пусть кусают комары. С интернетом Теле2 для дачи готов к латвийскому лету. До 25 мая подключи интернет со скидкой 40%. Всего за 14,69 в месяц. И без обязательств при даче возьми Go 3. Особая цена на 6 месяцев. Зайди в любой центр Теле2 или на Теле2.ЛВ и узнай больше. Теле2. Быстрый интернет для разумного использования.
6: TV6 aicina Latvijā atgriežas lielais rallycross 9. un 10. maijā Biķernieku trasē FIA Eiropas čempionāta pirmais posms Euro RX of Latvia Uz starta rekordliels superkāršu skaits Arī mūsu Jānis Baumanis un citi latviešu braucēji Biļetes Biļešu servisa kasēs
7: Top Music Песня из Top 20
8: Это Top 20 17-я позиция.

0: Вечернее радиошоу. Вечернее радиошоу представляет РД Электроникс. Следуйте за новыми технологиями с нами.
1: РД Электроникс – это товары от лучших мировых брендов. В интернет-магазине RD Vehicles LV теперь еще больше товаров. Колеса для автомобилей, роботы-газонокосилки, садовые инструменты и мебель, велосипеды, детские электромобили, сантехника, новинки Лего, парфюмерия и косметика. Заходите на RD Vehicles LV. Выбирайте и заказывайте сейчас. Быстрая доставка в магазины RD Electronics или покоматы по всей Латвии.

Если вы кому-то хотите сказать «How much I love you», то у вас есть отличная возможность это сделать. А если не можете разобраться в своих чувствах, этим вечером мы вам поможем. Интересный гость у нас будет. Сразу столько интриги, еще не успел поздороваться, уже все, большую часть рассказал. Но это все попозже. Для начала добрый вечер, с вами я, Демьян. Вечерний драйв, поехали.

Ну, вот вам совет, да, если совсем с чувствами сложно разобраться, можно просто в блок, а там дальше уже как-то само разрешится. Шучу, конечно же, такие поступки надо делать обдуманно. Родион Гордин и Микки, с вами я, Артем Демьяненко. Боб Синклер, Кеша, I Can Wait, как дела? WhatsApp 2, 5, 0, 37, у нас уже среда на календаре.

Декоративные кустарники и теплицы, инструменты для работы в саду, техника и роботы-газонокосилки, консультации ландшафтных архитекторов, грили, бани, садовая мебель, террасы и детские площадки. Все для вашего сада на выставке «Сад и стиль жизни» 9 и 10 мая на Кипселе. Бесплатная парковка.

0: Говорят, что быстро строится, то быстро и сгорает.
1: О, поэтому выбираю основательность, а не временное решение.
2: Строишь для себя? Выбирай комплект для строительства каменного дома «Баурок». Абсолютная огнестойкость, высокая ценность имущества и качество, гарантирующее душевный покой. Твой надежный вклад от фундамента до крыши. «Баурок». Строй надежно.
3: Наконец-то настал тот день. А ты знаешь какой?
4: Тот день,
3: когда можно заправить полный бак топлива. Только сегодня на Виада скидка 15 центов на каждый литр топлива.
4: Ты не ослышался.
3: 15 центов на каждый литр топлива. И это еще не все. Как только услышишь этот сигнал, звони на Топрадио. И если будешь первым, получишь подарочную карту на 30 евро от Виада. Виада. Выгодно остановиться.

0: первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и ближе, чем у других. City Finances. Свобода для бизнеса.
1: Manai Latvijai ir vitamīniem bagāta dzērveņu garša un salda medus smarža. Mana Latvija, mans lepnums.
2: No 29. aprīļa līdz 12. maijam gaļa nākotne, Azaida, kūpināta, 1 kg, 6,99 €. Un skābais krējums smiltene, 20%, 400 gramu, 1,39 €.
3: Хорошая погода не гарантирована, но гарантирована свобода выбора. Убедись в преимуществах интернета Бита. Используй 90-дневную гарантию возврата денег. Предложение для физических лиц при заключении нового договора на интернет. В случае расторжения договора до истечения гарантийного срока расторгаются и связаны с ним договоры на устройство. Больше о важном на Бит.ЛВ. Бита.
4: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienviet. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais – kļūst vienkārši. Ergo – apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.

City Finances – свобода для бизнеса. Когда предприниматель растет, растут и его идеи. Каждый новый вызов, каждый смелый шаг вперед укрепляет компанию. Зайди на cityfinances.lv и получи финансирование до 300 000 евро под 0% в первую.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Большая весенняя распродажа Акросейл начинается только с 8 по 10 мая.

0: lv.
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Бунецы в АБЦ. Робот-газонокосилка SunSeeker S5 для газона до 1600 квадратных метров. Без периметрального провода, с GPS-навигацией, камерами и с искусственным интеллектом. С полным приводом. Проверено в условиях Латвии. Запасные ножи в подарок. Всего 1450 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунецы в АБЦ.
2: Žāvāšanās ir lipīga.
3: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uztura bagātinātājs neaiztai pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Хорошие цены в магазинах ЛАЦ. Шоколад Милка определенные виды. 300 граммов – 3 евро и 99 центов. Докторская колбаса Астоиндесмитого году – вареная. 1 килограмм от Фореверс – 4 евро и 49 центов. Сметана Валмьера – 15, 20 или 25%-ная – 450 граммов – 1 евро и 39 центов. В магазинах ЛАЦ по всей Латвии.
5: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

0: Добрый вечер.
1: Как вас зовут?
0: Артем.
1: Артем! Артем, тезка!
0: Да, есть такое.
1: Уважаемые слушатели, загадывайте желание. Вы сейчас находитесь между двух Артемов. Артем, эти аплодисменты вам. Вот.
0: Спасибо.
1: Позвонили. Может, вы случайно позвонили или по какой-то определенной причине-то?
0: По какой-то определенной.
1: И что это за причина?
0: Услышал, что машина газует.
1: Газует, хорошо.
0: И точно не моя.
1: А, это хорошо. Газовала так хорошо, что Люсю Чеботину мы даже немного перебили, да. Но привет кому-то хотите передать? Вы в прямом эфире.
0: Да, хочу передать своей девушке Катрине привет. И то, что я к ней пытаюсь доехать.
1: Отлично. Ну, потом напишите нам, где пробки. Мы еще раз вам аплодисменты. Вот они, да, подарочная карта ваша. Оставайтесь на линии, пообщаемся за эфиром. Сегодня, напомню, что супер выгодный день Свяда. Да, сегодня скидка 15 центов на все топливо. Акция в силе Свяда плюс карты, Виада Латвии и Lidl плюс приложениями. Так что не упускайте возможность. Заезжайте, заправляйте полный бак сегодня. Виада, выгодно остановиться. Поехали дальше.

и Ascent. Под такую музыку здорово ехать куда-то, особенно если погода такая. Добавим солнце мы вместе с Эд Широном. Последний трек в этом часе. В следующем у нас гость, психолог Михаил Лобковский. Так что, если есть какие-то вопросы, задавайте. 2-5-0-3-7.

0: Вечернее радиошоу представляет РД Electronics. Следуйте за новыми технологиями с нами.
1: РД Electronics – это товары от лучших мировых брендов. В интернет-магазине RD Vehicles LV теперь еще больше товаров. Колеса для автомобилей, роботы-газонокосилки, садовые инструменты и мебель, велосипеды, детские электромобили, сантехника, новинки Лего, парфюмерия и косметика. Заходите на RD Vehicles LV. Выбирайте и заказывайте сейчас. Быстрая доставка в магазины RD Electronics или покоматы по всей Латвии.

0: Итак, был один, значит, я тут до шести. Это не могу сказать, что скучал, но когда ко мне в вечерний эфир приходят такие гости, да.
1: Так, здравствуйте, во-первых, здравствуйте всем.
0: Я бы вот так сказал бы, здравствуйте, с аплодисментами.
2: Артем сказал, когда приходят гости, вот тут я начинаю скучать.
0: Ни в коем случае.
1: Он надеется, что я сюда буду приходить как в гости. Он все, видишь, не нравится ему, что я все как домой. И с утра, и вечером, и иногда и на ночь оставались. Так что.
0: Все, хочу тебя затащить в вечерний эфир.
1: Звучит,
0: представляешь,
1: конечно,
0: как ты будешь высыпаться.
1: Ну, это, ты знаешь, это по-своему мечта. Когда-нибудь, когда-нибудь. Михаил, а мы сегодня попросили наших слушателей, ну, не попросили, нас, честно говоря, предложили писать, как всегда, различные вопросы.
2: И уже
1: есть. У нас есть подготовленные вопросы. От нас.
2: А у меня подготовленные ответы.
1: Ну, тут я вообще не сомневаюсь. Тем более, что я немножко удивлена тому, что как-то у нас все сложилось на детскую тему в этот
2: да
1: раз.
2: Да ладно.
1: Да, достаточно много вопросов конкретно про детей. Начнем с самого первого, с берегов карьер, потому что у нас, как всегда, мы только начнем говорить, а время уже заканчивается, правильно? А уже вообще не заметил, что произошло.
2: Но сегодня у нас, по-моему, часа два.
1: У нас два часа
2: дети
1: нашего
2: уже
1: общения.
2: Дети уже вырастут за это время.
0: Пообщаемся
1: или заведутся
0: души.
1: Новые.
0: Да, можно за два часа сколько детей можно наделать-то,
2: а
0: да?
2: Кто-то под нашу программу, может, сейчас и заводит новых.
0: Ну, да, подожди. И сразу слушает советы по...
1: Вы как представляете, что люди из офиса в 6:08?
2: Что, прямо в офисе?
0: По дороге домой, в пробках-то что иногда как встанешь?
1: Ну, подождите, это новогодние корпоративы наши любимые. Но это мы тоже отдельно обсудим. Так, возвращаемся к вопросам. Итак, вы знаете, Михаил, что у нас... До этого было билингвальное обучение, сейчас, в принципе, больше на латышском языке и в простых школах особенно. Наша радиослушательница задает вопрос, что планирует ребенка переводить из частной школы в обычную. В частной школе он хорошо справляется, оценки замечательные, и хотела бы узнать, как правильно совершать такие переходы из более тепличных условий в более стандартную историю.
2: Ну, до того, как он перейдет в школу, надо взять ребенка за руку, перевести в школу просто так, чтобы он по ней походил.
1: В новую?
2: В новую. Я, как человек, который 10 лет сам в школе отработал, могу сказать, значит, ребенок, ну, пусть познакомится, чтобы он ничего не пугало, по этажам походит, во дворе, может, с кем-то из детей заговорит, чтобы он уже пришел как бы в знакомое место, хотя бы так.
1: А сам процесс перехода – это стресс?
2: Это зависит, откуда, куда ты идешь. Наверное, если из государственной в частную, это удовольствие обратно.
1: Не всегда.
2: Не всегда.
1: Но я недавно задумывалась о том, что, ну вот правильно ли это, что сделано это немножечко так специально, что часто бывает, вот в садике у нас попадается там хорошая там преподавательница, мы очень рады, но она у нас буквально 2 года, а потом нам обязательно ее меняют. И ты такой думаешь, почему нам так не повезло, что такое?
2: Но она обычно в декрет уходит, поэтому и меняет.
1: Но то есть это жизненный просто
2: да,
1: фактор.
2: Да, то, что касается самих школ, то я обратил внимание на такую закономерность. Насколько хорошая школа зависит, ну, от преподавателей, понятно, везде там звезды есть в каждой школе, но в самом-то связано с районом, в котором вы живете. У нас же есть благополучные районы, дорогие районы и неблагополучные районы, где вообще социальное жилье. И школа формируется исключительно исходя из тех людей, которые живут в этом районе.
1: То есть получается, что школу есть смысл, точнее район, получается, определяет и создает настроение внутри школы.
2: Я больше скажу, во всем мире детей даже возят, например, если район не очень, а школа в другом районе, то родители просто возят в хорошую школу.
1: А есть такое, что, может быть, такие условия различных переходов есть смысл даже создавать как-то детям для того, чтобы они привыкали к этим изменениям?
2: Ну, во-первых, у детей и так уже после начальной школы, где одна учительница, им приходится сталкиваться с совершенно новыми людьми.
1: С переходом в старшую школу.
2: Да, потому что в старшей школе каждый предмет ведет другой учитель.
1: Угу.
2: Хотя и в начальной школе обычно физкультуру и музыку тоже ведут другие учителя. А дальше каждый год программа увеличивается. Ну, скажем, в 4-м классе, по-моему, нету химии и физики. Вот. А потом прибавляются еще предметы. Там та же физика, химия, не знаю, тригонометрии, что-то еще и новые учителя. Так что ребенку скучать не приходится.
1: А если при моменте вот перехода пришли в школу, походили, и тут ребенок говорит, я не хочу, я привык вот так, я хочу там оставаться. Как правильно реагировать
2: ну, вообще,
1: в этот по-хорошему.
2: Момент?
0: В наше бы время сказали, есть такое слово «надо».
2: Да. Значит, это интересный вопрос, он связан даже не с самим ребенком, а с, как это сказать, с амбициями его родителей. Дело в том, что очень многие родители, видимо, думая об обеспеченной старости, пытаются всунуть ребенка в какую-нибудь школу, где очень достаточно тяжелое обучение.
1: Посложнее, считайте.
2: Предполагаю, что...
1: Где дополнительные рейтинги
2: И потом он поступит в университет, и потом... Короче, будет кормить мать с отцом на старости лет. Других идей у меня нету, как зачем ребенка заставлять ходить в эту самую церковно-приходскую. Так вот, давайте начнем с самого начала. Начальная школа характеризуется не силой обучения, а адекватной учительницей, у которой нет проблем с щитовидкой, который не истерит, не орет.
1: Ага. И с гормонами, судя по всему, да?
2: Ну да. Ну вот. Я просто сейчас вспомнил, когда я работал в одной из школ, то там была как раз учительница, которую дети называли фашисткой, а потом она сделала операцию на щитовидку, и женщину стало не узнать.
1: У нее просто велосипеда не было.
2: Да. Так вот, начальная школа, дорогие родители, это насколько вашему ребенку комфортно. Обычно это, да, недалеко от дома, чтобы была компания, чтобы ребенок там выходил гулять. А та учительница, которая набирает первый класс, обычно родители спрашивают у тех, кто выпустился. Ну, там, третий какой в Латвии? Четвертый класс?
1: До пятого, по-моему, начальная школа, да.
2: Ну да, вот поговорила, и как бы вот там родители рекомендуют, значит, эту учительницу. Хочу похвастаться. Значит, я...
1: Вас рекомендовали?
2: Сейчас я вам расскажу. Я работал в очень крутой школе, в которой учились многие известные люди, включая Максима Галкина, например, у меня в школе. Ну, и там многих, кого не все знают. Вот. И я получил вызов в Израиль. И меня, ну, как бы уволили. Такое время было советское. И когда меня уволили, то на меня записалось 75 детей, при том, что в классе 25 человек. 75 матерей записали своих детей ко мне, не зная, что я уже не работаю.
1: Ничего
2: да,
1: себе!
2: Да, при том, что там 25 человек. Ну вот, поэтому для вас важно узнать...
1: Подождите, как... а в школе какой предмет вы преподавали?
2: Я в начальной.
1: А, ну, в начальной.
2: Да, ну я там... еще в средней работал. А, у них была, они были при психфаке. Университет, я у них вел, ну, вы молодые, не помните, в СССР, значит, один день в неделю был трудовой.
1: Да.
2: Дети не учились, а работали.
1: Да, я слышу, сам, трудотерапия такая.
2: Да, я сам работал в автобусном парке, вот, слесарем. Это 9-10 класс, тогда было 10 лет, в Латвии 11, а сейчас везде 12, да?
1: Да.
2: Вот, ну и начальная школа была меньше, сейчас она стала на год больше. Кстати, в разных странах она и 6 лет бывает. С 6 до 12 или с 5 до 11. Ну вот. И я преподавал вот этот трудовой день. Я у них вел общевозрастную психологию у старшеклассников. Но, короче говоря, вот начальная школа – это самое главное, какая добрая, приветливая, доброжелательная учительница.
1: Тогда с какого возраста ребенка можно брать в тиски лучше... и заставлять его учиться?
2: Нет, заставлять вообще никого не надо, ничего делать.
1: Очень хочется.
0: Первая учительница вообще, мне кажется, это как... Ну, да и вообще учителя, это как мама же, да? И вот вы сказали, хочу похвастаться, я тоже хочу похвастаться.
1: Или первая любовь.
2: Да, я хотел сказать.
0: Классный руководитель с первого по четвертый класс. Нам просто вот все родители в один голос говорят, вам так повезло, нам так повезло. И я полностью согласен, Ольге Валентиновне хочу передать привет, если кто-то слышит, передайте ей огромный привет, кстати, на
2: и
0: прошлой неделе.
2: И поставить песню, когда уйдешь со школьного двора.
0: Вот, так что...
2: Да, вот правильно Артем говорит. Вот эта первая учительница, от нее очень много зависит, в частности, насколько ребенок вообще будет любить учиться. Потому что он маленький приходит, и от нее зависит. очень многие родители реагируют на строгость. Говорят, вот она у нас строгая, требовательная. Ничего хорошего. Все-таки начальная школа – это детский сад. Ну, такой уже не совсем сад. Но наполовину, особенно первый и второй класс, это все-таки, как это раньше называлось, подготовительная группа детского сада. Вот, поэтому для ребенка комфортно должно быть вот с первого класса. То, что касается Наташного вопроса,
1: от которого мы ушли, да.
2: Девушке не живется, она все пытается, где ребенка можно нахлобучить. А, да нет, если у него есть интерес к чему-то, я не знаю, к математике или к литературе, то там можно же искать школу, как говорится, с уклоном. Но не начальную точно. Начальную не надо вообще там...
1: Начальная должна быть в кайф.
2: Да, потому что я видел начальные школы такие тяжелые. Я как-то в Лондоне выступал, и меня повели на экскурсии в лондонскую школу, такую привилегированную, где у всех детей одинаковая форма, галстуки, эмблема школы на груди и даже мешок для смены обуви тоже с эмблемой. Вот там родители, видимо, такие амбициозные очень, они хотят, чтобы дети прямо сразу с первого класса, значит, втянулись, я не знаю во что, в банки, в биржу, в этот... тяжелый крипту. Мир денег.
1: Песочницы уже торговали. Мешками продавали, школу вывозили.
3: У меня есть хороший песок, свежий, чистый. Здесь кошки не гуляли. Продам два мешочка. Что есть у тебя? У меня конструктор Лего.
2: Поэтому, да, исходить надо сначала, вот с первого класса, все-таки, чтобы была адекватная, меняемая учительница.
1: А далее, насколько сейчас вообще учеба в школе имеет значение, вот на ваш взгляд?
2: Нет, она имеет значение. Дети социализируются, во-первых, потому что дети, которые не ходят в школу, они такие, бывают, тяжелые интроверты.
1: Потом в офис явно тяжело работать.
2: А, кстати, во всем мире, я раньше не думал об этом, где-то я прочитал, на первом месте ценятся не вот деловые качества и диплом отличника, а ценится способность работать в коллективе.
3: Вот вы
2: лояльность.
3: Когда... Сказали социализацию, у меня прямо на языке вертелось. Это одно из главных, что надо научить детей,
2: конечно.
3: Социализироваться, потом, с людьми, общаться.
2: Да, школа учит детей решать проблемы свои.
1: Вместе.
2: Ну, во-первых, и вместе, и просто решать проблемы. Я сторонник того, чтобы родители не занимались учебой. Некоторые такие гиперопекающие прямо любят уроки сделать, потом проверить. Портят ребенку и себе жизнь по вечерам. Вот, я считаю, что ребенок...
1: Заставляют переписывать тетрадки,
2: да.
1: Вот это, когда папа психанул.
2: Вот, ну, я считаю, что нужно там, может быть, взять неделю отпуска в первом классе, чтобы ребенка адаптировать, что он приходит домой, что он там спит или обедает, делает уроки, и потом отстать от него дальше, чтобы он учился сам. Вот, то, что касается хорошего образования, ну, хорошее с точки зрения практически всех людей, это достаточно тяжелое образование, где школа имеет рейтинги, где идет такая гонка вооружений, что мы типа самые крутые. А я сейчас смотрю очень хороший сериал «Друзья и соседи».
1: Да, я тоже смотрела. Там... Сейчас второй сезон вышел.
2: Да, тоже хороший. И там такой есть эпизод, что их дочь, этих героев, а ее записали, как и родители учились, они в Гарвард, что ли. А она не хочет там учиться. И у нее с матерью конфликт, из-за этого мать с ней, значит, не разговаривает. А говорит, ты должна поступить в колледж. Ну, такая классическая американская схема. Хорошая школа частная, в Америке очень плохие государственные школы. Вот, поэтому если деньги есть, отдают в частные, потом, значит, колледж, потом университет. А ребенок, ну, ей там лет, наверное, 16, это 12 класс, он не хочет учиться в колледже. И там вот мы еще, сейчас выйдет какого-то мая 10-го очередная серия, узнаем, что ребенок решил.
1: Пока насколько получится заставить.
2: Да.
1: Так, ну, конечно, да, Гарвард пока что не для нас, но по школе понятно. Как я уже сказала, тема детей достаточно активно в этот раз у нас лоббируется. Поэтому тема развода. А именно, сейчас с мужем разводимся, и хотелось бы
2: узнать... Какой детский дом отдать детей?
1: Это было бы удобно, да. Кому? Кто из родителей и как... необходимо преподносить информацию о том, что произошло. Было принято такое решение, и как далее знакомить, ну, с новыми членами семьи, я так понимаю.
2: Значит, это какая-то у нас прямо ворошиловский стрелок, не успел развестись, уже новые члены семьи пошли.
1: Ведь вы наперед уже. Ну, часто бывает, что, наверное...
2: Завели в браке еще,
1: есть,
2: да.
1: Да, есть
2: новых
1: те, членов.
0: Был запасной вариант.
2: Да.
0: Мы как-то от детей к разводам быстро перешли, может, через музыкальную паузу мы продолжим еще раз.
1: Мы уже задали вопрос, давай тогда мы закончим с вопросом.
2: Да, я отвечу. Значит, во-первых, нужно вдвоем говорить детям. То есть не отец или мать, они должны вместе сесть и сказать примерно следующее. Мы с мамой или мы с папой решили, что мы будем жить отдельно. Но для тебя ничего не меняется, мы тебя любим. Но обычно оставляют детей с матерью, ну, в разном возрасте по-разному, а с какого-то возраста в разных странах, там, 14 лет, ребенок сам решает, с кем он будет жить. Короче, второй родитель, давайте, мы у нас европейские ценности, у нас нет мамы и папы, вы в курсе, да?
1: Я понимаю, да.
2: Есть первый родитель и второй родитель.
1: Недавно так было принято с точки зрения закона уже.
2: Тем более, многие из них просто обе девочки или обе мальчика. Поэтому так будет проще. Значит, второй родитель, с которым ты не живешь, он тебя также любит, ты с ним на связи 24/7, ты можешь ему звонить. Плюс есть какие-то, до того, как они ребенку скажут, они должны договориться, как будет происходить общение с ребенком и как ребенок будет жить. Вот у меня дружок в соседней стране под названием Литва, они по суду договорились, что неделя у мамы, неделя у папы. Не так. А 3 дня у мамы, 3 дня у папы. По-моему, один день они вместе проводят, как-то так.
1: Ничего себе система.
2: Нет, а это, кстати, нормально, что вы уже не как муж и жена, а как отец и мать с ребенком общаетесь, для него это важно. Потому что многие разводы, это же какой-то кризис, люди не разговаривают, друг друга ненавидят и так далее. А для ребенка важно, что там он привыкнет со временем, что они вместе не живут, родители, но что у них хотя бы нормальные отношения.
1: Все понятно. Я думаю, что мы еще вернемся к этому после небольшой.
0: Конечно, конечно. Паузы. Так что, если есть какие-то вопросы, возьмите телефон, напишите, задайте.
2: Разведитесь и звоните.
0: 2-5-0-3-7. Поехали дальше.

0: Ну что, пришло время поговорить теперь и про личное. Про детей поговорили, дальше уже про себя. Так, есть у нас следующий вопрос. Наши радиослушатели интересуются, как все-таки правильно отличать выгорание от того, что ты просто устал? Где-то граница? И как следить за собой в мире, в котором столько дел?
1: Вот тут придется пару слов предварительно сказать о современной психологии. Она очень отличается от того, к чему мы привыкли. Ну, там, великие всякие Фрейды, Юнги, Фромы и так далее. Современная психология связана с нейропроцессами, то есть с нейрофизиологией. А чтобы понять, выгорание это или усталость, вот раньше, я не знаю, психолог, наверное, бы очень много времени тратил на разговоры, типа, а что вы чувствуете, а когда вас накрывает, а вы не хотите идти на работу, а у вас проблемы со сном. Сейчас можно сдавать анализы, которые показывают, что у вас происходит и почему. Например, то, что вы называете выгоранием, может быть связано с дефицитом железа или витаминов группы В, или что-нибудь еще. А психология — это очень важный момент современный. Она, ну, как бы сказать, движется в сторону медицины. Почему этого не было раньше? Фрейд ни в чем не виноват. Мозг и сейчас не очень изучен.
0: Но он вообще сделал большое дело и так.
1: Да, он и так великий.
0: Потому что на тот момент, когда он начал все это дело раскачивать, мне кажется, что все считали его шарлатаном.
1: Да, кстати, ну, не знаю насчет шарлатанства, но его закидывали тухлыми яйцами на лекциях. Когда он начинал лекции, как и я, публично читать. Вот, мне, правда, повезло, никто не кидал. Но там, я их всех люблю. Там Перлс, который сказал великую фразу: «Я пришел в этот мир не для того, чтобы соответствовать твоим ожиданиям, ты пришла для того, чтобы соответствовать моим. Если у нас сложится здорово, нет, не судьба». Буквально. Вот что очень упрощает выбор партнеров, и никто никому мозг не выносит. Но в те далекие годы не было даже протоколов. Знаете, медицинский протокол, когда вы там таблетку выпускаете на рынок, вы изучаете там 10 тысяч пациентов, смотрите, как она работает, и таблетка попадает на рынок. Тогда не было даже протоколов. То есть это не доказательная база вообще. Ее не было. Они в 68 году только появились. Поэтому, исходя из современной психологии, которая связана с теми же анализами, с изучением работы мозга, хотя бы с энцефалограммой, которую можно сделать, КТ, МРТ и так далее, если человек чувствует хроническую усталость, такие термины были модные, вот они в Японии начинались, про вот это хроническое выгорание, потому что японцы работают больше всех в мире. Вот, оказывается...
0: Я слышала, что это уже миф, уже новое поколение такое. Да, ну, посмотрели!
1: Новые японцы забили, да?
0: Да, посмотрели, сказали, так, мы как родители не хотим.
1: Ну, корейцы, например, тоже. Ну, вот вообще азиаты, вот, да и китайцы, они такие все трудоголики. Вот, и, кстати, японцы в этом смысле очень тяжелые люди, потому что они всю жизнь отдают работе, и у них... Они такие сложные, я бы сказал. Так вот, сейчас существует уже более доказательная база клиническая для того, чтобы определить причину, я хотел сказать, возгорания. Выгорания, да.
0: И угорания тоже.
1: И угорания. Вот, они разные. Нельзя говорить, что там все примерно одинаково. Но есть что-то общее, то, что мы можем без анализов сказать. Выгорает человек, как правило, в нескольких ситуациях. Он занимается не своим делом. Это 90% всех выгорающих людей. Например, ему нужны деньги, он из бедной семьи, и он всю жизнь кладет на то, чтобы вырваться из нищеты. Он выгорит, потому что это вообще не про самореализацию, а просто про деньги.
0: Просто про изнасилование тела и нашего ресурса.
1: Ну, конечно,
0: ресурса.
1: Да. Такая, если можно сказать, трудовая проституция, да?
0: Какое хорошее понятие! Вот чем я занималась всю жизнь! Так, запишу.
1: Ну вот.
0: Теперь буду иметь в виду.
1: То есть радио не нравится, да?
0: Нет, конечно, мы все знаем, что тут мы больны по-своему.
1: Да.

0: то у него семья и трое детей, он терпит. А в мире кино на эту тему снимает, я помню, ну, вы, наверное, может быть, видели, но вы еще не родились в это время, был такой фильм «Игрушка» с Пьером Ришаром.
1: Да, конечно, я смотрела.
0: Да, который унижался просто как мог.
1: Его подарили. Его подарили, девочке или мальчику, вот я не помню, ну, какому-то ребенку.
0: Да, вот такие вещи, конфликты с коллегами, вот это может привести к выгоранию.
1: Здесь как раз-таки вопрос в связи с этим Екатерина задала нам. Итак, добрый день, уже добрый вечер у нас получается. Итак, вопрос, нужно ли руководителю вмешиваться в конфликт между работниками, чтобы улучшить отношения в этом коллективе? И как грамотно это делать и аккуратно?
0: А вмешиваться руководитель может, если это грозит бизнесу. То есть это как бы прямая угроза уже не коллективу, а самому бизнесу.
1: Процессу денежному.
0: Конечно, денежному процессу. Процессу зарабатывания денег. И второй, я думаю, случай, когда пострадавшая сторона обращается за помощью.
1: То есть кто-то приходит...
0: Ну да, и жалуется.
1: Пострадавшие именно.
0: А вот если, как говорила Раневская, против кого девочки дружите, я думаю, они могут сами разобраться.
1: Ага. То есть здесь нужно отличить ту самую...
0: Да, или это угроза бизнесу, или это унижение кого-то из сотрудников, где руководство должно вмешаться. А если это просто какие-то группировки внутри. Вообще многие так руководят процессами. За счет того, что люди под ними конфликтуют, а они все именно на поверхности.
1: И меняют вот эту, перестраивают группу.
0: Да.
1: Одного мы потихонечку выжили, теперь раз-раз следующий. Но, может быть, кстати, в контексте этого вопроса мы можем немножко поговорить про то, что за последние 10 лет мы тоже видим, что офисная культура поменялась. И тут уже вроде как и прям руководителям к работникам приставать особо нельзя. Раньше-то было по-другому.
0: Я вам могу сказать, в Израиле президент Израиля получил 7 лет тюрьмы за сексуальные отношения с подчиненными, которые были, вот слушайте, добровольные, но он им обещал за секс продвижение по службе. Он же президент. И есть статья, которая говорит о том, что это тоже sexual harassment, при том, что она добровольно раздевалась, ее никто не заставлял, не принуждал, не угрожал. Но, оказывается, использование служебного положения для секса – это статья. И президент страны на 7 лет присел.
1: Могу ли я задать вопрос? Тут, получается, он присел, потому что он в открытую обещал? Ну, то есть, если бы он чуть-чуть намекал просто.
0: Давал понять.
1: Ну, типа... Может быть, а может нет.
0: Ну, он как бы, да,
2: документы
0: давал.
2: Документы были, контракт подписывали.
0: Да, ну, такие вещи обычно в контракте не указывают. И женщина, видимо, разочарованная тем, что, во-первых, не она одна продвигается по службе, во-вторых, медленно продвигается. Они, короче, подали на него в суд, и все,
1: понятно,
0: парень сел.
1: А тут еще какая-нибудь молоденькая пришла новая, которая,
0: да,
1: видите ли, неожиданно тоже захотела.
2: Их как бы продвигают, но что-то не продвигается. Да?
1: Но что-то не продвигается.
0: Я, кстати, сейчас вспомнил, я сам 30 лет на радио провел. Была такая тема интересная, что нет смысла спать начальником, потому что ты будешь первый кандидат на вылет.
1: Это почему?
0: Это классика.
1: Серьезно?
0: Да, потому что люди, которые, ну, с начальством входят в неформальные отношения, например, через постель, у них у самих происходит переосмысление своего статуса на работе.
1: Волей-неволей.
0: Да, такая я крутая, тут вы кто, вообще никто. Я самим сплю. Вот.
1: Вот, смотрите, вот, видали?
0: И второе, да, приходит следующее. И в любом случае, так как это, ну, с собой конфликты идут в коллективы, сплетни и так далее, то обычно тот, кто спит с начальством, первый вылетает с работы.
1: Хорошо, но история там, наверное, такого вот любовных различных историй, они были, по-моему, испокон веков, и такие же, как и браки на работе в итоге, и любовные отношения. Ну, в принципе, наверное, когда ты проводишь там в коллективе, долгое время такое
0: браки
1: происходит.
0: Браки на работе, Наташа, да, моя бывшая директор, называла перекрестным опылением.
1: А, я поняла.
0: Красиво, да?
1: В этом есть. В этом что-то есть, да. Но если вот говорить про такие моменты для руководителей, которые вот там не так давно стали и получили ту самую руководящую должность, чтобы вы посоветовали, сейчас же тоже меняются вот все эти устои, правила, как держать ту самую границу, подходящую с коллективом, которым ты управляешь?
0: Ну, я вообще не люблю никем управлять. и никогда не занимался

0: занимался бизнесом, но так как я работал в школе, и для детей я был управленцем, вот, то я хочу сказать, ну, то, что я понял за 10 лет работы, что ты такой, какой ты есть. Твоя попытка сделать брови домиком, стукнуть кулаком по столу, все равно рассыпется, потому что ты будешь себя проявлять. Поэтому мой совет руководителям и подчиненным: ведите себя, естественно, как вы ведете себя в жизни. А пусть люди к вам приспосабливаются, а не вы под них будете прогибаться. Очень многие, ну, там, пытаются, например, это, кстати, признак страха, когда такой злобный руководитель, который всех чморит, на самом деле он просто боится, что его не будут слушать, что он не авторитарный, что он потеряет власть и так далее. Люди в себе уверены и очень спокойно себя ведут. У меня был случай. Я пришел работать на телевидение, молодой был, мне было 30 с чем-то лет, и я вообще первый раз на телевидение пришел. И мне сделали руководителем программы, значит, подо мной операторы, свет, звук, грим и так далее. А операторы очень склонны к выпиванию во всем мире. Но есть у них такая
1: особенность.
0: Любят побухать. У них единственная есть такая фишка.
1: А, ну правильно, камера стоит, она стабильная.
0: Не-не, вот про камеру я хотел сказать. Они в каком бы состоянии ни находились, если они падают, то камера обязательно на грудь. А камера в те годы стоила 70 тысяч долларов.
1: О боже, это же было вообще не битакам, отработать.
0: Да,
1: ты
0: битакам.
1: Там не сможешь
0: поэтому
1: никогда.
0: Он может падать, но камеру он никогда не уронит. И вот я попал в ситуацию, когда они то бухают, то они срывают съемку, а я не ору и не, вообще не люблю их. Мне просто ну, заставили, я пришел на телевидение, говорит, ну, будешь свою программу делать, но тут ты будешь тогда ею руководить.
1: Вот, ну, Михаил, вот. Звучит как просто какое-то сумасшедшее наказание в вашей жизни.
0: Я не жаловался, у меня была огромная зарплата по тем временам, это был 95-й год, 700 долларов. Это были огромные деньги.
1: Еще и в валюте.
0: Да, короче говоря, я думаю, а что делать-то? Ну, действительно, все это расползается, людей много в коллективе, а ты как бы не руководитель по натуре. И я очень тихо предупредил, что я просто выкину, кто сорвет. Ну, они поржали, но мало ли кто что несет. Ну, и дальше пошли бухать. И на следующий день в офисе появилась такая бумажка, типа, друзья, попрощаемся там с Сергеем. Это были лучшие годы в нашей жизни. Сергей, тебе счастья. И все притихли. И оказывается, можно совершенно спокойно управлять, не надрываясь и не открывая рта. Если за тобой есть сила и какой-то механизм, то есть ты можешь влиять, да? Вот. Потом я
1: помню, мне кажется, в этот момент зародилась идея вашей книги, ваших принципов.
0: Я больше того скажу, Наташа.
1: Первая, которая так декларируется.
0: Я еще вспомнил. Я работал в школе, а дети, особенно вот в подростковом возрасте, они же неадекватные.
1: Конечно. Наглые, знающие
0: жизнь. Они орут. Когда они кончили орать, я сказал вот что. Дети, вас 30 человек, я один. Если мы не поладим, как вы думаете, кого выкинут, меня или вас? Ну и дальше открывайте учебник, читаем дальше. Все замолчали.
1: Все сразу поняли.
0: Да.
1: Ну что ж, самое время прерваться нам на небольшую музыкальную коммерческую паузу. Напомним, что наш WhatsApp 25037, присылайте ваши вопросы. У нас еще целый час общения с Михаилом.

City Finances. Свобода для бизнеса. Предприниматели создают рабочие места, развивают экспорт и являются источником гордости для всех нас. Предпринимателю необходим постоянный оборотный капитал. Каждый день имеет решающее значение. Зайди на City Finances LV и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и современнее, чем у других. City Finances. Свобода для бизнеса.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Говорят, что быстро строится, то быстро и сгорает.
2: О, поэтому выбирай основательность, а не временное решение.
3: Строишь для себя? Выбирай комплект для строительства каменного дома «Баурок». Абсолютная огнестойкость, высокая ценность имущества и качество, гарантирующее душевный покой. Твой надежный вклад от фундамента до крыши. «Баурок». Строй надежно.
4: Суперцены «Уикенд». Вся одежда на 25, а обувь на 20% дешевле. Доставка из интернет-магазина в течение 3 рабочих дней.
5: Weekend.lv. Лучший выбор в

0: TV3LV, ziņas, izklaide, sports, uzticami, kvalitatīvi, video formātā. Lasi un skaties jaunākās, aktuālākās ziņas TV3LV bez maksas. Uzzini vairāk TV3LV.
1: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijam ar paldies karti. Tualetes papīrs Bloom Comfort White, 3 slāņi, iepakojumā 40 ruļļi, 6,59 €. Cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas, 2,99 € kilogramā. Īsie gurķi, 2,39 € kilogramā. Maxima.
2: McDonald's стал еще ближе. В новом ресторане McDonald's рядом с торговым центром А7 в Чековском крае тебя ждет новый эксклюзивный сырный бургер Deluxe с говядиной, доступный только здесь. Встречаемся в новом McDonald's в Джутас, Круст, Калны, Чековский край, рядом с торговым центром А7. Lidl в Латвии уже 5 лет. С понедельника творог 9% жирности 1 килограмм 3,59. Яйца 10 штук €99. И молотый кофе Lovebergs 500 грамм 8,69. Lidl стоит того.
3: И вопросы посыпались. 2-5-0-3-7, WhatsApp.
4: Тем более, говорят, все, у меня 10 минут, пожалуйста, ответьте за 10 минут. Мы попробуем уложиться. Итак, тема следующая. Вот на самом деле я очень устал от своей работы. Всю жизнь положил на нее. А менять что-то очень страшно. Все-таки 7 лет я связан с этим делом. Как быть? Может просто взять паузу на год. Я не знаю, актуально ли вообще это по нашей теме. Он говорит, но мне кажется, что я трудовой проститут. Ну, это
5: значит, вот
4: как
5: тут...
4: мой рассказ? Трудового характера.
5: Наташ, я вот вначале сказал, что современная психология, она в сторону медицины. Вот сейчас я объясню на этом вопросе. А мозг так устроен, что даже если тебе очень плохо, но привычно, то ты, когда пытаешься, скажем, найти другую работу, то он чувствует, ну, то есть человек чувствует сопротивление, потому что для мозга это угроза. Даже в ситуации, когда тебе очень плохо. Для мозга важнее не то, что тебе плохо, а то, что тебе привычно. Человек говорит, я с 7 лет.
4: Да.
5: То есть он уже, видимо, ему уже 8-то точно есть. Он уже всю жизнь, собственно, там и работает. И теперь, когда вот он хочет, он говорит, это не мое, мне тяжело, я хочу уйти, то психика начинает сопротивляться любому новому. Вообще любому новому. Это надо понимать. Для того, чтобы все-таки перейти и найти работу мечты, надо потихоньку, например, продолжая работать на этой работе, смотреть объявления, ходить на собеседования, писать, как это называется, автобиографию?
4: Ну, резюме.
5: Резюме писать.
4: Себя хвалить со всех сторон.
5: Да, потихоньку. Понимать, что ты будешь делать, когда ты уйдешь, на что ты будешь жить, писать себе самые плохие сценарии, когда у тебя деньги закончатся, чтобы не было у мозга страха из-за неопределенности нового.
4: То есть, когда ты представляешь те самые негативные сценарии, это не так плохо?
5: Это для того, чтобы ты их не просто представлял и ужасался, а для того, чтобы ты понимал, что ты будешь в этой ситуации делать.
6: Чтобы был готов уже.
5: Чтобы был готов. Да. И не надо вот так вот хлопать дверью, как многие делают. А
6: сжигать
5: потом...
6: мосты, все, да, я ухожу.
5: А потом они... Я в своей жизни...
4: А потом, здравствуйте, а можно все-таки обратно? Ребят,
6: вы кого-то нашли на мое место? Я же с 7 лет все-таки.
5: Я в своей жизни вот года 2 был без работы. Это не очень приятное время. Вот, поэтому человек, надо подготовиться. Надо подготовиться и при этом понимать, что мозг будет сопротивляться. Мозг будет тащить тебя обратно в стойло, даже если тебе плохо.
4: А это же касается, наверное, не только рабочих отношений,
5: это, а семьи. И касается, тоже. Да. Если вы 30 лет прожили в браке, ненавидите друг друга, опять... Ненавидите, да, но для мозга привычно, что вы все время ходите в этот дом.
4: Но она приходит домой после 8, поэтому как бы там 2 часа потерпеть, потом спать без нас, с утра опять мы не видимся, да? Ну,
6: эти нейронные дорожки протаптывались 30 лет, конечно, мозгу удобно и не напрягаясь.
5: У меня в Канаде родственник живет, у них это называется separated, то есть они еще не развелись, но они подали заявление, что они как бы, у них раздельное хозяйство, а дом у них один. Вот они так живут. Ну, то есть в одном доме, но дом большой, там они редко встречаются, у них собака, они разговаривают по поводу собаки.
6: Через собаку передают
5: информацию. Через собаку, да. Вот. И почему? Я говорю, а что не разъехаться-то? Сложно, надо продавать дом, надо искать новый. То есть вот психика так и работает. Даже мы уже separated, но все равно как бы привычно у себя дома и с этой...
4: Как раз-таки в связи с этим у нас есть вопрос, который очень-очень в точку. Звучит следующим образом. Жена предлагает начать жить в разных комнатах. Уверяет, что между нами все хорошо.
5: Ну, жена, видимо, насмотрелась исторических сериалов. Думаете? Я сейчас расскажу, что я думаю.
6: Жить или спать?
4: Ну, жить. Я не знаю, жить и спать.
5: Ну, наверное, все-таки Артем не зря задал вопрос. Скорее всего, спать. Живут они вообще на кухне.
6: Да, если у них все хорошо, то жить-то что в
5: разных... Значит, смотрите, какая интересная история. Если вы смотрели всякие сериалы про наших предков, то они спали в раздельных комнатах, если они были дворянами. Они никогда, у них не было общей спальни.
4: У крестьян вариантов таких не было.
5: А крестьяне
4: там
5: спали вместе с дядьками, тетками, тестем и тещей, да. На одной печи даже, не то что на ком, в комнате. Да. А вот дворяне, например, никогда не спали вместе. И я более того скажу, но тут ничего хорошего нет, и детей они тоже не воспитывали. Они отдавали кормилице и приходили козу сделать, пока ребенок не подрос. Так вот, может быть, жена, пересмотрев вот этих вот фильмов, решила, давайте тоже красиво поживем, спать будем в отдельных комнатах. Я не могу ответить однозначно на вопрос, что если вы спите вместе, это сближает, а если в разных комнатах, это вас разделяет. Предки богатые жили в разных комнатах. Это я точно
4: тогда
5: знаю.
4: Тогда мы задаем нашему слушателю вопрос. Вы богатый? Если вы богатый, то... Но вот я еще как женщина могу сказать, что может быть еще другой нюанс. Может быть, молодой человек, который задал нам вопрос, может быть, вы храпите? Если вы храпите, то может быть, жена вам из других соображений
5: да,
4: предлагает...
5: еще я забыл сказать. Так как я уже давно живу на этом свете, да. Я встречал людей, женского пола, который категорически отказывается вместе спать со всеми вообще. То есть только человек, который вообще не может ни с кем спать.
4: Да.
5: Вот только один и все. Да, есть такие. И мужчина, и женщина.
4: И причина? Чуткий сон?
5: Ну, какая-то фобия, я не знаю. Чуткий сон.
6: Задавят.
5: Сон алкоголика краток и тревожен. Вот. И, короче, есть люди, которые просто категорически не могут ни с кем спать. Ну, что-то у них такое с головой, не знаю.
4: Ничего
5: себе. Я этой проблемой не занимался.
6: Я сплю звездочкой, вот так вот.
4: Хорошо, а может ли быть такое, что люди спят вот в разных, да, так называемых, комнатах, и действительно у них в отношениях все хорошо?
5: Да. Еще раз, у дворян только так и было, и никак по-другому. Ну, была женская половина и мужская половина.
4: Но они там встречались только по важным делам.
5: Ну, вот
6: для так, продолжения рода.
5: Для продолжения
6: потом
5: рода.
6: Спать каждый да, свою спальню.
5: Мужчина, видимо, обычно заходил на женскую половину.
4: Теперь
5: ненадолго.
4: Теперь, кстати, раз мы уже затронули столь интимную тему, у нас есть до рекламы как раз пару минут. Наша радиослушательница задает другой вопрос. Если в отношениях та самая связь строится по графику совмещенному, это нормально или они потеряли так называемую искру?
5: Чем больше, ну, искру они потеряли давно, потому что искра вообще долго не живет. Она, влюбленность, например, она примерно около 3 месяца существует.
4: 3 месяца?
5: Примерно.
6: Чтобы разжечь
5: огонь отношений. Первый год-два еще на гормонах все еще живет. А потом, когда люди привыкают, их отношения преобразуются уже в другие отношения. Более близкие, более теплые, но и более родственные, что как бы не способствует сексу. Да. Так вот, а что женщина спросила, я забыл.
4: То, что те самые интимные встречи у них по расписанию графиков, это нормально?
5: Это, мне кажется, связано с психикой конкретных людей. Я когда приехал в Израиль в 90-м году, я обратил внимание, что порнуху показывают по телевизору только по пятницам. Знаете почему? Пятница и суббота. Потому что в воскресенье тут покупки, уборка квартиры, в понедельник на работу. Никогда в воскресенье порноканалы порноху не показывали. Потому что рабочий день завтра. То есть как бы я про секс по расписанию. А они все были немецкие.
6: Нефиг разбрасываться энергией по рабочим дням.
5: Да, и немцы, видимо, я не знаю. Ну, может быть, и не немцы. Короче, это все индивидуально.
4: Очень. То есть это тоже не признак того, что что-то не
5: Я
4: нравится.
5: Встречал в американских сериалах фразу «Сегодня у нас среда, иди сюда».
4: Да, иначе потом у нас времени не будет. Понимаете? Так, но у нас есть всегда время на прерваться на рекламную паузу. Лишь напомним, что наш WhatsApp 250037, мы видим ваши вопросы и в ближайший час будем отвечать.
1: Это было вечернее радиошоу при сотрудничестве с РД Электроникс. Мы всегда рядом, чтобы помочь выбрать лучшее.

0: Артем Демьяненко покинул нашу студию, поэтому мне нужно поприветствовать в первую очередь Михаила и проверить, тот ли микрофон я включила.
1: Да я-то вас точно слышу.
0: Все, у нас все получилось. Это хорошо. Значит, мы можем переходить к нашим вопросам. А вопросы уже, ну, такие, скажем так, если в первом части у нас тут больше про детей беседы пошли, то будет что обсудить уже такой погорячее. Итак, добрый вечер. Мой друг постоянно делает очень красивые комплименты всем женщинам, да и девушкам, да и девочкам. Но при этом у него есть любимая, ну, видимо, как друг утверждает, женщина, в которой он уверен на все 100%. Вопрос, для чего это ему необходимо? Что это?
1: Да, есть люди, которые любят флиртовать. Они как бы границу не переходят, до секса дело не доходят, но они флиртуют. И, кстати, женщин гораздо больше любящих флиртовать, чем мужчин.
0: Ну, есть такое.
1: Так одеться куда-нибудь, завалиться в клуб, задницей повертеть вот, и да. Обратно домой.
0: Да,
1: к мужу
0: да.
1: И детям.
0: Под одеялко.
1: Ну, я как бы не вижу, если человека не напрягает, то есть это, любимая женщина это не напрягает, кстати, не она пишет, а его друг пишет.
0: Да, это беспокоит вот. Друга. Слишком обаятельный да. Товарищ рядом под
1: короче,
0: боком.
1: Короче, у многих людей есть желание нравиться, а это можно через флирт.
0: А, то есть это может быть то самое основание ему.
1: Ну, как бы, когда ты делаешь комплимент, ты получаешь обратную связь, ты получаешь ответ какой-то, типа, вы такой милый. Вот. Ну, вот людям нравится это. Ну, ничего страшного, я в этом не вижу.
0: Нет, ну, однозначно. Я думаю, что комплименты раздавать намного лучше, чем ходить и бурчать на всех подряд.
1: Да, но вторая половина может ревновать, конечно.
0: Но, как мы знаем, по вашим правилам, это уже ее проблема.
1: Это уже ее проблема, да.
0: Чаще всего так бывает. Ну, тем более, что если женщина уверена, что тут пофлиртует, да и слава богу. Так, тогда мы переходим к вопросам от женщин. Следующий вопрос звучит так. Муж предлагает оплатить пластику груди. Я не могу сказать, что хотела бы, хотя сейчас я думаю, что, может быть, уже и хочу. Как определить, это из-за того, что предложил муж, или из-за того, что я предположила?
1: Если до предложения мужа сами вы не собирались этого делать, то это точно муж. Это первое. И второе, что гораздо важнее. Сегодня мы упоминали американские фильмы и сериалы. У них есть очень четкие границы. Такой культуры, я думаю, нет в Европе. Они никогда не обсуждают тело, особенно жирных, например. А там американки бывает, мама дорогая, да сколько там, 200 килограмм. У них это вообще запрещено в культуре.
0: Ну, это так называемый фэт-шейминг.
1: И муж не может предложить жене сделать грудь. На что она ему может сказать, может, я пенис увеличу сначала, а потом мне грудь увеличу.
0: Вот это семейка.
1: Да, я хочу сказать, что это вопрос, ну, какой-то культуры ментальной. То есть в каких-то культурах это нормально, а в каких-то это оскорбительно. Если женщина сама хочет и просит деньги на операцию, это одно. Если муж говорит, какая у тебя грудь мелкая, давай увеличим, это уже переход границы, потому что, еще раз, тело человека это типа святое, его никто не обсуждает. И уж тем более не дает советов, что-нибудь увеличить.
0: Хорошо, а если это идет, это действительно такая большая граница, но если идет в плане того, что вы начали встречаться, допустим, стройными, ну, понятно, молодыми, стройными и так далее, ну, с годами чуть меняется наша физиология, и поэтому там кто-то кому-то предлагает, не знаю, там, заняться спортом.
1: Наташ, мы же оба понимаем, что это не про спорт история, а про то, что ты жирная коза, и тебе, чтоб ты совсем, да, в дверь уже проходила, хорошо бы жир сбросить. Это же не про спорт.
0: Ну, понятно.
1: Это не ее тренер по спорту.
0: Да.
1: Но это считается неприлично вообще обсуждать что-то телосложение.
0: А, хорошо, тут тогда такой вопрос. Если люди, вступающие в брак, ведь у них есть, значит, они же сходятся немножечко и по физиологическим каким-то потребностям. Ну, допустим, вот всегда ему нравится.
1: Я понимаю, куда вы клоните, да, я понимаю.
0: Да, вот и,
1: ну, как это Пушкин, Онегин, да. Я тогда моложе и лучше качеством была, да?
0: Ну, я, кстати, не говорю сейчас про женщин. Я могу сказать, что я знаю, что среди моих подруг, есть очень много кто, не скажу, что требует от мужчин, но, по крайней мере, приглашают их вместе, там, заниматься спортом.
1: Ну, нет, если вы хотите заниматься спортом, вы можете предложить, но если вы хотите сказать, слушай, Но ты совсем как Боров жирный стал. Тебе надо согнать жир.
0: С крайности в крайность.
1: Ходи в фитнес-клуб. На тебя смотреть противно. Вот так не надо.
0: Так не надо. Но если через альтернативу... Ну, а можно ли сказать... Это же тоже, по-своему, такой, ну, вопрос, наверное, честности и откровенности в отношении, что вот так и так. Я хочу, чтобы у нас с тобой, там, не знаю, наша сексуальная жизнь была, там, не знаю, там, активной и так далее. Вот давай чуть-чуть...
1: А
0: там,
1: ты, говорит, из-за живота не видишь конец своего конца.
0: Что происходит в этой жизни?
1: Да. Но я хочу сказать, что, наверное, когда все-таки мы о паре говорим, они себе... много чего могут сказать, это нормально. Я и говорю про чужих людей. Ну, а можно предложить, но это не должно как бы человека обидеть по поводу его излишнего веса, например.
0: Все понятно. Главное, чтобы все границы и взаимоуважение у нас состоялось, правильно?
1: Да.
0: Так, про женщин мы говорили, тут за эфиром мы затронули тему. Михаил, а у вас много, я думаю, и знакомых, и людей, и встреч, которые у вас в жизни были. И наверняка вы встречали женщин, у которых есть такая прекрасная отличительная черта. Они выходили замуж за миллионеров.
1: Да.
0: Да.
1: Знал таких.
0: Да. Я думаю, что не одну такую прекрасную даму вы знали. Это один из таких всегда навязчивых вопросов, которые эксплуатируют, если мы видим социальные сети, там всегда. Итак, хочешь выйти замуж за миллионера, ты должна то-то-то. Только единственная проблема в том, что большинство тех, кто про это рассказывает, никакого отношения и опыта к этому не имеет. Поэтому хотелось бы от вас узнать те самые отличительные черты мужчин-миллионеров вообще. И что ценно для них? И какие женщины? Вот...
1: Ну, я не знаю, что для них ценно и как они выбирают, но я скажу про последний просто душераздирающий случай. Есть такая девушка, Даша Жукова, которая была...
0: Да, Абрамович.
1: Да. А ее мама, которой около 70 лет, вышла замуж, если я так правильно понимаю, за Мердока. Он даже не миллионер, он миллиардер.
0: Серьезно?
1: Абсолютно. И я даже... Помните, была такая ведущая Лена Ханга, которая вела программу?
0: Да, да.
1: И она даже брала у меня интервью на тему: Михаил, а что у них такого между ног, что он миллиардер женится на 70-летней, в общем-то, бабушке? Вот. Я скажу, что мне приходит в голову. Они, как минимум, уже крутятся в этих кругах. То есть, когда Даша Жукова зацепила Романа Абрамовича, она уже попала, как говорят американцы, в высшую лигу. Где, собственно, Мердоки, Рокфеллеры и все остальные. И там как бы уже тебя своя тусовка. Ну, а как Наталья Водянова, например.
0: Да, я тоже хотела сказать про нее. Тоже потрясающий пример.
1: Да, немного переходящее, да, красное знамя из одного миллиардера к другому. Почему? Потому что она уже в тусовке. Люди, которые пишут об этом, они не в тусовке.
0: И там уже какой-то потрясающий не будешь? Вот эта история,
1: ну,
0: что
1: да, ты туда...
0: на своем Бентли проезжает, случайно обливает себя вот этой лужей, выходит, извиняется, влюбляется.
1: Ну да, сначала надо туда попасть. Хотя есть очень интересные исключения. Например, Николас Кейдж, миллионер и племянник Копполы. Он женился на официантке из кафе. Ну, она ничем не была. Ну, для него она, конечно, особенная девушка, а так просто официантка. Вот, такое тоже бывает. Здесь как бы нет правил.
0: А нет такого, что он после какого-нибудь такого серьезного расставания с очередной звездой или актрисой, так да достали меня эти звездульки со своими, слушайте, самооценками и пожеланиями. Хочу простую.
1: Да, я как фанат кино недавно посмотрел потрясающий документальный фильм про Чарли Шина.
0: Уже документальный, да?
1: Но это он круче любого художества. Дело в том, что Николас Кейдж, Шон Пен и этот наш красавчик, как его зовут, господи, который на «Адвокатессе» женился.
0: Клуни.
1: Да. Они дружили с детства.
0: А, серьезно?
1: Господи, только что мы его обсуждали.
0: Николас Кейдж.
1: Да. И у меня с головой прям проблемы с возрастом. Про Чарли Шина. Они были наркоманами жесткими. Вот. И однажды, когда они были совсем молодыми, они обдолбались. У Чарли Шина еще было привязано 30 грамм коксах на ноге, сели в самолет.
0: Что вредит вашему здоровью, обращу я вам на
1: да,
0: вас внимание.
1: И Николас Кейдж взял трубку, знаете, которую стюардессы говорят, и говорит, да. Мы сейчас разобьемся. Короче, все были в панике, их встречала полиция, но среди полицейских оказались фанаты и того, и другого, и их не посадили.
0: И простили
1: все, и вот ребята. Этот фильм, а он же у него спит, он бисексуал, алкоголик и наркоман, Чарли Шин.
0: У него неплохой комплект.
1: Да, и он рассказывает о себе, и о нем рассказывают его друзья. Это вообще оторваться невозможно.
0: Ну, я думаю,
1: рекомендую
0: что...
1: к просмотру.
0: Я думаю, что мы сейчас посмотрим название этого фильма и совсем скоро продолжим на ваш вопрос на наш WhatsApp 25037.
1: Фильм называется «Называющийся
2: сегодня». Прямо сейчас.
3: Прямо сейчас песни из топ-20. Это топ-20.
4: Место номер 12.

0: ограничен на этой земле.
1: Ну что, друзья, возвращаемся к нашим вопросам. И Михаил Лобковский у нас сегодня в студии. Еще раз добрый вечер, Михаил.
0: Так, здрасте.
1: Я уже со всех... у нас тут вопросы. И в Инстаграм присылают, и на наш WhatsApp 25037. Не стесняйтесь, возможность уникальная. Сегодня на ваши вопросы может ответить сам Михаил Лобковский совершенно бесплатно, что приятно. Потому что за деньги он будет отвечать уже в июле. Правильно я помню?
0: А, да, когда слышать вас одно удовольствие, а видеть совсем другое.
1: Конечно, Михаил.
0: 25 июля я буду... выступать в Юрмале-спа в Юрмале. Uh-huh. Я там всегда, кстати, уже много лет в отеле. Там есть концертный зал на последнем этаже. Так что, друзья мои, приходите. Живьем пообщаемся, это гораздо веселее.
1: Итак, кстати, вот Ирина, она, во-первых, огромный комплимент вам сказала, говорит, все, Михаил Лобковский, огонь, тут я соглашусь. И такой от тебя вопрос сразу же, раз есть такая возможность. Она говорит, как понять, что пора что-то все-таки менять в жизни, а это не просто какая-то минутная слабость и минутные сомнения, которые периодически посещают нас?
0: Ну, очень многие люди, скажем честно, живут вообще не своей жизнью. Есть даже такое понятие интроекция, это когда вы думаете, что это ваши мысли, а они вам были вбиты, например, вашими родителями.
1: Это как с силиконовой грудью, которую муж хотел предложить.
0: Да. О, кстати, хороший пример.
1: Ты не хотела, а потом думаешь, и неплохая идея.
0: И если вы понимаете, что вы изо дня в день делаете то, что вызывает протест у вас самого, ходите на работу, которую вы не любите, живете с человеком, с которым вам просто откровенно плохо, и притом постоянно, а не минутная слабость, то есть смысл задуматься о том, что не так и как это поменять.
1: И вот я, кстати, скажем так, мы периодически с девочками встречаемся, обсуждаем различные бытовые вопросы и бытовые нюансы, и что интересно, наверное, такое женское общение вообще нужно, потому что не все идеи придут конкретно нам в голову. У меня есть подруга, которая, но она как бы так не рассказывает, ну, короче, она вообще не любит готовить. И, ну, ненавидит, делает это плохо. И я-то, в принципе, тоже вот это прям не мое. Но мне такого решения никогда в голову не приходило. И как-то в какой-то момент, я просто это знала уже с детства, и поэтому я ей потом задала, говорю, слушай, а как вот, ну, я никогда не спрашивала. Я говорю, ты вот, ну, там, столько лет живешь, ты там дети, все, а как ты с этим справляешься? Я говорю, я просто помню, что ты там вообще, не знаю, яичница, это уже какая-то трагедия. В итоге оказалось, что она платит повару, который приходит раз в 3 недели. До этого она узнает у детей, что они там хотят. То есть там пюрешку, там тут супчик, тут там котлетки, здесь там перцы, еще что-то. Какой-то набор тех самых. Она говорит, мне говорят, что купить. Я езжу в этот рынок. Она говорит, я привожу, и повар мне все это дело готовит. И я в этот момент, я подумала, что за гениальное решение. То есть часто же может быть, что есть вот такие триггерные какие-то вещи, которые тебе не нравятся. Ты это изо дня в день делаешь, у тебя накапливается недовольство, и ты думаешь, ну все, это муж не тот, нужно мужа менять.
0: А надо было повара брать.
1: А надо было просто повара нанять.
0: Или уборщицу. Жениться на поваре,
1: и
0: выйти
1: вообще,
0: замуж.
1: Да. Нет, это я пробовала, они не готовят.
0: Наташа, а вот
1: потом.
0: Мой директор Даца, которого вы знаете, она мне рассказывала,
1: что... Привет.
0: Да, у них были уроки труда в школе, где их учили готовить.
1: Да.
0: И она до сих пор готовит.
1: Из-за этого?
0: Ей за 50. Ну да, ее научили в детстве, и она прямо то горячая, то рыбу посолит, то супчик сделает.
1: Те, кто не любит этим заниматься, они на уроках
0: страдают. Нет, я считаю, не любит и не надо. Но не у всех есть деньги на повара, правда. Но опять уже 10-й раз сегодня вспоминаемые американцы вообще не очень готовят. Они заказывают и в микроволновке разогревают обычно.
1: И это нормально, да?
0: Да.
1: Ну и все, все остаются живы. Так, вот сейчас тут задают интересный вопрос. Михаил, здравствуйте. Есть ли в планах посетить Осло?
0: Ну,
1: для
0: я
1: того, чтобы,
0: в планах,
1: видимо,
0: может быть, имею. Да, в июне у меня будет тур по Германии.
1: Да.
0: Я не помню, правда, городов, их там 4 или 5, и еще, наверное, Финляндия.
1: До
0: надо,
1: Норвегии,
0: чтобы меня приглашали.
1: Что...
0: Я сам человек скромный, я не могу приехать в Осло и сказать, приходите.
1: Ну,
0: есть организаторы во всех странах, где, собственно, меня и приглашают.
1: Во-первых, Татьяна, мы удивлены, что вы сейчас из Осло слушаете нас. И здесь, пока Михаил
0: мы приятно удивлены, Наташа.
1: Находится, да. И вы поэтому, слушайте, смотрите, да, она прислала огромное сердечко для вас. Татьяна, все просто, Михаил вам подсказывает. Ищите организатора или становитесь сами, пишите в Инстаграм.
0: Ну да, это так работает.
1: И Михаил с радостью, мне кажется, что в Осло, что
0: тем
1: в Германии...
0: Тем более, я знаю две фразы по-норвежски.
1: А, какие?
0: И обе неправильные. Одна называется, я помню, Хильсон Ну, Хильсон фра Рига, например, привет из Риги. Ага. А вторая, я и Хейри Миша, это меня, как my name is. А. Меня зовут Миша.
1: Татьяна, подтвердите.
0: Но я говорил норвегам, они говорят, это не совсем так, а я учил в 9 классе норвежский, поэтому я его просто не помню уже.
1: Извините, а что за чудеса в 9 классе норвежский?
0: Я пошел во дворец пионеров на английский. Но там умных было весь дворец пионеров, поэтому английский был на 5 лет очередь.
1: Расписано?
0: И остался 2 языка, португальский и норвежский. Мы с другом решили, португальский — это дыра, а Португалия была дырой в те годы. Это конец 70-х, да. И мы пошли на норвежский. Это было, кстати, круто. Смысла в этом не было никакого. До Норвегии так никто и не доехал. Вот. Но мы-то учили, да, 2 года норвежский язык, и что-то по нему лопотали. А однажды мы с дочерью поехали, я в Лондоне выступал, и когда мы прилетели в Лондон, к нам подошли 2 норвежки. Я потом понял, что они норвежки. Они по-английски сказали: давайте возьмем вместе такси, а бабки поделим пополам. И в машине мы, значит, вчетвером ехали. И оказался...
1: А вам, Михаил, понравилось это предложение?
0: Да, одна из полицейской из Осло, а вторая — участковый врач. Они приехали в Лондон бухать, у них был день рождения у обеих. Это было очень смешно, да.
1: Ну, наша слушательница Татьяна говорит, что чуть-чуть вам нужно повторить язык, но понять можно, так что все с произношением нормально.
0: То есть она
1: нормально.
0: Говорит не совсем так плохо,
1: ну,
0: да?
1: Ну да, она говорит, что все нормально.
0: Общий смысл понятен.
1: Эта история в Осло
0: зайдет
1: хорошо.
0: Татьяна, спасибо вам.
1: Татьяна, ищите организатора, обращайтесь и пишите в Инстаграм отдельно Михаилу. Итак, возвращаемся к вопросу от наших слушателей. После столь комплиментарных речей, понимаете, нельзя, нужно балансировать. Итак, как наша радиослушательница задает вопрос, как простить по-настоящему? И как поняла, что ты отпустила и действительно простила?
0: Ну, слушайте, тут нам, конечно, не хватит времени, я постараюсь коротко ответить. Во-первых, не все можно прощать. И не все могут простить. Отпустить и простить не всегда одно и то же. Mm-hmm. Есть люди, которые простить не могут, но ситуацию отпускают. Это, кстати, один из признаков легкого характера и залога счастья. Есть очень тяжелые люди, которые не могут отпустить, не могут простить и всю жизнь живут этими негативными эмоциями. Не все люди прощают в принципе. Единственное, у меня вот, кстати, был случай, я где-то 3 недели назад выступал в странах Балтии, Литва, Латвия, Эстония, и в Эстонии я сказал: а чего вы на мать злитесь? Ваша мать такой же человек, как все, кто здесь в зале сидит. Она могла быть наркоманкой, проституткой, алкоголичкой, больной человек. Какая разница? Она такой же человек, просто она ваша мать. И встала девушка и говорит: да, моя мама была проституткой, я воспитывалась в детском доме. Дальше вот что такое отпустить? Она говорит: я на маму не злюсь, я получила очень хорошее образование и вообще я довольна своей жизнью. Все зависит от человека.
1: Ничего себе, я сейчас прям немножечко так опешила. Но это да, это, наверное, искусство. Но то, что вы сказали о том, что есть люди, которые не прощают и живут этими обидами, а это не признак какого-то невроза. Ведь наш мозг
0: тоже устроен,
1: что мы должны забывать какие-то уже...
0: Люди специально ведь ходят к психологу, чтобы избавиться от этих тяжелых воспоминаний и этого непрощения. Но я еще раз повторяю, не надо в одну кучу валить прощение и отпущение. Вы можете не простить, то есть вы не будете с человеком больше общаться, например, никогда. А вы не станете его любить, вы не станете с ним дружить, но вы его отпускаете. Он как бы не занимает эмоционально никакого места в вашем сердце. Вы не страдаете из-за него. Ага. Но при этом вы его не простили, но и дальше живете.
1: Ага. Так, следующий вопрос. Мы живем на расстоянии, встречаемся с молодым человеком. У нас нет отношений, но регулярно он настаивает на встречах. При этом к половым контактам не склоняет. Как бы вопрос, нормально ли...
0: А радио позволяет рассказать анекдот?
1: Ну, я не знаю, Михаил, содержание анекдота знаете вы. Имейте в виду, что я люблю свою работу и не хотелось
0: бы,
1: чтобы...
0: Ладно, в другой раз. Короче говоря, ну, есть иногда странное поведение у людей, да?
1: Ну, судя по всему, девушка, да, не до конца понимает.
0: Да, я предлагаю вообще людям, когда они не понимают, что происходит, не лезть другому человеку в голову и не спрашивать, почему он себя так ведет, а лезть в свою голову и спрашивать: а мне это нравится, мне комфортно. И эта девушка может сказать прямым текстом, ртом, что: слушай, старик, мы с тобой уже столько встречаемся, я не очень понимаю, что у нас за отношения, и почему у нас секса, кстати, нету.
1: Какие планы, дружок?
0: Да, что ты думаешь об этом?
1: Ага. И далее уже будет, так сказать... Ну, я, кстати, у меня у знакомой тоже что-то похожее было. И мне кажется, что тут момент всегда женской самооценки. То есть такое, типа, ага, а что, он что, меня не хочет? Ну, то есть, как будто бы женщине необходимо быть вожделенной.
0: У людей так устроена психика, что все находят себе пару. И нельзя сказать, что ты недостаточно хороша для него, потому что вообще люди, их либидо связано с теми, это еще Фрейд сказал, мы не можем влюбиться в того, кого не знали в детстве. Должны быть какие-то ассоциации, ну хотя бы в подростковом возрасте, родители, родственники, кто угодно, какое-то окружение.
1: Подождите, то есть вы хотите сказать, что если вот в картине мира этого человека...
0: Да, этого человека... ты не попадаешь в него, то ты в него не попадаешь, а тебе просто не нравится.
1: Как бы ты не хотел.
0: Абсолютно. Есть очень красивые люди, и, например, а вот я себя на этом ловил, мне не нравится, потому что не мое.
1: Но при этом там это просто модель.
0: А знаменитая фраза, Наташа, моя женщина похожа на обезьяну, видели бы ее моими глазами. Знаете такую фразу?
1: Нет, не знаю.
0: Вот на этом построено, иначе люди бы не размножались. Это природа так придумала, что ну, ты можешь найти человека, который тебе нравится, независимо от того, как он объективно внешне. Это связано с эволюцией. Так психика устроена.
1: То есть это специально такой
0: рычажок? Там нет красивых, короче, некрасивых. Там есть как бы твое и не твое. И я даже помню такую формулировку придумал. Типа, ты мне не нравишься, потому что ты не похожа на мою маму. Если совсем утрировать эту историю, то это так выглядит.
1: Я сейчас думаю, я как мать, такая же ответственность на этом вообще, на всем. Ну все. Короче, мой сынок тоже найдет себе эту, которая рассказывает очень много и не очень работает, да. И не очень любит готовить, скорее всего. Тут у нас несколько вопросов, связанных с возрастом. Наша радиослушница спрашивает, говорит, я чувствую, что я старею, и как мне принять этот процесс?
0: Ну, во-первых, это очень грубый вопрос, потому что мне 65 лет, а ей точно меньше.
1: Судя по всему,
0: вот.
1: Да.
0: Старение тоже в голове происходит. У меня была одноклассница в школе, которая на выпускной вечер сказала, что после 28 лет она хочет покончить с собой, потому что там старость начинается.
1: Ой, какая дурость!
0: 28,
1: какая,
0: да,
1: дурость!
0: Но тогда ей было 16. Вот. Поэтому у людей есть какие-то установки достаточно глупые. А мужчины, например, 40-летие не отмечают. Женщина считает, что после 30 там уже все заканчивается. На самом деле это вопрос, насколько ты, как это сказать, энергичен, насколько из тебя берет энергии, и ты чувствуешь себя молодым. Это не связано напрямую с возрастом ни биологическим, ни паспортным. Поэтому, ну, многие люди, например, тут есть еще такая проблема. Например, женщина, я не про слушательницу вообще, да, говорю, не устроила свою жизнь. Она не вышла замуж, не родила детей, ей было 20, потом 30, потом 40, потом 50. И в какой-то момент она поняла, что этого уже теперь и не будет. Во-первых, будет. Вспоминаем маму Даши Жуковой, 67, только замуж вышла. Вот.
1: Браво!
0: Во-вторых, это
1: браво.
0: Все в голове происходит. Как-то так.
1: Так, тогда у нас тут следующий в связи с этим вопрос. О том, что девушка тоже переживает о том, что не удастся... Ну, мне 35, и пока что до отношений никак не доходит. Тем более серьезных отношений. Переживаю, что никогда не будет детей. Это переходит уже в нервное состояние, и иногда мне кажется, что депрессию. Планирую заморозить яйцеклетки. Как вы думаете, это поможет успокоить?
0: Ну, поможет, наверное, успокоить следующий факт. Для того, чтобы родить ребенка, совершенно не обязательно вступать в отношения. Я понимаю, что это открытие для нашей 35-летней слушательницы. Я более того скажу, наши предки...
1: С кем-то договориться?
0: Тут разные варианты есть. Значит, наши предки в течение веков не знали связи между сексом и беременностью. Я не шучу. То есть на древние, я имею в виду, предки, они реально не сопоставляли одно с другим. Так вот, я хочу современным людям сказать, для того, чтобы забеременеть, отношения не обязательно нужны, включая искусственное оплодотворение и там много других вариантов. Поэтому, если вы хотите иметь детей, вы их будете иметь. Я могу даже обратиться к тем, кому не 35, а 70. А вы можете усыновить ребенка или удочерить.
1: Тогда, то есть здесь скорее получается, что существует очень сильная установка того, что...
0: Это вопрос социальной типа благополучности, который на самом деле мнимый.
1: То есть именно для того, чтобы жить спокойнее, нужно не яйцеклетки, получается, замораживать, а больше
0: нет,
1: работать...
0: Нет, хочешь, пусть замораживает, но я хочу сказать, что деторождение никак с браком вообще не связано напрямую.
1: Поэтому, девочки, если хотим детей, чего уж тут, скорей бежим куда-нибудь. Итак, сделаем небольшую музыкальную паузу, после чего обязательно вернемся. Наш WhatsApp 250037, у вас есть еще, 20 минут для того, чтобы успеть задать Михаилу Лобковскому свой вопрос.

0: пришли те самые откровенные вопросы, честно говоря, которых я ждала. Итак, добрый вечер, Михаил. Такой вопрос. Что делать, если любишь очень сильно мужа? Мне с ним хорошо, живем уже 10 лет душа в душу, но интимной связи с ним не хочется. Но с другими мужчинами очень даже хочется. В скобочках человек поясняет, говорит, я не изменяла, но желание есть. Почему так? Или говорит, какая-то я неправильная.
1: Да, это трагедия для, к сожалению, какого-то количества семей, где отношения становятся настолько родственными, что, ну, это как бы противоречит сексу. То есть, чем родственнее отношения между мужем и женой, они же как брат и сестра. Вот, и это, к сожалению, часто плохо влияет на секс.
0: То есть то доверие, которое мы хотим всегда вот добиться...
1: Да, оно не
0: вторая
1: так.
0: Сторона медали.
1: Секс очень часто связан с какой-то там неожиданностью, с новизной и так далее. Поэтому обычно что советую в таких случаях? На какое-то время или вообще иметь какую-то еще свою жизнь. Я не про секс говорю.
0: Да.
1: Чтобы люди не растворялись друг в друге, а имели свое личное пространство. И тогда... старый твой муж, партнер, жена будут восприниматься по-новому. Вот. А если все время продолжать жить, ну как, обычно семья живет, там дети, хозяйство, еда, отпуска, и это проблемы, да, и ты уже становишься как бы самым близким человеком, но это не очень бывает сексуально.
0: Тогда в такой ситуации нужно над этим вопросом работать и придумывать
1: надо
0: какие-то
1: надо попытаться,
0: условия.
1: Да. Семейному психологу есть смысл сходить, пообщаться.
0: А, тоже попробовать. А
1: конечно.
0: Вот эти вот все истории, когда начинают играть, ну, как в фильмах, там, в незнакомцев, типа...
1: Так я об этом и говорю, да.
0: Поедем в отель, типа, там, как бы я тут переоденусь, ты переоденешься, мы, типа, знакомимся, или это все не работает? Это все только в фильмах?
1: Ну, это в кино работает, да. В реальной жизни у вас должен быть целый кусок жизни, который вы проходите без друг друга. Только лично ваш.
0: То есть вот эта шарочка с машерочкой, оно не всегда приходит?
1: Ну да. Да.
0: Все, я надеюсь, что наша слушательница услышала для себя полезный совет, которым уже сможет разобраться. Итак, далее. Чрезмерный контроль. Откуда он берется и как с ним бороться? Я тут задала, так как это все-таки было в WhatsApp, да, наша радиослушательница, продолжение вопроса. Я говорю, контроль кого? Да, потому что можно контролировать себя, детей и так далее. И она говорит, мужа, все время напоминаешь, что там сделал ли, напоминаешь, что необходимо все-таки сделать. Себя тоже. Смотришь в календарь. Сделала я что-то или нет, а также переубеждаешься перепроверяешь в лишний раз, сделала ли.
1: Вот это, конечно, проявление тревожности. И великий немецкий психиатр Карл Янгард по этому поводу написал книгу «Акцентуация личности», где описал людей, которые дергают ручкой двери, проверяют кран, закрыт ли и так далее.
0: Это вот это?
1: Да. И такие люди пытаются все контролировать из-за страха, что они потеряют контроль и что-то произойдет. И это надо с этим как бы работать и проблему это решать. Он, например, советует такие вещи. Во-первых, он советует кое-что отпустить и разрешить, чтобы было что-то не сделано, забыто, недоделано. А такие тяжелые случаи, что сейчас будет наводнение или пожар в квартире, то есть я или кран забыла выключить, или плиту, сфотографируйте, включая ручку двери, идите на работу, потом фотографию посмотрите. Но самый высокий пилотаж, когда вы понимаете, что вы вообще ничего не контролируете, это правда, люди ничего не контролируют, но думают, что контролируют. И тогда вас отпустят, но до этого надо дожить, до осознания того, что человек ничего вообще не контролирует.
0: Тогда, судя по тому, что вы сейчас сказали, то есть это такой невроз, с которым лучше начинать бороться в тот момент, когда ты осознал, что это уже становится такой проблемой.
1: Ну, раз человек нам записал вопрос, то, видимо, уже понял.
0: И тогда нужно идти к специалисту лучше? Или с этим возможно?
1: Ну, специалисту, да, это может быть и психоневролог, и психолог. Тут вопрос, насколько это является проблемой. Есть поведенческая проблема, это психология. А есть клиническая, это психиатрия. Угу. Там же разный уровень.
0: Ну, вот потому что, да, вот у меня тоже знакомый есть, который все выключает обязательно, если перед сном нужно отключить все-все-все-все из розеток.
1: Ну да, это страх того, что что-то произойдет.
0: Да.
1: По-немецки это называется куршлюс. Знаешь, что это такое? Короткое замыкание.
0: Ага, я поняла.
1: Я сам тебя ловлю, что иногда в интернете дают советы. Вот если вы зарядку от айфона оставили в розетке,
0: зажигается, там все воспламеняется.
1: То там может что-то произойти. Я думаю, да иди ты в задницу. И оставляю ее в розетке.
0: И спокойно спим с этим,
1: но меня это первое время нервировало, когда я это смотрел. Говорит, вот имейте в виду, даже телевизор, он на сонном режиме, то есть он вырабатывает какое-то количество электричества, а вдруг взорвется.
0: Так, Михаил, вы пытаетесь решить нашу проблему или наоборот ввести нас в непонятное состояние? Так, раз мы уже тут как раз таки про сон заговорили, то не про самый крепкий сон расскажем. Итак, есть человек, с которым нравится интимная связь. Но он совершенно не в моем типе. И отношений я с ним не хочу. Даже иногда смотрю и думаю, что он мне противен. Но в этом деле все потрясающе.
1: И что? Вопрос в чем?
0: Что делать?
1: Шутить нельзя на радио, я помню. А вообще у многих людей расходятся либидо, то есть сексуальные влечения, с какими-то душевными чувствами. И это, к сожалению, проблема у самого человека, а не у его партнера. Проблема заключается в том, что у человека разделение, что вот с этим в постели хорошо, а на этом, за этого лучше замуж выйти, но в постели плохо. Но он типа приличный мужчина.
0: Но мне кажется, так часто бывает у мужчин разделение вот этой образа «ты же там мать моих будущих детей». А вот это мне нравится, я выходные буду проводить.
1: Как говорят итальянцы, этими губами она будет целовать моих детей.
0: Имеется в виду, видимо, разница. У женщины плюс-минус что-то такое,
1: да,
0: может быть?
1: Да, это проблема некого раздвоения у человека, когда у него не совпадает его как бы сексуальные симпатии с человеческими, скажем так. Он вообще разделяет как бы человек отдельно, а секс отдельно. В идеале это все гармонично вместе.
0: Ну, это понятно.
1: Но, к сожалению, это еще связано с тем, что люди себя не принимают полностью, и они себя тоже разделяют, что это мне нравится, это мне в себе не нравится, и они к другим также относятся.
0: Михаил, да, в связи с этим вопрос. Вот тогда получается, что либидо – это же более настоящее проявление. То есть, если,
1: конечно.
0: То есть в данном случае девушке лучше прислушаться к тому, что ей с этим партнером хорошо в интимной связи, то есть ее либидо, ее тело говорит, что он хороший парень,
1: но она
0: пригодится.
1: Его не только не любит, он еще и неприятен.
0: Так а может быть там что-нибудь, вот как часто бывает, там, не знаю, папа там говорил, что идеально чистая обувь должна быть, а он там вот грязных кроссовках пришел, заразина. Но хороший.
1: Надо пробовать, но я хочу сказать, что надо решить проблему с головой, а не с мужчинами.
0: Ага, значит, все-таки.
1: Да.
0: Хотелось бы, честно говоря, так, знаете, все-таки, чтобы они там что-то поменялись. Но я скажу так, девушке точно нужно ценить этого молодого человека, так что поверь.
1: Как говорится, паршивые овцы, хоть шерсти клок, есть такая поговорка.
0: А это важно,
1: да.
0: Это важно. Вы что, нет-нет, да в друзьях и плану Б оставьте. Так, далее вопрос следующего характера. Муж простил мне измену. Теперь я испытываю очень странное ощущение. А любил ли он меня и любит ли сейчас?
1: Ну, в очередь вот за предыдущим вопросом к специалисту. Потому что получается, что совсем человеку
0: девочки,
1: не живется.
0: Девочки, не волнуйтесь. Это мы, нам, 99% там девчонок, нам к специалисту.
1: Нет, Наташ, ну вот что получается. Муж оказался благородный, великодушный, простил измену. И женщина вместо того, чтобы радоваться жизни, начинает думать, а о чем мне простил? И вообще пофигу на меня. Я его как женщина не интересую, наверное, поэтому простил. То есть это уже, как сказать, какая-то, ну, странная идея. И неадекватная.
0: А ну, может быть, и измена из-за этого произошла? Типа, вот он тут меня не ревнует.
1: Нет,
0: а
1: вот сейчас, она объясняет.
0: А вот сейчас, а тут уже и все произошло.
1: Это все является проблемой у самого человека. Если вот, как вы говорите, я его не интересую, я ему изменю, вызову интерес, видимо, не вызвала. Вот он ее простил. Короче говоря, есть люди, которым не живется.
0: Которым хочется скандал.
1: Я и по этому поводу обычно шучу, что такое не везет и как с этим бороться. Это тот самый случай.
0: Так, ну, я скажу так, девочки тут у нас разошлись, следующий вопрос. Как-то мужчины, видимо, подумали так, пускай девчонки порешают с помощью Михаила свои проблемы. Итак, дорогой Михаил, во всех смыслах этого слова, сердечком, очень вас люблю, читаю, согласна с вами всегда, но в жизни происходит чуть иначе. Ваше правило, вот не нравится, уходи. Да сколько ж можно уходить? Я уже доуходилась. Вот теперь не знаю, как быть.
1: Ну, во-первых, как шутил Жванецкий, можешь в консерватории что-то поправить. Прежде чем уходить, не надо сначала заходить. Если вы говорите, что я все время ухожу, я уже доуходилась, то у меня возникает вопрос. А может быть, вы в начале, когда начинаете кого-то встречать, там уже начинаете косячить? Из-за чего приходится потом уходить? То есть, если вы решите проблему не ухода, а прихода, то есть в самом
0: выбора
1: начале...
0: Выбора правильного партнера.
1: Ну, конечно. Тогда и уходить не надо будет. То есть вы говорите, я уже устал уходить, это наводит на меня на мысли, что каждый раз, когда вы с кем-то встречаетесь, там изначально уже есть проблемы, которые, видимо, вырастают, и потом приходится уходить. Друзья мои, вы когда на свидание ходите, прям на первое, вас что-то напрягает, вот тогда надо уходить. Тогда у вас не будет такой проблемы. А люди терпят, рассчитывают на отношения. Их уже тошнит и укачивает. Они продолжают дальше встречаться, думая, что из этого что-то получится. Может, он на мне женится, ну и так далее. Вот из-за чего обычно бывают такие проблемы.
0: А бывает ли так, что женщина вот этим выбором партнера сама саботирует свои отношения? Что, может быть, у нее какой-то подсознательный страх?
1: Нет, выбор партнера связан с либидо, а либидо не у всех удачное. То есть, если вас в юности окружали плохие люди, назовем их так, да, с которыми вы были не очень счастливы, это члены семьи, там, родственники, друзья и так далее, но более взрослые, которые формируют либидо, то вам вот такие нравятся, а хорошие парни не нравятся. Механически нельзя перейти на хороших парней, на них не стоит просто. Поэтому мой совет, вот приходите на первое свидание, вас напрягает поведение вот прямо на свидание, а там все уже из кожи вот железут на первом.
0: Стараемся, да, мы всегда стараемся.
1: Не, и мужчина старается. Если даже при этом раскладе что-то напрягает, то, как я люблю говорить в таких случаях, если вам кажется, то вам не кажется. Тогда не будете до греха доводить, не надо будет все время куда-то уходить.
0: Все, я думаю, что здесь мы прям ответили так, от и до. Следующий вопрос. А если мне попался маминкин сынок, но ночью лев? Отношения хочется иметь, судя по всему, со взрослым человеком, но вот эти ночные львы, видимо, этот процесс тоже притягивает.
1: Ну да.
0: И вот что делать? Здесь,
1: когда, наверное... Это было описано Николаем Васильевичем Гоголем. Это, не помню, пьеса или рассказ «Женитьба», где она говорила, если мне там губы Петра Ивановича к носу Ивана Федоровича, ага, и так далее.
0: А деньги?
1: Да. Дело в том, что это повторяет ситуацию, ну, которая была незадолго до этого, когда это нравится, а это не нравится. Значит, там было так, я его ненавижу, а в постели... А этот, значит, маменькин сынок, а в постели лев. Друзья мои, это все проблема с тем, что у вас какие-то разногласия внутри головы. То есть вам нравится, так как мужчины внешне вот такие, а в постели нравится вот такое и так далее. Если вы приведете в гармоничный порядок свои мысли и чувства, чтобы они были не перпендикулярны друг другу, а параллельны, тогда это будет один и тот же человек. Как говорил великий писатель, в человеке все должно быть прекрасно. И погона, и лампасы, и кокарда.
0: Тут еще один вопрос. Женщина может помочь мужчине пройти сепарацию с матерью, если он
1: не
0: в этом
1: может
0: состоянии?
1: И не дай бог, она будет этим заниматься. Это
0: так
1: сразу...
0: плохо закончится?
1: Да, это отношение матери с ребенком. Притом это не его мать, это его женщина будет в качестве матери, а он ей будет в качестве ребенка.
0: То есть, если она вмешается в эти,
1: да,
0: отношения...
1: Потому что у многих женщин есть такая материнская неумирающая идея, что она из нее точно воспитает мужика настоящего.
0: А так не работает, да?
1: Работает только в худшую сторону. Притом их две эти стороны худшие. Первая, ему это надоест, он ее просто бросит, как любую женщину, которая, ну, пытается тебе мозг вынести. А вторая тоже не намного лучше. Вы поменяетесь местами, вы будете мамой, а он будет в качестве ребенка. И тут вы в нем быстро разочаруетесь.
0: Ничего себе. Я, кстати, то же самое хочу сказать по поводу того, что наши прекрасные два часа общения пролетели, как всегда, Михаил, незаметно. Поэтому я в завершении нашей встречи хотела бы акцентировать внимание на вашем приезде к нам. Я так понимаю, что в июле, да? Давайте
1: да, 25 июля конкретно, но я как бы сейчас здесь живу. Но вот выступать я буду 25 июля в Юрмале, как я уже сказал. И тема там будет... А можно все-таки вот, ну, без мата совсем?
0: Ну, давайте. В завершение.
1: Другими словами, она называется «Как дышать полной грудью в полной жопе».
0: О, это актуально.
1: Да. Как в этом тяжелом мире быть счастливым и получать от жизни удовольствие, при том, что все вокруг рушится?
0: Божечки ты мои, мне кажется, что тема максимально актуальная и необходимая. 25 июля мы обязательно найдем, где приобрести билеты на вашу лекцию. Но, Михаил, вы знаете, всегда вы желанный гость на Топ-радио, и я думаю, что мы обязательно...
1: Я очень люблю сам.
0: Еще встретимся, тем более у вас там еще и новые книги выходят, поэтому тоже об этом обязательно поговорим отдельно. Хочу сказать спасибо всем нашим радиослушательницам, которые в этом часу писали, и мужчины нам писали в предыдущем. Видимо,
1: спасибо.
0: Поменялись.
1: Да.
0: Друзья, до новых встреч. С вами был Михаил Лобковский.

0: Bella Hadid, please come to Madrid.
1: Top Music. Песня из ТОП-20.
2: Это ТОП-20. ТОП-20.
3: Девятая позиция.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.